0: 7 дней. Скандал недели.
1: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Влас.
2: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято, но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее, особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
1: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
3: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
1: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
4: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
1: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
5: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
6: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
1: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
7: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
1: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
6: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
8: Одна санкция она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
1: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
9: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать: либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
1: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
10: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
6: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
1: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
3: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
1: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
11: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
6: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
13: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
12: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
14: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
12: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
15: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
12: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
16: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
12: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но Работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все, что угодно. Оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется. Понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда. По большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
12: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
18: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине. что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
12: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
19: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
20: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
21: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
22: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
12: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую и

0: Не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня – с 18 по 20 сентября. Россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
2: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
0: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
2: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
0: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
3: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
0: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
4: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
5: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.

0: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
1: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
2: мы сейчас уйдем, это будет уже не получится.
3: Да.
2: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, что, кого, я не знаю.
0: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
4: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
0: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
0: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
6: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
0: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
7: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
8: Здорово, он взорвался!
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
9: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
3: российское ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
11: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые и самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
12: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
10: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
12: И растет очень быстро.
10: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
12: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
10: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
12: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
10: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
12: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
10: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
12: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
10: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
12: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
10: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
12: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
10: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
12: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
10: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
12: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
10: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
12: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
10: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
12: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
10: И делается это не через прямые приказы, верно?
12: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
10: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
12: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
10: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
12: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
10: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
12: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
10: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
12: Еще каких?
10: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
12: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
10: И делается это весьма радикально.
12: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
10: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
12: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
10: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
12: Именно.
10: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
12: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
10: Это удар по квалифицированному среднему классу.
12: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
10: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
12: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
10: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
12: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
10: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
12: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
10: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
12: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
10: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
12: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
10: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
12: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
10: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
12: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
10: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
12: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
10: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
12: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
10: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал. Инженеры, врачи, программисты, ученые.
12: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
10: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
12: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
10: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
12: Это точное сравнение.
10: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
12: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
10: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
12: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
10: Под каток попали сотни тысяч людей.
12: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
10: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
12: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
10: Практика так называемых бесед становится рутиной.
12: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
10: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
12: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
10: Да ладно, прямо рвут?
12: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
10: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
12: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
10: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
12: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
10: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
12: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
10: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
14: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
15: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
14: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
16: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
14: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
17: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
14: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек, около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
18: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
14: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников бюджетной сферы. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанции от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
19: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
0: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
20: Я думаю, я и так достаточно плачу.
21: Только за то, чтобы снизить.
22: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
23: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучивать, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
24: Категорически против повышения тарифов.
25: Почему?
24: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
0: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
1: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
0: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
2: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
14: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
4: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
14: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
6: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
14: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
7: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
14: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб, при этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
3: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
14: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
8: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
14: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
11: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
0: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
12: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания этих предметов.
0: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
25: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне, войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
0: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
10: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
2: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
14: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
13: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
14: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
3: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
14: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
14: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
15: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
14: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
16: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
14: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
3: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
14: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
17: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
14: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
9: Последние 7 дней. Шок недели.
18: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
19: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, Теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
18: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
1: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени? Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
18: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
20: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
18: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
22: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
0: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а

0: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитно-ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
2: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
1: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
3: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
1: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
4: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
1: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хатангский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
5: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
1: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
6: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
1: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам

0: Уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
1: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
0: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
2: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
0: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
5: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
4: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
6: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
4: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
7: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
4: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения. Люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте, они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
9: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
8: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
9: Да.
8: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть с тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
9: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
8: Юридически – да.
9: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
8: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
9: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
8: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
9: Да ладно.
8: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
9: Ого.
8: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
9: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплайнсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
8: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
9: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
8: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
9: Пользуются всеми благами.
8: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
9: А, социальный капитал.
8: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
9: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
8: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
9: Угу.
8: Простают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России?
9: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
8: Какая?
9: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
8: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
9: Ну, по логике, да.
8: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
9: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
8: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
9: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
8: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
9: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
8: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
9: В точку европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы: брака нет, женщина ведет независимую светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
8: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
9: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
8: Было такое, да?
9: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
8: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
9: Угу. Закрывали глаза.
8: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
9: О, телеведущие.
8: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
9: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
8: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
9: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
8: Да, клятва верности.
9: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
8: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
9: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
8: Ага.
9: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
8: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
9: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
8: Достаточно финансовых связей?
9: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
8: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
9: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
8: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
9: Угу.
8: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
9: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
8: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство. Огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
9: Камеры распознают лица на улицах.
8: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
9: Дорога с односторонним движением.
8: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
9: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
8: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
9: Слушай, а почему именно Эмираты?
8: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
9: А, то есть не задают лишних вопросов?
8: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
9: Угу.
8: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
9: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
8: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу, куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
9: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
8: Это финансовый инструмент.
9: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
8: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
9: Или от рейдерского захвата бизнеса.
8: Или от кардинальной смены политического курса.
9: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
8: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
9: Ага.
8: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
9: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры?
8: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
9: Точно.
8: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия – перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
9: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену, он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
8: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
9: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
8: Угу.
9: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
8: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. Вы нам это год назад говорили. Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа, Кушнер, сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
10: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
4: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
11: «Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция».
4: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
12: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
4: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении целей СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
13: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
0: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
14: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
0: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
15: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
0: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти – АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки – АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
6: Нас враг проверяет на прочность.
4: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
6: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
4: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
10: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
4: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
11: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
4: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
10: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
4: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
0: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: Давайте все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть» «Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, ой, ой, ой, ой. Шла полицию вызывать.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин в отроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород-Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель Да, все, диз топлива поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, Мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить Мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для Мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны 2 раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже 2-й серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина?

0: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
2: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
3: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
4: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
5: Обсуждений таких не ведется.
6: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
5: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
7: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация,

0: Информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
1: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
0: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
3: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
5: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
3: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
6: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
3: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
7: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
3: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
9: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
8: Ну да, это математическая модель.
9: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, но обычно это 1:3, может 1:4, и потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
8: Угу.
9: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
8: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
9: Это какой?
8: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
9: В смысле?
8: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
9: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
8: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
9: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
8: Да, некрологи и посты в соцсетях.
9: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
8: И еще фотографии кладбищ.
9: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
8: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
9: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
8: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
9: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то изолированная трагедия одной семьи.
8: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
9: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
8: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
9: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
8: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
9: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
8: Идут, конечно.
9: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
8: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
9: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью,
8: да,
9: а второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
8: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
9: выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
8: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
9: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
8: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
9: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
8: И не только зарплату.
9: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
8: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
9: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
8: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
9: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
8: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
9: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
8: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
9: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
8: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
9: И выплаты за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
8: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
9: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
8: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
9: Да, демографическая яма.
8: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
9: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
8: Угу.
9: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
8: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
9: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
8: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
9: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
8: Что ты имеешь в виду?
9: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. он больше не работает и не платит налоги.
8: А второй?
9: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
8: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
9: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
8: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
9: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
8: Охороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
9: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
8: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
9: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
8: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
9: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
8: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
9: И даже когда власти пытаются удалять некрологии из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
8: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
9: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
8: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
9: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
8: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
10: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все Z-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
5: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Ярова и Коровьего Яра.
10: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
11: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
10: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
12: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
10: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывают. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ. Мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
10: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
5: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
10: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
10: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
7: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
10: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Последние 7 дней. Враг недели.
10: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
6: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
10: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
15: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
10: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
16: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
10: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% процентные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
15: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
10: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
11: Одна санкция она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
10: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
17: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
10: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
18: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
10: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
15: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
10: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
14: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
10: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
19: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
10: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
15: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
10: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
20: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
0: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
21: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
0: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
1: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
0: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
4: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
0: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет. Проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать. Повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в фара. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
13: Последние 7 дней. Новость недели.
0: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
3: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
23: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
25: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
2: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
0: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
2: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
0: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина

0: в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
1: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
3: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
1: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
4: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
5: мы этого уже не получим.
6: Да.
7: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, чего, кого, я не знаю.
1: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
1: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
9: Перенос конференции

0: Свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания Валдая в начале октября прошлого года.
1: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
2: Тихо, он над нами прям. Смотрю, что я его снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
3: Он взорвался!
1: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
4: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
1: Последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
7: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
6: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
7: И растет очень быстро.
6: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
7: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
6: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
7: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
6: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. ресурс добровольцев исчерпан.
7: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
6: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
7: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
6: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
7: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
6: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
7: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
6: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
7: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
6: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
7: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
6: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
7: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
6: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
7: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
6: И делается это не через прямые приказы, верно?
7: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
6: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
7: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
6: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
7: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
6: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
7: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
6: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
7: Еще каких?
6: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
7: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
6: И делается это весьма радикально.
7: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
6: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
7: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
6: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
7: Именно.
6: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
7: В крупных городах – это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
6: Это удар по квалифицированному среднему классу.
7: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
6: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
7: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
6: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
7: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
6: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
7: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
6: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
7: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
6: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
7: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
6: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
7: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
6: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
7: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
6: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
7: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
6: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
7: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
6: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
7: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
6: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
7: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
6: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
7: Это точное сравнение.
6: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
7: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
6: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
7: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
6: Под каток попали сотни тысяч людей.
7: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
6: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
7: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
6: Практика так называемых бесед становится рутиной.
7: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
6: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
7: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
6: Да ладно, прямо рвут?
7: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
6: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
7: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
6: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
7: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
6: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
7: Это слаженные шестерёнки.
8: Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
8: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
10: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
11: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
10: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
12: В власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
10: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
13: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
10: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек, около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
14: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
10: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанции от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александр Панинов в презентации предложил зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
15: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
1: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
16: Я думаю, я и так достаточно плачу.
17: Только за то, чтобы снизить.
18: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
19: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
20: Категорически против повышения тарифов.
21: Почему?
20: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
1: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
0: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации от инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
1: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
21: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
10: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
22: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут, а вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
10: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
23: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
10: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
2: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
10: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб, при этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
3: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
10: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
4: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
10: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
24: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
1: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
25: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
1: В Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
6: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть. И как бы это очень и очень тревожно.
1: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
7: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
1: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
11: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются 1000 однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
12: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
11: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
13: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
10: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
3: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
10: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
10: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
14: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
10: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
15: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
10: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
3: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
10: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
16: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
10: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат. А срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
9: Последние 7 дней. Шок недели.
10: шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
0: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
10: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
17: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
10: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
18: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
10: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская Ростовская и Омская области уменьшили гробовые вдвое – с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз – с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Но и государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
2: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев. А некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
20: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
21: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
1: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
4: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
1: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
5: Мы все помним заявление о том, что кинжал – это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
1: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского

0: Едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
1: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
2: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
1: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
3: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
1: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
4: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
1: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
7: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
6: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
8: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
6: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
9: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
6: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его облом

0: осколками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте, они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
2: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
1: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
2: Да.
1: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
2: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
1: Юридически – да.
2: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
1: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
2: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
1: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
2: Да ладно.
1: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
2: Ого.
1: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
2: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
1: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
2: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
1: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
2: Пользуются всеми благами.
1: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
2: А, социальный капитал.
1: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
2: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
1: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
2: Угу.
1: Прорастают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
2: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
1: Какая?
2: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
1: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
2: Ну, по логике, да.
1: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
2: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
1: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
2: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
1: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
2: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
1: То есть развод работает как такая, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
2: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
1: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
2: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
1: Было такое, да?
2: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
1: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
2: Угу. Закрывали глаза.
1: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
2: О, телеведущие.
1: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
2: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например, он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
1: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
2: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
1: Да, клятва верности.
2: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
1: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
2: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
1: Ага.
2: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
1: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
2: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
1: Достаточно финансовых связей?
2: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
1: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
2: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
1: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
2: Угу.
1: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
2: Но тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
1: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
2: Камеры распознают лица на улицах.
1: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
2: Дорога с односторонним движением.
1: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
2: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
1: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
2: Слушай, а почему именно Эмираты?
1: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
2: А, то есть не задают лишних вопросов?
1: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
2: Угу.
1: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
2: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
1: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
2: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
1: Это финансовый инструмент.
2: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
1: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
2: Или от рейдерского захвата бизнеса.
1: Или от кардинальной смены политического курса.
2: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
1: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
2: Ага.
1: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
2: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
1: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
2: Точно.
1: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
2: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или на бывшую жену. Он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
1: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
2: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
1: Угу.
2: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
3: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
5: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
0: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
6: «Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция».
0: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
7: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
0: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
8: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
9: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот, до нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
8: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
10: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
8: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
11: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
8: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти – АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки – АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
12: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
8: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
13: Нас враг проверяет на прочность.
0: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
13: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
0: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
5: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
0: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
6: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
0: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
5: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
0: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
0: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: давайте все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенные в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой. Шла полицию вызывать.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов, с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле «Рено» его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это вот все устроили под насроб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород-Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается. обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас сейчас понимают, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний, 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения Вятич Росгвардии, известным как Армавирский спецназ. Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет.

0: новостей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
1: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
0: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
2: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
0: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
5: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
6: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
7: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
8: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь

0: стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
1: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
3: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
2: Ну да, это математическая модель.
3: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, но обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
2: Угу.
3: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
2: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
3: Это какой?
2: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
3: В смысле?
2: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
3: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
2: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
3: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
2: Да, некрологи, посты в соцсетях.
3: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
2: И еще фотографии кладбищ.
3: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
2: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
3: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
2: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
3: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то изолированная трагедия одной семьи.
2: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
3: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
2: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
3: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
2: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
3: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
2: Идут, конечно.
3: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
2: Это выбор, да. Но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
3: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью,
2: да,
3: а второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой. С аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
2: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
3: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
2: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
3: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
2: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
3: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
2: И не только зарплату.
3: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
2: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
3: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
2: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
3: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
2: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
3: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
2: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
3: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
2: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
3: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
2: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
3: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
2: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
3: Да, демографическая яма.
2: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
3: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
2: Угу.
3: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
2: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
3: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
2: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
3: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
2: Что ты имеешь в виду?
3: Ну, смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
2: А второй?
3: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
2: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
3: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
2: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
3: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
2: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
3: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
2: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
3: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
2: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
3: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
2: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
3: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
2: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
3: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
2: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
3: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
2: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – Вивальди. Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
6: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
5: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
7: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
5: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
8: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
5: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывают. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
5: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
6: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято, но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее, особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
5: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
9: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
5: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
0: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
5: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
10: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
5: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
11: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
5: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
12: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
5: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
11: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
5: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
7: Одна санкция нередко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
5: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
13: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
5: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
14: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
5: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медеки и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
11: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
5: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
9: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
5: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
15: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
5: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
11: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
5: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
16: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
16: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
18: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
16: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
19: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
16: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
20: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
16: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не не одну зиму. В части бензина, по крайней мере, в ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: «Мирняк». Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
16: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
1: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
16: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
3: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
22: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
23: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
16: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
25: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
16: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
0: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
16: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
0: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
16: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
2: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
16: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
16: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
15: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
16: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
7: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
8: мы этого уже не получим.
10: Да.
12: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, что, кого, я не знаю.
16: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде.

0: отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
2: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
0: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
3: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
4: Он взорвался!
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
5: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
6: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
8: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
7: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату.

0: выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
1: И растет очень быстро.
0: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
1: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
0: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
1: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
0: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
1: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
0: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
1: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
0: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
1: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
0: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
1: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
0: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
1: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
0: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
1: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
0: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
1: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
0: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
1: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
0: И делается это не через прямые приказы, верно?
1: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
0: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
1: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
0: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
1: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
0: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
1: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
0: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
1: Еще каких?
0: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
1: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
0: И делается это весьма радикально.
1: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
0: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
1: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
0: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
1: Именно.
0: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
1: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
0: Это удар по квалифицированному среднему классу.
1: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
0: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
1: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
0: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
1: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
0: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
1: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
0: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
1: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
0: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
1: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
0: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
1: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
0: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
1: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
0: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
1: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
0: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
1: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
0: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
1: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
0: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
1: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
0: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
1: Это точное сравнение.
0: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
1: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
0: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
1: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
0: Под каток попали сотни тысяч людей.
1: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
0: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
1: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
0: Практика так называемых бесед становится рутиной.
1: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
0: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
1: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
0: Да ладно? Прямо рвут?
1: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
0: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
1: В логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
0: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
1: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
0: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
1: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
0: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы — это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
3: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
2: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
4: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
2: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
5: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
2: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
6: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
2: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александр Панин в презентации предложил зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления в секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
8: к вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
7: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
9: Я думаю, я и так достаточно плачу.
10: Только за то, чтобы снизить.
11: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
12: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
13: Категорически против повышения тарифов.
14: Почему?
13: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
7: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
15: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
16: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
2: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
17: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
2: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
2: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
14: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
2: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб, при этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
18: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
2: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
19: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
2: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
20: мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
21: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
7: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
22: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
7: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
23: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
7: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
16: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
2: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
4: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
2: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
18: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
2: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
2: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
5: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
2: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
6: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
2: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
18: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
2: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
8: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
2: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
9: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
10: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года. Это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
9: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
11: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающие на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
9: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
12: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
2: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
7: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
13: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
7: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитно-ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
1: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
7: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
7: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
15: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
7: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хатангский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
17: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
7: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
19: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
7: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
8: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
7: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
16: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это

0: В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
1: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
0: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
2: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
0: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
3: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
0: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
5: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
4: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
5: Да.
4: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
5: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
4: Юридически – да.
5: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
4: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
5: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
4: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
5: Да ладно.
4: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательницы на тот момент

0: Едва исполнился 21 год.
1: Ого!
0: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
1: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
0: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
1: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
0: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
1: Пользуются всеми благами.
0: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И эта выстроенная инфраструктура – привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
1: А, социальный капитал.
0: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
1: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
0: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
1: Угу.
0: Простают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
1: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
0: Какая?
1: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
0: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
1: Ну, по логике, да.
0: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
1: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
0: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
1: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
0: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
1: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
0: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
1: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
0: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
1: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
0: Было такое, да?
1: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
0: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
1: Угу. Закрывали глаза.
0: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
1: О, телеведущие.
0: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
1: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
0: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
1: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
0: Да, клятва верности.
1: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
0: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
1: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
0: Ага.
1: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
0: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
1: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
0: Достаточно финансовых связей?
1: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
0: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
1: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
0: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
1: Угу.
0: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
1: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
0: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство. Огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
1: Камеры распознают лица на улицах.
0: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
1: Дорога с односторонним движением.
0: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
1: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
0: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
1: Слушай, а почему именно Эмираты?
0: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
1: А, то есть не задают лишних вопросов?
0: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
1: Угу.
0: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
1: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
0: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
1: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
0: Это финансовый инструмент.
1: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
0: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
1: Или от рейдерского захвата бизнеса.
0: Или от кардинальной смены политического курса.
1: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. К Кого им бояться?
0: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
1: Ага.
0: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
1: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
0: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
1: Точно.
0: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия – перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
1: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену, он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
0: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
1: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
0: Угу.
1: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
0: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачи и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
4: Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад.
3: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
5: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
3: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
6: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
3: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
7: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
8: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
7: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
9: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
7: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
10: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема. не осталось бензина. Пустые дороги, друзья! Вот, вообще пусто, смотрите!
7: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
7: До этого атака на «Кириши-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
12: Нас враг проверяет на прочность.
3: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
12: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
3: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
4: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
3: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
13: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
3: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
4: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
3: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: нефти все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за 2 дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
0: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: почти все.
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть» «Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, в поле бегут,
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле «Рено» его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород-Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция ситуация безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
14: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации

0: Удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
1: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
0: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
2: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
0: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
3: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
0: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
5: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
4: Ну да, это математическая модель.
5: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
4: Угу.
5: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
4: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
5: Это какой?
4: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель. Это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
5: В смысле?
4: Ну, смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
5: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
4: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
5: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета

0: интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
1: Да, некрологи и посты в соцсетях.
0: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
1: И еще фотографии кладбищ.
0: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
1: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
0: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
1: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
0: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то изолированная трагедия одной семьи.
1: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
0: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
1: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
0: Экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
1: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
0: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
1: Идут, конечно.
0: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
1: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
0: То есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью,
1: да.
0: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
1: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
0: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
1: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
0: На бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
1: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
0: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
1: И не только зарплату.
0: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
1: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
0: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
1: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
0: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
1: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
0: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
1: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
0: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
1: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
1: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
1: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
2: Да, демографическая яма.
1: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
2: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
1: Угу.
2: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
1: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
2: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
1: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
2: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
1: А второй?
2: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
1: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
2: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
1: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
2: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
1: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
2: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
1: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
2: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
1: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
2: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы.
0: на тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
1: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
0: И даже когда власти пытаются удалять некрологии из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
1: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
0: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
1: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
0: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
1: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие – работника, родители – поддержку, дети – отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все Z-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
5: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Ярова и Коровьего Яра.
4: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
6: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
4: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
7: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
4: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывают. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней.
8: Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
5: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
4: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
9: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
4: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
10: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
4: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
8: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
11: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
12: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
11: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
6: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
4: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
13: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
4: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
14: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
4: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
15: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
4: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
9: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
4: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
16: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
4: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
15: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
4: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
17: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
18: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
17: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
19: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
17: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
20: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
17: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
21: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
17: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но Работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Ведь смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это. Ну, потому что это не бензин, да? Вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро 4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро 4, который тоже не надо заливать никогда. По большому-то счету, Евро 2 нельзя, а вот Евро 4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро 2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро 2, Евро 3, Евро 4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: «Мирняк». Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
17: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
0: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
17: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
1: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
2: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
23: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
17: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
25: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
17: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
17: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
26: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
17: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
26: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
17: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
27: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
17: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
5: значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
17: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь, военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
17: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
16: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомления о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
17: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
6: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
7: мы этого уже не получим.
8: Да.
7: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, что, кого, я не знаю.
17: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
17: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
17: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
4: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания Валдая в начале октября прошлого года.
17: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
8: Тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
9: Здорово, он взорвался!
17: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных.

0: российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
1: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
3: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
3: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
3: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
3: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
3: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
3: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
3: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
3: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
3: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
3: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
3: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое

0: Время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
1: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
0: И делается это не через прямые приказы, верно?
1: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
0: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
1: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
0: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
1: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
0: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
1: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников, и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
0: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
1: Еще каких?
0: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
1: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
0: И делается это весьма радикально.
1: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
0: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
1: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
0: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
1: Именно.
0: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
1: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
0: Это удар по квалифицированному среднему классу.
1: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
0: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
1: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
0: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
1: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
0: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
1: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
0: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
1: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
0: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
1: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
0: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
1: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
0: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
1: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
0: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
1: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
0: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
1: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
0: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
1: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
0: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
1: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
0: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
1: Это точное сравнение.
0: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
1: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
0: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
1: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
0: Под каток попали сотни тысяч людей.
1: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
0: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
1: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
0: Практика так называемых бесед становится рутиной.
1: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
0: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
1: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
0: Да ладно, прямо рвут?
1: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
0: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
1: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
0: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
1: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
0: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
1: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
0: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и побор из зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 1557

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
3: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
2: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
4: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
2: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
5: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
2: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
6: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
2: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установленные нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
8: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
7: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
9: Я думаю, я и так достаточно плачу.
10: Только за то, чтобы снизить.
11: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
12: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
13: Категорически против повышения тарифов.
14: Почему?
13: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
7: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
15: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдатов СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
16: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
2: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
17: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
2: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
2: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
14: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
2: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
18: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
2: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
19: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
2: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
20: мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10 и 11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
21: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
7: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
22: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
7: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
23: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
7: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
25: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают собирают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
16: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
25: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
4: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
25: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
18: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
25: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
25: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
5: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
25: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
6: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
25: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
18: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
25: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
8: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
25: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
9: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
10: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
9: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
11: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих в ПВ. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени, то есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
9: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
12: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
9: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
7: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
13: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
7: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитно-ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
1: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
7: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
2: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
7: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
14: Мы все помним заявление о том, что кинжал – это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
7: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
15: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
7: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
17: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
7: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
8: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
7: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
16: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
7: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Беда недели.
25: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
19: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
25: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
20: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
25: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
18: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект,

0: Лица пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
2: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот, люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
1: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
2: Да.
1: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
2: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
1: Юридически – да.
2: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
1: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
2: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
1: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
2: Да ладно.
1: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
2: Ого.
1: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
2: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
1: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
2: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
1: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
2: Пользуются всеми благами.
1: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
2: А, социальный капитал.
1: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
2: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
1: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
2: Угу.
1: Прорастают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
2: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
1: Какая?
2: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
1: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
2: Ну, по логике, да.
1: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
2: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
1: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
2: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
1: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
2: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный

0: Комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
1: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
0: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
1: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
0: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
1: Было такое, да?
0: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
1: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
0: Угу. Закрывали глаза.
1: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
0: О, телеведущие.
1: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
0: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например, он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
1: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
0: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
1: Да, клятва верности.
0: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
1: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
0: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
1: Ага.
0: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
1: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
0: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
1: Достаточно финансовых связей?
0: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российских. Элиты.
1: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в 1000 раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
0: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
1: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
0: Угу.
1: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
0: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
1: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство. Огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
0: Камеры распознают лица на улицах.
1: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
0: Дорога с односторонним движением.
1: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
0: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
1: Но возвращение-то не произошло, элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
0: Слушай, а почему именно Эмираты?
1: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
0: А, то есть не задают лишних вопросов?
1: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
0: Угу.
1: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
0: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
1: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу, куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
0: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
1: Это финансовый инструмент.
0: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
1: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
0: Или от рейдерского захвата бизнеса.
1: Или от кардинальной смены политического курса.
0: Но подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
1: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
0: Ага.
1: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
0: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
1: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
0: Точно.
1: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
0: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или на бывшую жену. Он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
1: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
0: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
1: Угу.
0: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
1: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. Вы нам это год назад говорили. Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
4: Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад.
3: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
5: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
3: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
6: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
3: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
7: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
8: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
7: В По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
9: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
7: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
10: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
7: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти – АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки – АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
7: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
12: Нас враг проверяет на прочность.
3: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
12: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
3: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
4: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
3: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
5: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
3: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
4: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
3: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко? Далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за 2 дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
0: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: эти все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть» «Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, ой, ой, ой, ой.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле «Рено» его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вот вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород-Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция ситуация безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО, ну, потому что это не бензин, да, вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
14: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
18: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
19: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике, но четкого и устойчивого

0: Читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
2: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
1: Ну да, это математическая модель.
2: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, но обычно это 1:3, может 1:4, и потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
1: Угу.
2: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
1: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
2: Это какой?
1: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
2: В смысле?
1: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
2: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
1: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
2: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, ну, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
1: Да, некрологи и посты в соцсетях.
2: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
1: И еще фотографии кладбищ.
2: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
1: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, ну, неизбежно отстает от реальности.
2: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
1: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
2: Ага. Остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
1: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
2: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
1: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
2: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
1: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
2: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
1: Идут, конечно.
2: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
1: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
2: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью.
1: Да.
2: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой. С аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм.

0: механизм набора?
1: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
0: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
1: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
0: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
1: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
0: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
1: И не только зарплату.
0: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
1: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
0: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
1: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
0: Только никакие льготы при поступлении в вуз не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
1: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
0: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
1: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
0: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
1: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплаты за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
1: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
1: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
2: Да, демографическая яма.
1: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
2: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
1: Угу.
2: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
1: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
2: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
1: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
2: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
1: А второй?
2: А второй — это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
1: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
2: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
1: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
2: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
1: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
2: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
1: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
2: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
1: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
2: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
1: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
2: И даже когда власти пытаются удалять некрологии из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
1: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
2: Исторические и демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
1: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
2: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
1: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все ЗЦ-общество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
5: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
4: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
6: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
4: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
7: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
4: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывают. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
5: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
4: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
8: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
4: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
9: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
4: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
10: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
11: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
12: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% процентные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
11: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
6: Одна санкция нередко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
4: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
13: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
4: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
14: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
4: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
11: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
4: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
8: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
4: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
15: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
4: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
11: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
4: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
16: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
16: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
18: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
16: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
19: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
16: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
20: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
16: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукции класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
0: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
16: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
22: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
23: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
16: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
25: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
16: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
1: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
16: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
1: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
16: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
16: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
7: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
16: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
15: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
16: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
6: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
9: мы сейчас уйдем, это уже не получится.
10: Да.
12: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
16: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
13: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все ширить. И я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
16: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
14: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
16: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
26: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
27: Здорово, он взорвался!
16: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
28: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
16: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
4: Российское ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
16: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
9: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося.

0: Да.
1: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
0: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
1: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
0: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
1: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
0: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
1: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
0: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
1: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
0: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
1: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
0: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
1: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
0: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
1: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
0: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
1: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
0: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
1: И делается это не через прямые приказы, верно?
0: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
0: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
1: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
0: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
1: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
0: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
1: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
0: Еще каких?
1: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
0: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
1: И делается это весьма радикально.
0: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
1: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
0: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,5

0: 1,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
1: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
0: Именно.
1: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
0: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
1: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
1: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
1: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
1: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
1: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
1: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
0: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
1: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
0: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
1: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
0: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
1: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
0: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
1: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
0: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
1: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые –
0: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась, при новом витке мобилизации происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
1: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
0: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
1: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
0: Это точное сравнение.
1: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
0: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
1: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
0: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
1: Под каток попали сотни тысяч людей.
0: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
1: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
0: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
1: Практика так называемых бесед становится рутиной.
0: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
1: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
0: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
1: Да ладно? Прямо рвут?
0: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
1: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
0: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
1: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
0: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
1: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
0: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
1: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
3: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
2: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
4: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
2: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
5: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
2: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
6: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
2: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александр Панин в презентации предложил зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления в секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
8: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
7: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
9: Я думаю, я и так достаточно плачу.
10: Только за то, чтобы снизить.
11: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
12: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
13: Категорически против повышения тарифов.
14: Почему?
13: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
7: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
15: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
16: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
2: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
17: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
2: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
2: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одну только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
14: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
2: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
18: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
2: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
19: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
2: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
20: мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
21: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
7: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
22: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
7: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
23: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
7: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
25: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
16: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
25: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
1: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
25: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
18: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
25: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
25: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
4: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
25: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
5: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
25: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
18: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
25: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
6: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
25: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
8: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
9: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких поселенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
8: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
10: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
8: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
11: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
8: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
3: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
7: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
13: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
7: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитно-ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
0: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
7: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
2: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
7: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
14: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
7: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанкский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
15: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
7: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
17: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
7: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
6: ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
7: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
16: Мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
7: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Беда недели.
25: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
19: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
25: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
20: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
25: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
18: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
25: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
0: Всем привет!
1: В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
25: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
1: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
25: Да.
1: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
25: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
1: Юридически – да.
25: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
1: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры,
25: угу,
1: стоимостью

0: хождения средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
1: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
0: Пользуются всеми благами.
1: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
0: А, социальный капитал.
1: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
0: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
1: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
0: Угу.
1: Простают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
0: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
1: Какая?
0: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
1: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
0: Ну, по логике, да.
1: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
0: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
1: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
0: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
1: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
0: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
1: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
0: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
1: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
0: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
1: Было такое, да?
0: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
1: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
0: Угу. Закрывали глаза.
1: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
0: О, телеведущие.
1: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
0: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
1: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
0: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
1: Да, клятва верности.
0: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
1: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
0: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль с

0: среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
1: Ага.
0: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
1: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
0: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
1: Достаточно финансовых связей?
0: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российских элиты.
1: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
0: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
1: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
0: Угу.
1: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
0: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
1: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство. Огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
0: Камеры распознают лица на улицах.
1: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
0: Дорога с односторонним движением.
1: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
0: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
1: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
0: Слушай, а почему именно Эмираты?
1: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
0: А, то есть не задают лишних вопросов?
1: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
0: Угу.
1: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
0: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
1: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу, куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
0: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
1: Это финансовый инструмент.
0: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, ну, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
1: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
0: Или от рейдерского захвата бизнеса.
1: Или от кардинальной смены политического курса.
0: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
1: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
0: Ага.
1: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
0: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
1: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
0: Точно.
1: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
0: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену, он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
1: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
0: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям. А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
1: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
4: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
3: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
5: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
3: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
6: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
3: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
7: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
8: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
9: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
8: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
10: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
8: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
11: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
8: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти – АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки – АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
12: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
8: До этого атака на Киришинефтеоргсинтез произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
13: Нас враг проверяет на прочность.
3: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
13: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
3: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
4: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
3: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
14: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
3: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
4: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
3: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: почти все.
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов, и теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
0: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: Давайте все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, шла полицию
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Так, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах. От джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
14: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работы, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
18: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
19: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
13: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
21: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
21: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
21: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут — это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
21: Это какой?
20: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
21: В смысле?
20: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десять.

0: То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
1: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, ну, неизбежно отстает от реальности.
0: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
1: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
0: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
1: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
0: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
1: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
0: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
1: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
0: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
1: Идут, конечно.
0: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
1: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
0: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью,
1: да.
0: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
1: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
0: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
1: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
0: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
1: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
0: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
1: И не только зарплату.
0: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
1: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
0: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
1: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
0: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
1: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
0: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
1: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
0: Травма загоняется глубоко внутрь.

0: Квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
1: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
1: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
1: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
2: Да, демографическая яма.
1: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
2: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
1: Угу.
2: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность,
1: дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть — это же только верхушка айсберга.
2: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
1: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
2: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
1: А второй?
2: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
1: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
2: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
1: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
2: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
1: Охороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
2: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
1: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
2: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
1: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
2: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
1: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
0: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
1: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
0: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
1: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
0: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
1: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие – работника, родители – поддержку, дети – отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все Z-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
5: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
4: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
6: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
4: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
7: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
4: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг «Вивальди» была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ. Мол, у «Вивальди» 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
5: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
4: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
8: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
4: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
9: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
4: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
10: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
11: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
12: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
11: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
6: Одна санкция нередко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
4: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
13: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать: либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
4: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
14: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
4: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
11: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
4: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
8: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
4: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
15: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
4: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
11: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
4: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
16: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
16: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
18: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
16: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
19: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
16: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
20: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
16: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но Работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Ведь смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукции класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
0: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
16: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
22: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
23: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
16: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
25: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
16: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
26: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
16: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
26: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
16: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
27: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
16: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
1: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
16: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
15: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
16: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
5: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
6: мы этого уже не получим.
7: Да.
6: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, что, кого, я не знаю.
16: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
16: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
4: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
16: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
7: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
8: Здорово, он взорвался!
16: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
10: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
16: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
11: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
16: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
13: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые и самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
14: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
12: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
14: И растет очень быстро.
13: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
14: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
13: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
14: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
13: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
14: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
13: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
14: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
13: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
14: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
13: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
14: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
13: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
14: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
13: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
14: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет

0: малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
0: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
1: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
0: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
1: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
0: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
1: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
0: Еще каких?
1: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
0: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
1: И делается это весьма радикально.
0: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
1: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
0: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
1: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
0: Именно.
1: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
0: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
1: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
1: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
1: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
1: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
1: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
1: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
0: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
1: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизации.

0: инвестиционного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
1: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
0: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
1: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
0: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
1: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
0: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
1: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
0: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
1: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
0: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
1: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
0: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
1: Это точное сравнение.
0: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
1: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
0: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
1: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
0: Под каток попали сотни тысяч людей.
1: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
0: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
1: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
0: Практика так называемых бесед становится рутиной.
1: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
0: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
1: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
0: Да ладно, прямо рвут?
1: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
0: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
1: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
0: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
1: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
0: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
1: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
0: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и побор из зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 1557.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
3: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
2: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
4: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
2: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
5: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
2: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
6: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
2: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александр Панин в презентации предложил зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления в секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
8: к вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
7: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
9: Я думаю, я и так достаточно плачу.
10: Только за то, чтобы снизить.
11: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
12: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
13: Категорически против повышения тарифов.
14: Почему?
13: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
7: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
15: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
16: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
2: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
17: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
2: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
2: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
14: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
2: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
18: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
2: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
19: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
2: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
20: мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
21: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
7: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
22: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
7: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
23: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
7: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
16: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
2: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
1: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
2: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
18: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
2: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
2: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
4: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
2: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
5: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
2: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
18: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
2: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
6: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
2: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
8: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
9: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
8: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
10: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающие на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
8: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
24: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
8: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
11: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
7: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
13: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
7: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
3: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
7: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
7: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
15: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
7: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанкский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
17: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
7: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
19: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
7: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
6: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
7: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
16: Мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
7: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
20: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
2: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
21: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
2: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
18: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
2: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
22: Всем привет!
1: В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
2: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
1: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
2: Да.
1: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
2: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
1: Юридически – да.
2: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
1: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
2: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
1: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
2: Да ладно.
1: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
2: Ого.
1: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
2: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
1: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
2: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
1: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
2: Пользуются всеми благами.
1: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
2: А, социальный капитал.
1: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
2: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
1: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
2: Угу.
1: Прорастают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
2: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
1: Какая?
2: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
1: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
2: Ну, по логике, да.
1: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
2: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
1: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на

0: крупнейших расследований.
1: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
0: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
1: Было такое, да?
0: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
1: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
0: Угу. Закрывали глаза.
1: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
0: О, телеведущие.
1: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
0: До заморозки активов Италия вообще считалась идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
1: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
0: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
1: Да, клятва верности.
0: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
1: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
0: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
1: Ага.
0: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
1: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
0: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
1: Достаточно финансовых связей?
0: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российских элиты.
1: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
0: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
1: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
0: Угу.
1: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
0: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
1: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
0: Камеры распознают лица на улицах.
1: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
0: Дорога с односторонним движением.
1: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
0: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
1: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
0: Слушай, а почему именно Эмираты?
1: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил

0: максимальную лояльность.
1: А, то есть не задают лишних вопросов?
0: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова. Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
1: Угу.
0: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
1: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
0: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
1: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
0: Это финансовый инструмент.
1: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, но не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
0: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
1: Или от рейдерского захвата бизнеса.
0: Или от кардинальной смены политического курса.
1: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
0: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
1: Ага.
0: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
1: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
0: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
1: Точно.
0: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
1: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену, он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
0: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
1: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
0: Угу.
1: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
0: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
4: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
3: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
4: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
3: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
5: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
3: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по МПЗ, дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
6: Смотри.
3: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотников. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
7: Бам!
3: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
8: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
3: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
4: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
3: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
9: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
3: В результате, после разговоров о возможной паузе, получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Блогер Олег Царев предупредил россиян о том, что беспилотников у Украины будет только больше.
11: У Украины, вот если вот совсем плохая ситуация, чего нет, все контракты работают, все договора, по ним идут деньги, все нормально. У них есть золотовалютные резервы. Они уникально большие. И когда у Украины, у независимой Украины не было таких золотовалютных резервов, это накачали иностранцы. На начало года было 56, сейчас они подрастратились, у них сейчас почти 49. Эти деньги, эти ученик второго класса расскажет, как через эмиссию, через ценные бумаги перекачать бюджет. Это легко. Были бы деньги, перекачать их в бюджет очень просто. Эмиссия. И получили. Это, и поэтому они не остановятся. У них не будет проблем, перебоев с финансированием дронов и всего остального. Все, что они наметили, они будут делать. И нам надо к этому готовиться. Нам надо создавать ПВО, нам надо сбивать их беспилотники. Их меньше не будет, их будет только больше.
2: Главные новости дня.
12: Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
13: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
12: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы, но и государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
12: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
16: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
12: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Девушка поделилась личной историей, как обыкновенная продажа квартиры бойцу СВО превратилась в трехмесячный кошмар.
17: История о том, как СВОшник хотел подать меня в суд. Короче, пару месяцев назад моя семья продала квартиру в родном городе, потому что они переехали в Санкт-Петербург за мной. Продали мы ее, значит, мужчине. Это все происходило онлайн, через знакомого риэлтора. Как оказалось, впоследствии мы продали мужчине СВОшнику. Но у него реально уже приехала кукуха, потому что я вот с этим всем разбиралась на протяжении 3 месяца, и он прекрасно видел то, что я ничего не могу с этим сделать. Я постоянно ходила в МФЦ каждую неделю, в МВД, подавала эти заявления через госуслуги. В итоге у меня там что-то с госуслугами, я с этим тоже разбиралась, прикрепляла ему все скрины, все фотки, доказательства, потому что он просил меня делать селфи каждый раз, когда я вот в МВД или в МФЦ, или что-то я делаю, присылать мне прям, чтобы я присылала прям запись экрана, как я подаю это заявление, потому что он реально думал, что я не хочу выписываться из квартиры. Чтобы вы все понимали, у меня даже доли там нету, я просто там зарегистрирована, соответственно, ну, я ни на что вообще бы и так не претендовала, и я не понимаю, за что он просто такие гневные сообщения мне писал, заставлял меня что-то делать быстрее, если можно было подождать, нормально с этим всем разобраться. В общем, он нам угрожал всем, как будто бы там чуть ли не танком нас переедет, риэлтору тоже писал, мозги делал. Потом начал угрожать судом. То, что вот, я такая пизда, быстрее выписывайся, я в суд на тебя подаю, а у СВОшников там, соответственно, есть разные гарантии, там, как это все называется, не знаю. В общем, юристы с ними работают. Вот, и он решил мне угрожать. Хотя я не понимаю, честно, в чем я виновата, если я реально пыталась, и у них хрена у меня не получалось. Сейчас, да, слава богу, я вот съездила в родной город, потратила на это много времени, много денег, чтобы все это сделать. Я сделала, но мне оставило это все травму огромную на всю жизнь, потому что я больше вообще никогда бы не хотела связываться с этими мужчинами. И, честно, страшно, что будет, когда они приедут обратно. Вот так.
2: На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Морская удавка. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о рисках для Балтики и важнейшего экспортного маршрута России.
19: Если взглянуть шире, мы видим возвращение старого инструмента в мировые конфликты – морской блокады. Блокада действует тихо, страховые ставки растут, суда меняют маршруты, торговля дорожает, а нужные грузы доходят не туда и не вовремя. Но, вероятно, назревает новая угроза – Балтика. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция ведут себя все более агрессивно по отношению к России. Это прежде всего подготовка к возможной морской блокаде на Балтике. Балтика – это не просто один из маршрутов. Это главное окно России в Европу. Через него идут нефть и нефтепродукты, удобрения, зерно, уголь, металлы, лес, контейнеры с товаром. Порты Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Приморска, Калининграда – это артерии, через которые Москва торгует с миром. Помимо очевидной цели отвлечь ресурсы Москвы на потенциальный фронт, заставить ее реагировать на переброску натовских войск – это удар по важнейшему экспортному окну. Не зря финны проводят учения по захвату кораблей, а Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие. Хочется верить, что он никогда не настанет. Но он явно прорабатывается.
3: Военкор, канал «Архангел», спецназа. Об ударе по железнодорожной логистике в Брянской области.
19: Атака на мост в Брянщине. Этой ночью вооруженные силы Украины провели атаку на Брянскую область, и целью стал мост. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на перегоне Дядьково-Людиново в Брянской области обрушилась часть переправы. 10 вагонов сошли с путей, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Также в Унеческом районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Везде без пострадавших. Ситуация наглядно показывает, какое внимание украинцы уделяют Брянской области. Из-за обилия лесных массивов в этом регионе очень часто действуют вражеские разведгруппы. Наши работают в их лесах, а они в наших. Атака на мост – это в первую очередь удар по логистике. Помимо этого, вооруженные силы Украины активно пробивают воздушный коридор, выискивая позиции противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, чтобы ослабить противовоздушную оборону для пролета беспилотных летательных аппаратов в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
20: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
3: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
21: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
3: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
4: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
3: А дальше для семьи начинается другая СВО. Уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось изначально. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых «черных вдовах». Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
1: До победных труп еще далеко. Военкор Котенок о наступлении противника на ряде направлений и угрозе новых ударов по российской инфраструктуре.
5: За обилием сообщений о наших ударах по тылам прошу не забывать, что противник наступает на ряде направлений. Одно из угрожаемых – Краснолиманское. Ряд каналов сдержанно рисует обстановку на это направление. Противник не разбит, капитуляции не просит, отсиживаться в обороне не собирается. И снова угрожает новыми ударами по нашей инфраструктуре и энергетике. Это к тому, что у нас уже заранее некоторые трубачи начали выдувать победную медь о том, что противнику конец. Так вот, до конца далеко как до Киева, хотя число ударов по нему не снижается. Как и по нам не снижается. Война продолжается.
1: Швейцария оставила санкции против России. Олег Царев о провале инициативы, которая могла разморозить российские активы.
6: Швейцария отклонила инициативу об ужесточении нейтралитета. Санкции против России сохраняются. Инициатива о жестком нейтралитете провалилась с разгромным счетом. Против почти 70%, за чуть больше 30%. Правая швейцарская народная партия хотела закрепить в Конституции запрет на любые санкции против воюющих стран, кроме одобренных ООН. Для России это означало бы отмену всех действующих ограничений. России это дало бы разморозку миллиардов франков российских активов в Швейцарии, возврат доступа к швейцарским банкам и трейдерам, снятие запретов на танкеры и логистику, то есть один из крупных финансовых и сырьевых хабов мира снова открылся бы для российских денег и товаров. Жаль, но не сработало. Правительство, парламент и бизнес выступили против. Они, а следом и большинство избирателей, считают, что стало бы поощрением России, нанесло бы ущерб безопасности и репутации нейтрального посредника. Все нынешние санкции против России остаются в силе.
1: Центробанк борется с инфляцией, которую разгоняет само государство. Военкор Живов о тарифах, монополиях и замкнутом круге российского роста цен.
22: На днях выступала моя, безусловно, самая любимая чиновница, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В общем, суть инфляции, конкретно в России, такая. Значительная часть экономики завязана на государство. Бюджет, госзаказ, госбанки, госкорпорации, льготные кредиты, инфраструктурные монополии и регулируемые тарифы. В ключевых отраслях – энергетике, транспорте, сырье, инфраструктуре – цена часто определяется не конкуренцией, а государством, тарифной формулой или узким кругом правильных игроков. Но откуда же берется эта проклятая инфляция? Ее, среди прочего, формируют те же тарифы. Дорожают электричество, газ, тепло, перевозки, топливо, коммунальные услуги. То есть инфляция этого года, с которой стоически борется Центробанк, это прибавка, которую госмонополии нарисовали себе в прошлом году. А еще министерства, которые ввели акцизы, штрафы, пошлины, сборы и так далее. Получается, что Центробанк борется сам с собой и другими государственными институтами, которые каждый год, будьте любезны, поднимают цены на уровень инфляции прошлого года, которую сами в прошлом году и сформировали. Отсюда делаем вывод. Эта музыка будет вечной. Ослика просто водят по кругу.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжают свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
9: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
3: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
4: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
3: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Супруга военнослужащего Анастасия Цыганок о том, что тяжело больного мужа удерживают в зоне СВО вопреки протестам семьи.
7: Я гражданская супруга Аганина Константина Андреевича, военнослужащего воинской части 51-460. Он служил сначала в части 61-424, потом его перевели в воинскую часть 51-460 без объяснений причин. По результатам предпоследнего осмотра невролога диагностирована нервопатия правого малоберцового нерва, полное нарушение двигательной и чувствительной функции правой стопы, а также несросшийся перелом малоберцовой кости с дефектом 13 мм. Мышечная сила в стопе 0 баллов, то есть стопа полностью не работает. Он не может ходить без костылей. Врачи сами говорят, что это как минимум категория В, а возможно и Д. ВВК не пройдено полностью, не дают отпуск по семейным обстоятельствам. А именно, какие семейные обстоятельства? Это рождение ребенка, которого мы так и не смогли установить отцовство. Также его отец погиб на СВО. Прокуратура уже подтвердила, что его права нарушены, но командование продолжает удерживать его в зоне СВО. В данный момент мой супруг находится на полигоне без средства связи, так как у него их изъяли по непонятным причинам. Я прошу передать это видео огласке и максимально его распространить, чтобы оно дошло до президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, председателя Следственного комитета Бастрыкина и министра обороны Российской Федерации.
23: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
11: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 29
3: сентября.
13: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда. Но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
23: Радиолента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
23: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Фермер из Краснодара в отчаянии. Зерно гниет на складах, экспорт рухнул, увозить некуда.
14: Добрый день. На сегодняшний день убрано в стране 113 миллионов тонн зерна. 84 миллиона тонн – это у нас пшеница, как сообщил наш вице-премьер. Общий сбор ожидается на уровне 135-137 миллионов тонн, что ниже в сравнении с прошлым годом на 3 или 6%. Несмотря на прекрасный урожай, мы не сильно этому рады, потому что у нас рухнул экспорт. Из-за проблем с отгрузками Азова, Совэконом снизил наш экспорт на 41,6 миллиона тонн. В сентябре будет куда заметнее это падение, потому что Русагротранс ожидает, что по итогам месяца будет вывезено всего 1,75 миллионов тонн. Но сразу два экспортных канала, Латвия и Казахстан решили не закрывать свои направления, хотя изначально планировалось их закрытие. Латвия будет ужесточать приемку, а Казахстан будет работать через железнодорожные пути. И двумя главными покупателями на данный момент у нас является Иран, который занимает первое место, и Египет, который занимает второе место по покупке нашей пшеницы. Кадмин тем временем пытается смягчить логистику, которая у нас. Они выделили 10 миллионов для того, чтобы субсидировать ЖД-перевозки и, соответственно, найти другие альтернативные направления для вывоза зерна.
23: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
12: Калининградской области упрощают жизнь застройщикам. Власти решили изменить застройку охранных зон. Археологические исследования канут в лету, как и история Янтарного края. Выборы прошли, цены взлетают. Калининградцам нужно готовиться к подорожанию табака и алкоголя. Остановит ли это рост алкоголизма в регионе? Все не так однозначно. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Зачем это нужно ФСБ? Итак, несмотря на убыль населения и падение рождаемости, в Калининградской области местные власти взяли курс на активную застройку региона. И уже даже собираются упростить застройку охранных зон. Проще говоря, с легкой руки чиновников могут отменить археологические исследования.
15: Служба охраны памятников Калининградской области подготовила приказ, который отменяет обязательные археологические исследования перед строительством в охранных зонах 383 исторических объектов. Также власти предлагают убрать требования исследовать старые кладбища и при необходимости перезахоранивать найденные останки. Археологи предупреждают, что данные изменения противоречат федеральному законодательству. Если приказ примут, исторические артефакты и человеческие останки могут оказаться прямо под ковшом экскаватора. На что руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов ответил, что никакой проблемы не видит. По его словам, какая разница, что находится под землей? Также Маслов назвал археологию бизнесом и заявил, что действующие требования создают лишние расходы.
12: В общем, региональные чиновники снова упрощают жизнь застройщикам. Ради ускорения строительства они готовы отказаться от исследований даже там, где под землей могут находиться исторические памятники и кладбища. Для Калининградской области, где практически каждый участок хранит следы прошлого, последствия могут быть необратимыми. Хотя кто об этом думает, когда на кону коммерческой застройки в первую очередь прибыль в собственный карман? Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новый ЖК в историческом районе Калининграда.
15: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой до 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
12: Уже ни у кого нет сомнений в том, что региональные власти на короткой ноге со строительным бизнесом. Подтверждение этому масса. Вот еще одно появилось на днях.
15: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался от депутатского мандата, полученного по списку «Единой России». Освободившееся место в ЗАГС-собрании получил застройщик Олег Носарев, гендиректор управляющей компании «Рантау» и бывший депутат Зеленоградского окружного совета. За прошлый год Носарев задекларировал доход почти 125 миллионов рублей. Он вошел в тройку самых состоятельных кандидатов «Единой России» на региональных выборах. Носарев совмещал депутатскую деятельность со строительным бизнесом. Ранее областные власти перевели принадлежащие ему 76 участков на въезде в Светлогорск под многоквартирную застройку. На подачу предложений по изменению правил застройки тогда дали всего одни сутки.
12: Словом, одни зарабатывают, а другие платят. Пивной и винный ценник в Калининграде поедет вверх. «Интерфакс» выдал в эфир новость про рост акцизов до 6% в 2027 году. И тут же новость снес. «Коммерсант» также подтвердил. Акциз на пиво крепче 8% – 35 рублей. Вино – 158 рублей. При этом сюжет почти детективный получился. Агентство публикует цифры со ссылкой на источник, знакомый с поправками в налоговый кодекс. И вскоре материал пропадает. Вопрос «почему удалили?» ответа не имеет. Как вариант, решили не пугать народ раньше времени. Пока Госдума не примет поправки, все это проект. Но и так понятно, что при нынешней дыре в госбюджете роста акцизов не избежать, как и повышения налогов. Так что нужно готовить кошелек и нервы. Курить и пить станет дороже. Правда, вряд ли это кого-то остановит, особенно когда количество алкоголиков в Калининграде снова выросло.
16: В 2025 году в Калининградской области вырос уровень алкоголизма. Согласно официальным данным федеральных статистов, по итогам прошлого года медики зафиксировали в самом западном регионе резкий всплеск числа пациентов с впервые установленными диагнозами алкоголизм и алкогольный психоз. Если в 2024 году таких больных в области зафиксировали 410 человек, то в 2025 алкоголизм впервые подтвердили у 504 жителей. Это позволило Калининградской области оказаться на 8-м месте в Северо-Западном федеральном округе. Лидеры антирейтинга – Псковская область, Санкт-Петербург и Вологодская область. Здесь выявили наибольшее количество случаев алкогольной зависимости среди населения.
12: И в продолжении темы о наболевшем. В Калининграде после поручения губернатора разобраться с очередями к врачам пациенты сообщают об отмене уже полученных талонов в Медрек-39. В региональном Минздраве объясняют длинные очереди дублирующими записями. Дескать, их удаляют, а ситуацию поручено решать каждой больнице отдельно. Но для пациентов это означает одно – исчезнувший талон придется восстанавливать заново. Все знают, что история эта тянется давно. В июле калининградцы сообщали об очереди к терапевту более чем из 770 человек. Звучали жалобы и

0: специального немецкого отдела и противодействие мнимым угрозам.
1: По словам эксперта, разговоры о желании Германии вернуть Калининград не имеют никаких оснований. В то же время силовикам выгодно распространять такую информацию, чтобы сохранять власть и влияние в регионе. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! У штурвала лоцман. Интересные новости приходят из Дании. Причем, на первый взгляд, ничего такого, чтобы хвататься за голову. Просто датская военная разведка выпустила очередной доклад про Россию. Мало ли этих докладов выходит. Положили на стол, поговорили, разошлись. Но я начал читать подробнее и понял, что там поменялась одна очень важная вещь. Датчане больше не рассуждают в стиле «а может быть, когда-нибудь». Они говорят конкретно. В ближайшие месяцы ждем усиления гибридных действий со стороны России и готовимся к тому, что проблем будет больше, а последствия могут быть серьезнее. И вот тут я хочу признаться. Я довольно долго смотрел на европейцев примерно так же, как, мне кажется, смотрели на них в Москве. Ну какие из них бойцы? Пока соберутся, пока 20 парламентов договорятся, пока юристы проверят каждую запятую, уже можно забыть, с чего вся история началась. Кабель повредили? Давайте расследование. Что-то странное произошло возле военного объекта? Еще расследование. Кибератака? Создадим комиссию. Тягомутина страшная. И в России эта идея, по-моему, вообще отлично прижилась. Европа разжирела, отвыкла от больших проблем. Никто открытого конфликта не хочет. Значит, можно давить, пугать, трясти орешками и другими стратегическими предметами. Максимум повозмущаются. Так вот, похоже, датчане решили, что хватит каждый раз просыпаться после того, как что-нибудь случилось. Глава военной разведки Дании Томас Аренкиль на этой неделе сказал совершенно прямую вещь. Россия уже усилила гибридную войну против нас. И дальше добавил. В ближайшие месяцы датская разведка ждет еще большего количества попыток, причем с более тяжелыми последствиями. Речь у них идет про саботаж, кибератаки, проблемы вокруг инфраструктуры, предприятий, которые связаны с поставками Украине. Министр обороны Дании Йеппе Бруус формулирует еще проще. Они опасаются, что в какой-то момент такой инцидент может закончиться человеческими жертвами. А теперь самое интересное. Откуда они вообще все это берут? Потому что можно, конечно, выйти к микрофону и сказать «русские идут». Такое мы слышали уже миллион раз. Но у датчан сейчас работа устроена немного иначе. У них есть военная разведка, ФЕ. Есть внутренняя служба безопасности, ПЕТ. И они уже не просто ловят одну громкую историю и неделю ее обсуждают. Они собирают мелкие вещи. Кто-то пытается завербовать человека через Telegram. Кто-то предлагает за деньги сфотографировать склад, показать подъезд к предприятию, снять на видео ворота, транспорт, охрану. Каждая такая просьба сама по себе выглядит почти смешно. Ну, сфотографировал человек забор. И что? А датская ПЭТ в сентябре прямо сказала: «Нет, ребята, вот из таких мелочей и собирается подготовка к диверсии». По их данным, российские спецслужбы пытаются находить людей через соцсети, игровые платформы и мессенджеры. Человеку могут даже не говорить, для кого он работает. Дали небольшое задание, заплатили криптовалютой – до свидания. А фотография потом ложится рядом с другой фотографией, адресом, схемой въезда, и получается уже вполне полезная разведывательная информация. И датчане теперь буквально объясняют своим предприятиям. Не ждите, пока к вам кто-то придет с канистрой. Если вокруг объекта вдруг появился необычный интерес, странные фотографии, вопросы, люди ходят и что-то снимают, сообщайте сейчас. Вот это, мне кажется, важнее любого громкого заявления. Потому что Европа здесь начинает делать то, что у нее получается лучше всего. Медленно, нудно, зато системно. У датской разведки уже есть предыдущие оценки. Еще в прошлом году они писали, что считают угрозу саботажа против вооруженных сил высокой. Отдельно разбирали кибератаки. В декабре датчане публично связали с российскими структурами взлом водоканала, после которого в одном из населенных пунктов рванули трубы и часть людей осталась без воды. Отдельно были атаки на сайты перед выборами. То есть сегодняшнее заявление не появилось внезапно в четверг утром. Там постепенно собирают цепочку. Вот этот случай, вот этот, вот здесь увидели один и тот же метод, вот здесь похожую группу. Москва все это отвергает. Россия

0: Российское посольство в Дании говорит: «Покажите конкретные доказательства и не нагнетайте». Это позиция Москвы, она понятна. Но вот дальше начинается штука, которую, как мне кажется, в России довольно долго недооценивали. Чтобы европейцы что-то решили, их действительно иногда хочется встряхнуть за плечи. 5 лет обсуждений – вообще не проблема. 10 совещаний, 20 комиссий, 40 папок. Но когда эти люди наконец приходят к выводу, что проблема реальная, дальше они строят систему уже не на четверг и не до следующих переговоров. Они меняют правила для компаний. Они начинают учить бизнес, что считать подозрительным. Они сводят вместе данные разных спецслужб. НАТО параллельно усиливает обмен разведданными именно по саботажу и странной активности, которую европейские государства связывают с Россией. Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, Reuters прямо сказал: «Обмен информацией сейчас усиливают». Вот в чем разница. Сегодня в Москве политическая погода одна, завтра – другая. Сегодня Трамп чуть ли не лучший собеседник. Завтра снова выясняется, что он обманул ожидания. Послезавтра опять говорят о пространстве для диалога. А европейская машина работает ужасно медленно. Зато когда там появляется новый закон, новая база, новая система защиты или новый порядок обмена разведданными, эта штука потом может прожить 20 лет. И для нас в Калининграде это, кстати, совсем не отвлеченная датская история. Потому что гибридная безопасность Европы сейчас очень плотно завязана на Балтику. Кабели проходят здесь, суда ходят здесь, российские порты здесь, Калининград здесь. Дания контролирует выход из Балтийского моря. Польша, Литва, Швеция, Финляндия – все рядом. Поэтому, если европейцы окончательно перейдут от схемы «каждый случай расследуем отдельно», к схеме «собираем все вместе и заранее исходим из того, что следующая проблема будет», это почувствует именно наш регион. Причем я бы здесь вообще не спешил радоваться ни одной стороне. Потому что чем больше вокруг Балтики спецслужб, военных, камер, проверок, новых правил и людей с пальцем возле красной кнопки, тем меньше остается места для обычной ошибки. А ошибки, как мы прекрасно знаем, случаются у всех. Так что новость из Дании для меня не про то, что датчане вдруг испугались России. Наоборот. Они, похоже, решили, что бояться после очередной проблемы поздно. И теперь пытаются собирать информацию до того, как она случится. Европейцы могут очень долго чесаться. Тут я своего мнения не поменял. Но есть неприятный нюанс. Когда они, наконец, дочесались до решения, решение потом живет десятилетиями. И вот это уже штука, за которой на Балтике я бы следил очень внимательно. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мой канал в ТикТок, присылайте темы, которые хотите услышать, и оставляйте свои комментарии.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
2: среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
4: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
3: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает издание.
5: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
3: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
6: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
3: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Военный эксперт Александр Артамонов о тяжелой экономической ситуации в Крыму.
8: Бензин крайне высок в цене. И, мало того, наблюдается очень интересное явление, то, что компании южных людей, так сказать так, наших, естественно, ездят на континент, как они говорят, нередко прямо бочками заливают топливо, плывут до Ставрополя, Краснодара, потом едут на полуостров и далее продают его. Вот по словам некоторых местных, бензин во внутреннем Крыме, Крыму, извините, в Джанкое, допустим, доходит до 600-700 рублей, если у таких барыг. Мне бы, конечно, очень сильно хотелось привлечь внимание властей для того, чтобы с этим боролись, потому что в норме, конечно, можно найти заправки за 120-140, что, конечно, не московские цены и не краснодарские цены, где 72 бензин уже, ну, где 100 попадается, но 72 в Москве найти, как мы знаем с вами, вполне возможно, по крайней мере, я так заправляюсь. Здесь есть такая проблема, мало того, Крым имеет сейчас на 100% этой осенью вкус погон, потому что на трассе, в частности, на основной трассе на Таврида, как я понимаю, здесь военные машины попадаются через одну. Идут машины, то, что местные называют тачанки, которые отслеживают небо с тяжелыми зенитными пулеметами. Туристов мало, с точки зрения местных людей сезон просто провальный, в прямом смысле этого слова. Ну и ощущается вот этот, как говорится, вкус военной осени. Более чем все новости исключительно военные, приговоры местных людей. И, наверное, в том числе некая такая, что ли, я бы сказал, нервозность ожидания разлитого в воздухе. То есть люди, если брать крымчан, очень четко отслеживают ситуацию, понимают о том, что все это бесконечно продолжаться не может. И ну, вот фактически ощущение перелома в мозгах людей.
1: Главные новости дня.
3: Народ нищает на глазах. Компании, выдающие займы до зарплаты, продали коллекторам рекордный объем долга россиян. Микрофинансовые организации резко увеличили продажу коллекторам долгов россиян. Во втором квартале они передали взыскателям 43 миллиарда рублей просроченной задолженности. Это в полтора раза больше, чем в первом квартале и на треть, чем годом ранее. Это также максимальный показатель за два последних года, следует из данных Центробанка. При этом МФО продавали долги в среднем с дисконтом 80% против 64% год назад. А часть задолженности была передана на ранней стадии просрочки. Главной причиной увеличения продаж стало ухудшение качества займов, говорит экономист Александр Кравцов.
9: По данным регулятора, доля задолженности с просрочкой свыше 90 дней за год выросла с 29% до 35%. Именно это заставляет микрофинансовые организации быстрее избавляться от проблемных активов. Ситуацию усугубляют высокие ставки и неоднородные доходы населения, которые приводят к тому, что все больше людей не справляются с обязательствами. По данным регулятора, доля задолженности с просрочкой свыше 90 дней за год выросла с 29% до 35%. Именно это заставляет микрофинансовые организации быстрее избавляться от проблемных активов. Ситуацию усугубляют высокие ставки и неоднородные доходы населения, которые приводят к тому, что все больше людей не справляются с обязательствами.
3: При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с тремя кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
10: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
3: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущее, говорит экономист Иван Ус.
11: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов. что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
3: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Тяжелораненый участник СВО Сергей Суглобов рассказал, как его семья оказалась под давлением полиции и суда.
12: Я ветеран боевых действий. Пока я выполнял боевые задачи, пока врачи вытаскивали меня с того света после тяжелого ранения, мою семью поставили на счетчик. Не кто-нибудь, а полковник полиции Курской области Лавренюк и судья Ленинского районного суда Курск. Вот очередной квиток, по которому я выплачу очередную дань, судебную неустойку полковнику по решению суда, который исполнить невозможно. Как это произошло? Когда я в 22-м году ушел на СВО, полицейские работницы суда купили дом по соседству и завалили мою семью судебными исками. Людям с корочками мешало все. Деревья, дождь и снег с нашей крыши, наклон трубы. Судья Костина сразу проявила корпоративную солидарность и вынесла решение, которое технически нельзя исполнить. Мы бы и рады. Только чтоб нас оставили в покое. Но строители разводят руками. Решение неисполнимо. А дальше больше. Пока президент призывает внимательно относиться к защитникам и их проблемам, курский полковник безнаказанно чинит все новые козни. И уже другая судья Ленинского районного суда, Радина, обязала нас перестроить многолетнюю газовую систему нашего дома. А прокуратура требует от курского «Газпрома» отключить нам газ, чтобы полковник мог пользоваться своим гаражом, который построил в нарушении всех норм и непосредственной близости к нашему дому и газовой трубе. Я обычный человек, без связей и регалий. Не умею красиво говорить, но вынужден записать это обращение, чтобы защитить свою семью. В родном Курске мы не смогли достучаться до власти. Здесь царит круговая порука. Суд на белое говорит черное. Сотрудник «Газпрома» совершил подлог и нарисовал нарушений, которых нету. Прокуратура, вместо того, чтобы стоять на страже закона, цинично игнорирует мои обращения. А губернатор Хинштейн ответил, что не может повлиять на ситуацию.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
14: В три раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
13: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
15: Покупательской способности нет. Когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы. По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
16: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить
17: по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
13: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
18: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Мать пропавшего без вести военного Михаила Нефодина о том, что сына, несмотря на отказ, вынуждали вернуться на СВО вместо отбывания наказания.
19: Еще сына, Нефодин Михаил Эдуардович, 17 ноября 2000 года рождения. 18 июля 26 года отправился в зону СВО в качестве штрафников и на связь больше не выходил. Поясню. Ранее, год назад, он уходил служить по контракту. Через 2 месяца получил боевые ранения. После этого не хотел возвращаться опять на службу. Но, к сожалению, произошли неприятности, драка, его задержала полиция, и был суд, ему дали срок. И, находясь уже в СИЗО, конечно же, ему предложили пойти по контракту, дабы погасить судимость. И он отправился в зону боевых действий. Если кто обладает какой-либо информацией, прошу сообщить.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2029 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернется Советский Союз? Нет, нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, я считаю, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в 1/2. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц несуразных достаточно много выпустил в белый свет, а ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать, и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты, атакуем, оказывается. И все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство. Позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин, запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то там, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется окупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь, рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и два, и три, и четыре, и пять, и сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим, все, вы же встали на линии фронта. Вот там и будете стоять, и никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы... Отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
21: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
2: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
21: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
2: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
22: Мы вышли гулять. Гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. И увезли в неизвестном направлении.
2: Где сейчас находится Ринат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжают свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
5: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
4: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
6: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
4: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
23: После армии дронов – армия роботов. Олег Царев о новом оборонном проекте Михаила Федорова.
24: Уволенный Зеленским с поста министра обороны Михаил Федоров пошел в бизнес. В начале сентября он создал свою оборонную компанию. Главным инвестором стал Алекс Карп, глава американской Palantir. Это одна из ключевых IT-компаний в оборонке Соединенных Штатов. Теперь Федоров, который в 2022 году, будучи министром цифровизации, запускал армию дронов, запускает армию роботов. По его словам, сегодня на дроны приходится более 95% поражений на фронте. Теперь то же самое он хочет повторить на Земле. Речь не о гуманоидах из рекламного ролика, а о наземных машинах. Они будут вывозить раненых, подвозить боеприпасы, ставить и снимать мины, вести разведку и охранять позиции. Плюс в том, что для Украины разработка роботов ничего не будет стоить. Она будет создавать робоармию за счет иностранных денег. Ну а испытывать все это будут против нас, конечно же.
23: Новые налоги. Военкор, канал «Товарищ Артем» о реакции Пескова на очередное повышение платежей.
3: В Кремле отказались комментировать новое повышение налогов. Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов. Они авторы проекта документа и, соответственно, им и комментировать, ответил Песков. Не царское это дело объяснять холопам, почему царь с новой силой лезет к ним в карман. Для этого есть слуги царя. А вот если бы случилось что-то хорошее, тогда другое дело. Царь тут как тут в первых рядах. Тупо, примитивно, старо как мир, но ведь работает безотказно.
23: В Китае жилье дешевеет, в России дорожает. Военкор Зергулио о падении спроса на недвижимость и разнице в динамике цен двух рынков.
3: В Китае снижаются цены на недвижимость из-за падения спроса. В июле 2026 года средняя стоимость нового жилья в 70 крупнейших городах Китая снизилась на 3,2% в годовом выражении. В России цены на недвижимость растут на фоне падения спроса. За год спрос на жилье в новостройках России снизился на 9,1%. Но за каждый приобретенный в июле 2026 года квадратный метр покупатели российских новостроек заплатили на 6,6% больше, чем годом ранее, и почти на 7% больше, чем 2 года назад. Чудо чудное, диво дивное. К слову, близкий друг, который в теме, набрал и разъяснил. Застройщики в Российской Федерации сейчас всеми силами пытаются не дать просочиться информации о падении рынка. Рынок недвиги реально снижается, потому что цены запредельные, у людей денег нет. Это легко проверяется данными реальных сделок.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Этот день из будущего настал. Против российских солдат в Донбассе впервые применили боевых роботов. Что задумала Украина? Представьте ситуацию, когда сначала беспилотник перелетает линию фронта, а потом из него буквально высаживается другой беспилотник, только уже наземный, а дальше он сам едет искать российские позиции. Этот день из будущего уже наступил в зоне СВО. Произошло это во время операции ВСУ «Вивальди» в Донецкой области. Тяжелые беспилотники доставили наземных роботов «Камикадзе» более чем на 10 километров вглубь территории, подконтрольной российским войскам. Зачем вообще тащить наземного робота по воздуху, объясняет военный эксперт Денис Кравченко.
8: Главная проблема наземного робота – как довести его до места работы. Если он сам должен пройти 10 или 15 километров, его могут заметить и уничтожить еще по дороге. А здесь эту дистанцию за него преодолевает воздушный беспилотник. Робот фактически десантируется уже в глубоком тылу и начинает работать там, где появление наземной машины вообще не ждут.
4: С первого раза проделать это у ВСУ не получилось. Двух роботов доставили примерно на 15 километров от линии фронта, а там российские военные их обнаружили и уничтожили. Украинцы в тот же день отправили еще двух роботов. На этот раз те добирались до лесополосы. Их целью был пункт, куда российские военные приезжали, перегруппировывались, отдыхали и затем отправлялись дальше. ВСУ утверждает, что эта вылазка стала успешной. Независимого подтверждения результатов удара пока нет. Почему такая связка из воздушного и наземного беспилотников может создавать новую проблему для обороны, объясняет специалист по беспилотникам Петр Савченко.
9: На расстоянии 10-15 километров от фронта военные прежде всего ждут угрозу с воздуха. Они следят за FPV-дронами, работают средства радиоэлектронной борьбы, могут использоваться перехватчики. А здесь воздушный носитель оставляет машину на земле. После этого угроза уже движется совсем в другой плоскости и может ждать удобного момента для атаки.
4: И похоже, это уже не единичный эксперимент, а целая стратегия. Разрабатывать такую схему Украина начала еще примерно в ноябре прошлого года, объясняет военный аналитик Александр Литвин.
10: Задача здесь не в том, чтобы завтра полностью заменить пехоту роботами. Гораздо реалистичнее постепенно отдавать машинам самые опасные задачи. Разведку, доставку грузов, эвакуацию, минирование, а теперь и атаку позиций. То есть туда, где раньше обязательно должен был идти человек, сначала пытаются отправить машину.
4: По словам военных аналитиков, теперь меняется сама последовательность боя. Сначала в опасную зону летит машина, из нее высаживается еще одна машина. Она находит позицию и атакует. А украинский оператор все это время может находиться за десятки километров от линии фронта. То есть смысл этой технологии очень простой. Чем больше работы на поле боя смогут делать роботы, тем меньше солдат придется туда отправлять. Российские военкоры в шоке от таких новостей и открыто пишут, что армия России опять не успевает за прогрессом противника и тратит силы на бомбежки энергетики мирных городов, а инициативу на поле боя в это время перехватили ВСУ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
23: До победных труп еще далеко. Военкор Котенок о наступлении противника на ряде направлений и угрозе новых ударов по российской инфраструктуре.
0: За обилием сообщений о наших ударах по тылам прошу не забывать, что противник наступает на ряде направлений. Одно из угрожаемых – Краснолиманское. Ряд каналов сдержанно рисует обстановку на это направление. Противник не разбит, капитуляции не просит, отсиживаться в обороне не собирается. И снова угрожает новыми ударами по нашей инфраструктуре и энергетике. Это к тому, что у нас уже заранее некоторые трубачи начали выдувать победную медь о том, что противнику конец. Так вот, до конца далеко, как до Киева, хотя число ударов по нему не снижается. Как и по нам не снижается. Война продолжается.
23: Швейцария оставила санкции против России. Олег Царев о провале инициативы, которая могла разморозить российские активы.
24: Швейцария отклонила инициативу об ужесточении нейтралитета. Санкции против России сохраняются. Инициатива о жестком нейтралитете провалилась с разгромным счетом. Против почти 70%, за чуть больше 30%. Правая швейцарская народная партия хотела закрепить в Конституции запрет на любые санкции против воюющих стран, кроме одобренных ООН. Для России это означало бы отмену всех действующих ограничений. России это дало бы разморозку миллиардов франков российских активов в Швейцарии, возврат доступа к швейцарским банкам и трейдерам, снятие запретов на танкеры и логистику. То есть один из крупных финансовых и сырьевых хабов мира снова открылся бы для российских денег и товаров. Жаль, но не сработало. Правительство, парламент и бизнес выступили против. Они, а следом и большинство избирателей, считают, что стало бы поощрением России, нанесло бы ущерб безопасности и репутации нейтрального посредника. Все нынешние санкции против России остаются в силе.
23: Центробанк борется с инфляцией, которую разгоняет само государство. Военкор Живов о тарифах, монополиях и замкнутом круге российского роста цен.
11: На днях выступала моя, безусловно, самая любимая чиновница, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В общем, суть инфляции, конкретно в России, такая. Значительная часть экономики завязана на государство. Бюджет, госзаказ, госбанки, госкорпорации, льготные кредиты, инфраструктурные монополии и регулируемые тарифы. В ключевых отраслях – энергетике, транспорте, сырье, инфраструктуре – цена часто определяется не конкуренцией, а государством, тарифной формулой или узким кругом правильных игроков. Но откуда же берется эта проклятая инфляция? Ее, среди прочего, формируют те же тарифы. Дорожают электричество, газ, тепло, перевозки, топливо, коммунальные услуги. То есть инфляция этого года, с которой стоически борется Центробанк, это прибавка, которую госмонополии нарисовали себе в прошлом году. А еще министерства, которые ввели акцизы, штрафы, пошлины, сборы и так далее. Получается, что Центробанк борется сам с собой и другими государственными институтами, которые каждый год, будьте любезны, поднимают цены на уровень инфляции прошлого года, которую сами в прошлом году и сформировали. Отсюда делаем вывод. Эта музыка будет вечной. Ослика просто водят по кругу.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Нижнего Новгорода о том, что город парализован бензиновым кризисом, а люди теряют терпение в многокилометровых очередях.
12: Знаете, мне вот сейчас стыдно за Нижний Новгород. Стыдобище такая, что просто слов нет. Регион, который производит бензин, у которого имеется НПЗ, сидит без бензина. При этом Москва, Кострома, Иваново, Ярославль, все нормально с бензином. Ну, есть там небольшие очереди, но не критичные. Нижний Новгород вообще стоит, Лукойл пустой, Газпром километровые площади, на улице уже драки происходят на заправках. Товарищ губернатор, а что, все, выборы прошли, можно расслабиться, да? Я этого не понимаю, друзья. Не хочу разбираться причины всем понятны, но как-то все так сложилось интересно, да, у нас с вами. Регион, который делает бензин, сидит без бензина. Удивительно. Сапожник без сапог получается, да? Это как в пандемию, маску нельзя купить без маски. Люди тратят по 3-4-5 часов стоять в очередях. Нам что, делать нечего, что ли? Ну, неужели этот вопрос как-то нельзя решить? Все гонит куда-то, видимо, в Москву. Я так понимаю. Других вариантов нет.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что происходит, когда у российских регионов начинает не хватать денег. На бумаге это называется дефицитом бюджета, но для людей все выглядит гораздо проще. Переносят ремонт дорог, режут программы, откладывают стройки и занимают все больше денег. Где-то причина в падении доходов, где-то в растущих расходах и долгах. Разберемся, что регионы начинают сокращать в первую очередь и как это потом отражается на обычной жизни.
15: Масштаб вот этой проблемы, он часто как-то, ну, ускользает от нас. Потому что минус в региональной казне – это же абсолютно неосязаемая вещь. Из окна ведь не видно, что бюджет не досчитался средств, пока не перестают ходить автобусы или, не знаю, не замерзает стройка школы.
14: Ага, ну вот статистика прошлого года как раз отлично показывает, как быстро этот минус накапливается. Я когда посмотрела итоги 2025 года, там более 70 регионов оказались в дефиците.
15: Более 70?
14: Да.
15: Ого.
14: Да, и общая нехватка средств составила вообще колоссальную сумму. Это около 1,5 триллиона рублей.
15: 1,5 триллиона. Звучит как, знаешь, какой-то фундаментальный сбой в планировании. Хотя, с другой стороны, дефицит же не всегда означает прямо катастрофу. Многие мировые мегаполисы годами тратят больше, чем зарабатывают, ну, просто перекрывая разницу инвестициями.
14: Тут проблема кроется в причинах и, главное, в скорости изменений. В 2025 году расходы территории в стране выросли, ну, почти на 9%.
15: Ну, это как раз легко объяснимо. Инфляция же бьет по всем. Дорожают строительные материалы для проектов. Плюс закон требует регулярно индексировать зарплаты бюджетникам.
14: Верно, расходы растут быстро, а вот доходы за тот же период увеличились лишь примерно на 4%. И самый сильный провал случился в сборах налога на прибыль компаний. Они упали примерно на 9%.
15: Это, скорее всего, прямое следствие проблем у крупных экспортеров. Из-за сужения рынков сбыта они теряют выручку. Ну и налоги, которые питают регионы, резко сокращаются.
14: А региональные власти просто не успевают к этому адаптироваться. Понимаешь, доходы предприятий падают скачкообразно и непредсказуемо, тогда как социальные обязательства зафиксированы законом, и отменить их нельзя.
15: Если перевести эти миллиардные процессы на такой бытовой язык, регион сейчас напоминает семью, которая столкнулась с внезапной потерей части дохода.
14: Да-да. Допустим, семья заранее распределила базовые траты. Там, платежи за квартиру, еда, лекарства, ну или оплата сиделки для пожилого родственника. И вдруг один из супругов лишается квартальной премии.
15: При этом не заплатить за отопление зимой нельзя. И отказаться от услуг сиделки тоже невозможно. Это такие защищенные статьи расходов, от которых напрямую зависит жизнеобеспечение.
14: Абсолютно. Поэтому семья принимает, ну, единственно доступное решение – капитальный ремонт ванной откладывается на неопределенный срок. Покупка машины отменяется, а нехватку денег на продукты просто закрывают кредитной картой.
15: И в следующем месяце свободных денег становится еще меньше, потому что банк начинает списывать проценты по долгу.
14: С бюджетами областей происходит абсолютно то же самое. Правда, если смотреть на среднюю температуру по больнице в первой половине 2026 года, картина кажется благополучной. Общий дефицит составил всего 57 миллиардов рублей.
15: Но эта средняя цифра наверняка скрывает гигантское географическое расслоение. Богатые финансовые центры могли восстановить доходы, в то время как вот эти зависимые территории продолжили падение.
14: Да, и очень показательный пример такой зависимости – Кузбасс. Экономика этого региона исторически жестко завязана на угледобывающей отрасли.
15: Угольщики теряют внешние рынки, снижают добычу, их прибыль падает, ну и областной бюджет получает эту пробоину просто мгновенно.
14: И вот за 2025 год дефицит Кузбасса приблизился к 56 миллиардам рублей. Один только налог на прибыль рухнул с более чем 43 миллиардов.
15: До скольки?
14: Менее чем до 30 миллиардов.
15: Ничего себе провал. Возникает резонный вопрос, а где федеральный центр? Обычно же такие вещи компенсируются прямыми дотациями.
14: Регион отчитался примерно о 8 миллиардах рублей дополнительной федеральной помощи. Но эта сумма покрывает лишь малую часть разрыва. Десятки миллиардов дефицита никуда не исчезли.
15: Ну, с такой дырой в балансе планировать следующий год можно только через масштабное урезание вообще всего подряд?
14: Планы действительно порезали очень жестко. Финансирование образования снизили с 63 до 50 миллиардов рублей. Здравоохранение с 46 до 40 миллиардов.
15: Минус

0: зорная. Она длится ровно до тех пор, пока школьный автобус, которому давно пора на списание, не сломается окончательно. Или пока старая теплотрасса не лопнет в январе.
1: И тогда проблема одной просевшей отрасли превращается в физическую проблему целого города. Предприятие снижает добычу, у работников падают премии, люди начинают меньше тратить.
0: Ага, местный бизнес сразу чувствует снижение спроса, и в итоге замедляется рост налога на доходы физических лиц. Эффект домино.
1: Именно. Кузбасс попытался решить проблему прямым урезанием развития. Но если отказ от строек ведет к стагнации, должны быть регионы, которые пытаются залить этот пожар деньгами.
0: Кредитами, в смысле?
1: Да. Иркутская область пошла как раз по такому пути, демонстрируя следующий этап кризиса. Попытку закрыть дыру масштабными займами. Дефицит региона превысил 46 миллиардов рублей.
0: Значит, чтобы профинансировать все обещанные стройки и социальные программы, им пришлось наращивать госдолг.
1: И они увеличили госдолг вдвое за один год. Догнали его с 36 до 82 миллиардов рублей.
0: В два раза за год? Слушай, в текущих экономических условиях занимать такие объемы – это ж добровольно лезть в финансовую петлю.
1: Причем регион привлек у коммерческих банков больше 58 миллиардов рублей. Нужно четко понимать разницу. Бюджетные кредиты от центра выдаются на льготных условиях, там минимальные ставки. А вот коммерческие банки дают деньги под рыночный процент.
0: Который сейчас крайне высок. Получается, они взяли десятки миллиардов под огромный процент просто для того, чтобы поддерживать текущие обязательства. Насколько выросла цена обслуживания такого долга?
1: За один год платежи по процентам выросли почти в 13 раз. В 2025 году регион отдал банкам более 4 миллиардов рублей просто за обслуживание.
0: 4 миллиарда просто испарились из бюджета? Это же цена непостроенных детских садов, или некупленных машин скорой помощи. Высокие ставки создают такую невидимую очередь, в которой банки стоят первыми, а жители – последними.
1: Вдобавок к этому, в Иркутской области отдельно зафиксировано около 12 миллиардов рублей непредвиденных трат на национальную оборону. Это дополнительная колоссальная нагрузка, которую невозможно было спрогнозировать.
0: Если они привлекли столько дорогих заемных денег, это хотя бы помогло им выполнить намеченные планы по стройкам?
1: Лишь частично. Процент исполнения бюджета по дорогам составил около 2/3, а по ЖКХ чуть больше 70%.
0: Ничего себе. Деньги в бюджете лежали, кредиты были взяты, а до реального асфальта средства так и не дошли.
1: Долгое проектирование, сорванные конкурсы, банальная нехватка подрядчиков. А перенос любого строительного проекта на следующий год из-за инфляции означает удорожание всех материалов.
0: Слушай, если урезание планов, как в Кузбассе, ведет к стагнации, а дорогие кредиты, как в Иркутске, к долговой спирали, губернаторы реально оказываются в тупике. Часто звучит популярный аргумент. А почему бы просто не уволить чиновников, порезать им командировки?
1: Вот Башкортостан наглядно показывает, почему административные сокращения не решают фундаментальную проблему. В 2025 году дефицит республики был небольшим, менее 6 миллиардов. Но на 26-й запланирован резкий скачок, почти до 37,5 миллиардов рублей.
0: И как они собираются гасить такой рост дефицита, не прибегая к безумным кредитам?
1: Внедрена программа оздоровления финансов до 2030 года. Ее ожидаемый эффект – около 8 миллиардов рублей в год. И она включает аудит командировок, отказ от праздников и сокращение вакансий.
0: Звучит отлично для пресс-релиза, но математика здесь, мягко говоря, не сходится. Экономия на билетах бизнес-класса даст в лучшем случае сотни миллионов, а дыра измеряется десятками миллиардов. Объясни, что тогда реально скрывается за словом «оптимизация»?
1: За ним скрывается системная реорганизация всей бюджетной сети. Например, объединение учреждений образования или слияние двух сельских больниц в одну.
0: Для министерства это управленческая победа. Пустующее здание больницы снимается с баланса, за отопление платить не нужно. А для обычного человека это оптимизация означает, что надо ехать за базовой справкой на автобусе в соседний населенный пункт.
1: И это не все. Программа также включает адресность социальной поддержки. На этом направлении Башкортостан планирует сэкономить почти миллиард рублей.
0: Адресность в теории справедлива. Помогать нужно только тем, кто действительно находится за чертой бедности.
1: На практике это означает введение крайне жестких критериев нуждаемости и сбор обязательных справок о доходах. Если доход семьи превысил установленный порог буквально на 100 рублей, пособие отменяется.
0: В итоге бюджет успешно сэкономил миллиард, а конкретная семья просто потеряла часть своего ежемесячного дохода. А что с инфраструктурными проектами? Парки, дворы?
1: Регион перекладывает часть финансирования благоустройства на муниципалитеты, требует от них большего местного софинансирования для участия в программах.
0: Это хитрый способ отменить проект чужими руками. У администрации небольших районов почти никогда нет

0: свободных денег. Если район не нашел свою долю, область на законных основаниях не выделяет средства на парк.
1: Именно. И здесь возникает логичный вопрос. Если дефицит достигает десятков миллиардов, почему региональные власти просто не вычеркнут из планов один крупный, дорогой, но не самый срочный объект?
0: Потому что региональный бюджет зажат в тиски федеральных субсидий. Это ловушка софинансирования национальных проектов.
1: Точно. Чтобы получить крупную сумму из федерального бюджета на стройку, скажем, огромного ледового дворца, регион обязан вложить свою определенную долю.
0: Отказавшись от этой стройки, область сэкономит 1 местный рубль, но потеряет 5 рублей федеральных инвестиций, которые улучшают статистику и создают рабочие места строителям.
1: Поэтому властям выгоднее сохранить дорогостоящие мегапроекты даже в тяжелый год. Со стороны это кажется абсурдом. На гигантский объект деньги чудесным образом находятся, а банальный ремонт протекающей крыши в поликлинике откладывается.
0: Ну, крыша поликлиники финансируется исключительно из местных средств. Ее вычеркнуть проще всего. Ни перед кем не придется отчитываться за потерю субсидий.
1: И тут как раз проявляется самый опасный механизм дефицита. Региональные власти спасают свой областной баланс, но спускают нехватку денег вниз, в районы и города. И географическое расслоение внутри региона усиливается многократно.
0: Это очень четко прослеживается на примере той же Иркутской области. Я обратил внимание, там просроченная задолженность местных бюджетов достигла 5 миллиардов рублей.
1: Да, и важно посмотреть, перед кем образовалась эта задолженность. Зарплаты бюджетникам местные власти выплачивали строго в срок. Это жестко контролируется. А вот счета за коммунальные услуги перед поставщиками начали массово задерживать.
0: Ну, цепочка тут очевидна. Муниципальный бюджет не переводит деньги местному водоканалу за садики и школы. Водоканал недополучает миллионы. Ему не на что чинить изношенные трубы, и он копит собственные долги.
1: За электричество, например. А затем это коммунальное предприятие обращается к регулятору с настоятельной просьбой повысить тариф, потому что система на грани аварии.
0: В конечном итоге за областной дефицит расплачивается обычный житель, когда просто получает новую квитанцию за квартиру с возросшими цифрами.
1: Расплачиваются разные группы.
0: Но главная угроза – это формирование физического инвестиционного долга. Инфраструктура стареет.
1: Ситуация, когда в бумажном отчете долго не существует, а на улице он представлен в виде гниющей инфраструктуры.
0: Главный закон отложенного ремонта неумолим.
1: Инфраструктура не умеет ждать бесплатно. Сэкономили на замене ветхой трубы сегодня, через год она неизбежно рвется посреди зимы.
0: И бюджету придется оплатить экстренное устранение аварии, потом компенсации, а затем все равно выделить деньги на замену этой же трубы.
1: Причем стоимость этой замены через год будет существенно выше из-за инфляции. Экономия одного года превращается в двойной счет в следующем. Это правило работает со школами, дорогами, общественным транспортом.
0: Кто по факту несет на себе тяжесть этого дефицита? Будущее поколение платит через огромные проценты по кредитам.
1: Местный бизнес платит через более жесткое администрирование налогов и внезапные проверки.
0: Обычный гражданин расплачивается своим временем и комфортом. Человеку приходится дольше стоять на морозе в ожидании старого автобуса, который постоянно ломается, потому что закупку новых перенесли на 3 года.
1: В финансовом отчете эта цена человеческого времени равна нулю. Но для жителя она абсолютно реальна.
0: Слушай, а возникает вопрос об участии Москвы. Федеральный центр же регулярно предоставляет дотации, выдает короткие кредиты, иногда списывает старые долги. Разве этот механизм не страхует регионы от коллапса?
1: Помощь, конечно, существует.
0: Казначейские кредиты помогают закрыть кассовые разрывы в моменте.
1: Но у этой помощи всегда есть жесткие условия. Она строго целевая.
0: Губернатор не может взять средства, выделенные министерством на реализацию нацпроекта, и заткнуть ими дыру в текущих долгах муниципального водоканала.
1: Верно. И программа оздоровления финансов – это строгий контракт. Москва облегчает долговую нагрузку, но взамен требует от региона найти собственную внутреннюю экономию, то есть резать местные программы.
0: Подобная конструкция лишает региона финансовой самостоятельности. Любой шаг влево или вправо приходится согласовывать, а приоритетом становится отчетность перед центром, а не реальные потребности района.
1: Разобранные нами примеры 3 регионов показывают 3 разных диагноза. Кузбасс страдает от падения базовой отрасли и вынужденно замораживает развитие. Иркутская область показывает цену дорогих коммерческих займов, где проценты съедают будущие стройки. А Башкортостан внедряет систему экономии, усложняя доступ к социальной поддержке.
0: И когда официальная статистика бодро рапортует, что доходы бюджетов по стране в целом выросли, это, ну, никак не помогает жителям конкретного промышленного города пережить локальный кризис.
1: Бюджетный кризис опасен не цифрой со знаком минус в таблице. Опасно постепенное привыкание системы к постоянной нехватке. Откладывание развития начинает восприниматься как норма.
0: Сегодня не отремонтировали теплосеть, сославшись на трудности. Завтра у района не хватило денег на софинансирование благоустройства двора. Послезавтра, ради оптимизации, сельскую больницу объединили с соседней. Человек привыкает к тому, что среда вокруг него деградирует.
1: Подведем итог разбора. Сам по себе минус в бюджете еще ничего не говорит, пока не видно, на чем начинают экономить. Проблема начинается тогда, когда из-за нехватки денег откладывают дороги, ремонты, школы, больницы и другие вещи, которыми люди пользуются каждый день. Чем дольше такие решения переносят на потом, тем дороже потом обходится исправление. Получается, что бюджетный дефицит – это не абстрактные цифры, а вполне конкретные изменения в жизни региона. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: В Калининградской области упрощают жизнь застройщикам. Власти решили изменить застройку охранных зон. Археологические исследования канут в лету, как и история Янтарного края. Выборы прошли, цены взлетают. Калининградцам нужно готовиться к подорожанию табака и алкоголя. Остановит ли это рост алкоголизма в регионе? Все не так однозначно. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Зачем это нужно ФСБ? Итак, несмотря на убыль населения и падение рождаемости в Калининградской области, местные власти взяли курс на активную застройку региона. И уже даже собираются упростить застройку охранных зон. Проще говоря, с легкой руки чиновников могут отменить археологические исследования.
4: Служба охраны памятников Калининградской области подготовила приказ, который отменяет обязательные археологические исследования перед строительством в охранных зонах 383 исторических объектов. Также власти предлагают убрать требования исследовать старые кладбища и при необходимости перезахоранивать найденные останки. Археологи предупреждают, что данные изменения противоречат федеральному законодательству. Если приказ примут, исторические артефакты и человеческие останки могут оказаться прямо под ковшом экскаватора. На что руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов ответил, что никакой проблемы не видит. По его словам, какая разница, что находится под землей? Также Маслов назвал археологию бизнесом и заявил, что действующие требования создают лишние расходы.
3: В общем, региональные чиновники снова упрощают жизнь застройщикам. Ради ускорения строительства они готовы отказаться от исследований даже там, где под землей могут находиться исторические памятники и кладбища. Для Калининградской области, где практически каждый участок хранит следы прошлого, последствия могут быть необратимыми. Хотя кто об этом думает, когда на кону коммерческой застройки в первую очередь прибыль в собственный карман? Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новый ЖК в историческом районе Калининграда.
4: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой до 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
3: Уже ни у кого нет сомнений в том, что региональные власти на короткой ноге со строительным бизнесом. Подтверждение этому масса. Вот еще одно появилось на днях.
4: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался от депутатского мандата, полученного по списку «Единой России». Освободившееся место в ЗАГС собрании получил застройщик Олег Носарев, гендиректор управляющей компании «Рантау» и бывший депутат Зеленоградского окружного совета. За прошлый год Носарев задекларировал доход почти 125 миллионов рублей. Он вошел в тройку самых состоятельных кандидатов «Единой России» на региональных выборах. Носарев совмещал депутатскую деятельность со строительным бизнесом. Ранее областные власти перевели принадлежащие ему 76 участков на въезде в Светлогорск под многоквартирную застройку. На подачу предложений по изменению правил застройки тогда дали всего одни сутки.
3: Словом, одни зарабатывают, а другие платят. Пивной и винный ценник в Калининграде поедет вверх. Интерфакс выдал в эфир новость про рост акцизов до 6% в 2027 году. И тут же новость снес. Коммерсант также подтвердил. Акциз на пиво крепче 8%. 35 рублей. Вино – 158 рублей. При этом сюжет почти детективный получился. Агентство публикует цифры со ссылкой на источник, знакомый с поправками в налоговый кодекс. И вскоре материал пропадает. Вопрос, почему удалили, ответа не имеет. Как вариант, решили не пугать народ раньше времени. Пока Госдума не примет поправки, все это проект. Но и так понятно, что при нынешней дыре в госбюджете роста акцизов не избежать, как и повышения налогов. Так что нужно готовить кошелек и нервы. Курить и пить станет дороже. Правда, вряд ли это кого-то остановит, особенно когда количество алкоголиков в Калининграде снова выросло.
5: В 2025 году в Калининградской области вырос уровень алкоголизма. Согласно официальным данным федеральных статистов, по итогам прошлого года медики зафиксировали в самом западном регионе резкий всплеск числа пациентов с впервые установленными диагнозами алкоголизм и алкогольный психоз. Если в 2024 году таких больных в области зафиксировали 410 человек, то в 2025 алкоголизм впервые подтвердили у 504 жителей. Это позволило Калининградской области оказаться на 8-м месте в Северо-Западном федеральном округе. Лидеры антирейтинга – Псковская область, Санкт-Петербург и Вологодская область. Здесь выявили наибольшее количество случаев алкогольной зависимости среди населения.
3: И в продолжении темы о наболевшем. В Калининграде после поручения губернатора разобраться с очередями к врачам пациенты сообщают об отмене уже полученных талонов в Медрек-39. В региональном Минздраве объясняют длинные очереди дублирующими записями. Дескать, их удаляют, а ситуацию поручено решать каждой больнице отдельно. Но для пациентов это означает одно – исчезнувший талон придется восстанавливать заново. Все знают, что история эта тянется давно. В июле калининградцы сообщали об очереди к терапевту более чем из 770 человек. Звучали жалобы и на многотысячные очереди к узким специалистам. Так, одна пациентка называла номер 3479 к неврологу. Другая рассказывала, что целых полтора года не может попасть к окулисту. Словом, хотя и перенесли записи к врачам с полуночи на 7 утра, ситуация все равно не меняется. Собственно, как и власть, поэтому ничего удивительного и в следующей истории. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Об этом в интервью «Новому Калининграду» заявил немецкий политолог Грегор Шпицен. Он уверяет, слухи о немецких претензиях на Восточную Пруссию не более чем мыльный пузырь.
5: Что касается того, что Германия якобы спит и видит, как бы вернуть Восточную Пруссию, я отношусь к подобным теориям очень скептически. Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное управление ФСБ для того, чтобы оправдать свою работу и получить дополнительное финансирование из федерального центра на организацию специального немецкого отдела и противодействие мнимым угрозам.
3: По словам эксперта, разговоры о желании Германии вернуть Калининград не имеют никаких оснований. В то же время силовикам выгодно распространять такую информацию, чтобы сохранять власть и влияние в регионе. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: Всем привет! У штурвала лоцман. Интересные новости приходят из Дании. Причем, на первый взгляд, ничего такого, чтобы хвататься за голову. Просто датская военная разведка выпустила очередной доклад про Россию. Мало ли этих докладов выходит. Положили на стол, поговорили, разошлись. Но я начал читать подробнее и понял, что там поменялась одна очень важная вещь. Датчане больше не рассуждают в стиле «а может быть, когда-нибудь». Они говорят конкретно. В ближайшие месяцы ждем усиления гибридных действий со стороны России. И готовимся к тому, что проблем будет больше, а последствия могут быть серьезнее. И вот тут я хочу признаться. Я довольно долго смотрел на европейцев примерно так же, как, мне кажется, смотрели на них в Москве. Ну какие из них бойцы? Пока соберутся, пока 20 парламентов договорятся, пока юристы проверят каждую запятую, уже можно забыть, с чего вся история началась.
6: Кабель повредили? Давайте расследование. Что-то странное произошло возле военного объекта? Еще расследование. Кибератака? Создадим комиссию. Тягомутина страшная. И в России эта идея, по-моему, вообще отлично прижилась. Европа разжирела, отвыкла от больших проблем. Никто открытого конфликта не хочет. Значит, можно давить, пугать, трясти орешками и другими стратегическими предметами. Максимум – повозмущаются. Так вот, похоже, датчане решили, что хватит каждый раз просыпаться после того, как что-нибудь случилось. Глава военной разведки Дании Томас Аренкиль на этой неделе сказал совершенно прямую вещь. Россия уже усилила гибридную войну против нас. И дальше добавил, в ближайшие месяцы датская разведка ждет еще большего количества попыток, причем с более тяжелыми последствиями. Речь у них идет про саботаж, кибератаки, проблемы вокруг инфраструктуры, предприятий, которые связаны с поставками Украине. Министр обороны Дании Йеппе Бруус формулирует еще проще. Они опасаются, что в какой-то момент такой инцидент может закончиться человеческими жертвами. А теперь самое интересное. Откуда они вообще все это берут? Потому что можно, конечно, выйти к микрофону и сказать «русские идут». Такое мы слышали уже миллион раз. Но у датчан сейчас работа устроена немного иначе. У них есть военная разведка, ФЕ. Есть внутренняя служба безопасности, ПЕТ. И они уже не просто ловят одну громкую историю и неделю ее обсуждают. Они собирают мелкие вещи. Кто-то пытается завербовать человека через Телеграм. Кто-то предлагает за деньги сфотографировать склад, показать подъезд к предприятию, снять на видео ворота, транспорт, охрану. Каждая такая просьба сама по себе выглядит почти смешно. Ну, сфотографировал человек забор. И что? А датская ПЭТ в сентябре прямо сказала: «Нет, ребята, вот из таких мелочей и собирается подготовка к диверсии». По их данным, российские спецслужбы пытаются находить людей через соцсети, игровые платформы и мессенджеры. Человеку могут даже не говорить, для кого он работает. Дали небольшое задание, заплатили криптовалютой – до свидания. А фотография потом ложится рядом с другой фотографией, адресом, схемой въезда, и получается уже вполне полезная разведывательная информация. И датчане теперь буквально объясняют своим предприятиям. Не ждите, пока к вам кто-то придет с канистрой. Если вокруг объекта вдруг появился необычный интерес, странные фотографии, вопросы, люди ходят и что-то снимают, сообщайте сейчас. Вот это, мне кажется, важнее любого громкого заявления. Потому что Европа здесь начинает делать то, что у нее получается лучше всего. Медленно, нудно, зато системно. У датской разведки уже есть предыдущие оценки. Еще в прошлом году они писали, что считают угрозу саботажа против вооруженных сил высокой. Отдельно разбирали кибератаки. В декабре датчане публично связали с российскими структурами взлом водоканала, после которого в одном из населенных пунктов рванули трубы и часть людей осталась без воды. Отдельно были атаки на сайты перед выборами. То есть сегодняшнее заявление не появилось внезапно в четверг утром. Там постепенно собирают цепочку. Вот этот случай, вот этот, вот здесь увидели один и тот же метод, вот здесь похожую группу. Москва все это отвергает. Российское посольство в Дании говорит: «Покажите конкретные доказательства и не нагнетайте». Это позиция Москвы, она понятна. Но вот дальше начинается штука, которую, как мне кажется, в России довольно долго недооценивали. Чтобы европейцы что-то решили, их действительно иногда хочется встряхнуть за плечи. 5 лет обсуждений – вообще не проблема. 10 совещаний, 20 комиссий, 40 папок. Но когда эти люди наконец приходят к выводу, что проблема реальная, дальше они строят систему уже не на четверг и не до следующих переговоров. Они меняют правила для компаний. Они начинают учить бизнес, что считать подозрительным. Они сводят вместе данные разных спецслужб. НАТО параллельно усиливает обмен разведданными именно по саботажу и странной активности, которую европейские государства связывают с Россией. Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, Reuters прямо сказал: «Обмен информацией сейчас усиливают». Вот в чем разница. Сегодня в Москве политическая погода одна, завтра – другая. Сегодня Трамп чуть ли не лучший собеседник. Завтра снова выясняется, что он обманул ожидания. Послезавтра опять говорят о пространстве для диалога. А европейская машина работает ужасно медленно. Зато когда там появляется новый закон, новая база, новая система защиты или новый порядок обмена разведданными, эта штука потом может прожить 20 лет. И для нас в Калининграде это, кстати, совсем не отвлеченная датская история. Потому что гибридная безопасность Европы сейчас очень плотно завязана на Балтику. Кабели проходят здесь, суда ходят здесь, российские порты здесь, Калининград здесь. Дания контролирует выход из Балтийского моря. Польша, Литва, Швеция, Финляндия – все рядом. Поэтому, если европейцы окончательно перейдут от схемы «каждый случай расследуем отдельно» к схеме «собираем все вместе и заранее исходим из того, что следующая проблема будет», это почувствует именно наш регион. Причем, я бы здесь вообще не спешил радоваться ни одной стороне. Потому что, чем больше вокруг Балтики спецслужб, военных, камер, проверок, новых правил и людей с пальцем возле красной кнопки, тем меньше остается места для обычной ошибки. А ошибки, как мы прекрасно знаем, случаются у всех. Так что новость из Дании для меня не про то, что датчане вдруг испугались России. Наоборот. Они, похоже, решили, что бояться после очередной проблемы поздно. И теперь пытаются собирать информацию до того, как она случится. Европейцы могут очень долго чесаться. Тут я своего мнения не поменял. Но есть неприятный нюанс. Когда они, наконец, дочесались до решения, решение потом живет десятилетиями. И вот это уже штука, за которой на Балтике я бы следил очень внимательно. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мой канал в ТикТок, присылайте темы, которые хотите услышать, и оставляйте свои комментарии.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Житель Липецка простоял час в очереди на АЗС, чтобы залить по лимиту 30 литров бензина.
9: Так, ну что, новый квест начинается. Стали в очередь за бензином. 95-го в городе нигде нет. Есть на Роснефти, на аэропарке. Значит, сколько мы простоим? Засекаем? Сейчас 11 часов дня. Ну что, стартуем?
10: Так, значит, вот кольцо аэропарка. И вот туда уходит за поворот сама заправка. Ну, посмотрим.
9: Очень быстренько двигается. Бензин пока есть. Конечно, когда кризис такой, сразу мысли. Надо машину, наверное, продавать побыстрее, да? Или менять на дизельную, или вообще на электро.
10: Вот кольцо аэропарка. Кто не хочет заправляться на Роснефти, 69-95, там 73. Вот, можете заправиться вот на Алекс Ойле. 135, 118, 86, 89.
9: Прошло 50 минут, и за 50 минут мы вот почти добрались до заправочки. В принципе, новая реальность такая.
11: Решили заправляться. Прошел ровно час. 105 дают 30 литров всего лишь.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
13: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
12: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы, но и государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – с 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
12: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
16: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
12: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Участник СВО Дмитрий Тимченко о беспределе, который творится в медицинском учреждении на Камчатке.
17: Вот обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу. Я ветеран боевых действий, на пенсии по инвалидности. Вот. Я хочу вот просто... Когда у нас начнется что-то, справедливость какая-то? У меня вот 1,5 года гниет рука. Наш Минздрав не шевелится. Ребята, кто видит это видео, пожалуйста, сделайте огласку ему. Ну реально, я уже устал, в смысле. Сделайте репост там, перешлите кому-нибудь, пусть, может, я не знаю, может, кто-нибудь его увидит. Вот так вот, а как у нас на Камчатке относятся к ветеранам боевых действий. Ну, это не шутка, в смысле, я там ничего там не пытаюсь преувеличить. Нет, это вот на самом деле, что творится беспредел, в смысле. Мне уже пофиг этих приставов. Ну, вот реально я на них хотел. Мне просто хочется, чтобы мне сделали, ну, прооперировали руку. Больше я от этого государства ничего не прошу. Вы сделайте только, что должны. Где этот Минздрав? Где эти врачи, которые совали клятву Гиппократу, что будут лечить народ? Так они коновалы. И еще вообще половина недостойных работает. Их вообще гнать оттуда поганой метлой надо. Они сидят только себе, жоп съедают. Вот на самом деле вот этого хирурга встретил у нас в новой больнице. В смысле, я ему показываю бумажки, руку показывал, он мне, знаете, что говорит? Он даже не смотрел. Он мне просто говорит с таким тупым так оно не работает. Ну вы что творите над нами, а?
2: Криминальные новости.
18: Российскую туристку, пропавшую в Абхазии, нашли убитой. По данным ШОТ, 26-летняя Амина Бигбова приехала в Гагру отдохнуть и собиралась вернуться домой 24 сентября. Накануне она познакомилась с местным жителем, 25-летним Эдгаром Абугбой, который торговал фруктами. Вместе они уехали в съемную квартиру, после чего Амина перестала выходить на связь. Пропавшую искали несколько дней. Вскоре силовики вышли на след парня и задержали его. На допросе он рассказал, что повздорил с девушкой и задушил ее. Эдгар пояснил, что взял у знакомого машину, отвез тело туристки в ущелье и хотел утопить его, но не смог. Тогда он оставил его завернутым в покрывало в кустах у дороги. Телефон и вещи девушки выбросил. После признания задержанный показал полиции, где спрятал свою жертву. По данным базы, признавшийся в убийстве девушки в Абхазии оказался рецидивистом. 7 лет назад он избил, изнасиловал и ограбил Россию. В 2019 году местные СМИ писали, что 17-летний Эдгар привел знакомую к сгоревшим домам в Сухуме и напал на нее. Парень бил ее камнями, а после изнасиловал. Он украл у девушки телефон, деньги и ювелирные украшения. Пострадавшая выжила. Эдгара признали виновным и дали 9 лет колонии строгого режима. Через 5 лет он вышел на свободу. Министерство иностранных дел России освобождение Эдгара тогда восприняли с недоумением. Представители ведомства отмечали, что находиться россиянам в Абхазии небезопасно. Многодетного отца застрелили на глазах у его детей прямо в магазине в Волгограде. Все произошло в Магните в Красноармейском районе. По данным 112, 32-летний Владимир, стоя у кассы, начал оскорблять покупателей. За людей вступился 36-летний мужчина и сделал ему замечание. По словам очевидцев, уже на улице Владимир достал пистолет и 6 раз выстрелил в оппонента. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. У погибшего остались жена и 4 детей. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело. Участники СВО избили руководительницу штаба кандидатки от «Яблока». Активистка Варвара Кошелева, возглавлявшая предвыборный штаб бывшей кандидатки в Госдуму от «Яблока» Анны Шатуновской-Бюрно, рассказала о нападении на нее и ее мужа в Москве. По словам Кошелевой, инцидент произошел около полуночи возле ее дома. Мужчины поставили банку пива на автомобиль активистки, начали провоцировать ее, а затем жестоко избили. Кошелева утверждает, что нападавшие были пьяны и сами рассказали, что воевали на Украине. Сразу стали говорить, что мы предатели Родины, что они за таких, как мы, воюют, а мы неблагодарные твари, сообщила активистка. После нападения Кошелева обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Возбуждено ли по факту нападения уголовное дело, неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Фермер из Краснодара рассказал, что теряет деньги на подсолнечники, урожай обесценен, а расходы растут.
19: Представьте, вы потратили 19 тысяч рублей на то, чтобы произвести тонну продукции, а купить у вас ее готово не больше, чем за 19 тысяч. А вот фермерам, выращивающим подсолнечник, представлять не надо. Они оказались ровно в такой ситуации. Цены на новый урожай уже доходят до 19 тысяч рублей за тонну, хотя у многих себестоимость 20 тысяч и выше. И самое неприятное – это то, что уборка только началась по факту. В этом году подсолнечником засеяли почти 12 миллионов гектаров в России против 10-4 годам ранее. То есть урожай по факту намного больше может выйти на рынок. А как мы знаем, когда товара на рынке больше, а покупателей столько же, а то и меньше, то цена может только падать. И у вас может возникнуть логичный вопрос, почему фермеры просто не продают подсолнечник на экспорт. А ответ заключается в том, что на экспорт семечки действуют пошлины 50%. Причем минимум 32 тысячи рублей с тонны. При нынешних внутренних ценах такой экспорт для большинства хозяйств просто теряет смысл. Поэтому выбор у фермера очень и очень сильно ограничен. В основном подсолнечник приходится продавать российским заводам, которые перерабатывают семечку в масло. Но и у заводов сейчас экономика тоже на самом деле не очень простая. Экспорт масла для них сейчас облагается тоже отдельной пошлиной, плюс есть определенные логистические ограничения. Поэтому, собственно, переработчики тоже пытаются покупать сырье как можно дешевле. И получается такая жесткая ситуация, урожай большой, но при этом огромное ограничение по экспорту. И, собственно, все это давит на одну цифру, цену, которую получает фермер. И вот что особенно тревожно, так это то, что подсолнечник считался всегда высокомаржинальной культурой для фермеров в России и был таким своего рода хеджем для них. А сейчас он для большинства хозяйств может уже оказаться убыточным.
2: Главные новости дня.
3: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по НПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
20: Смотри.
3: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотников. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
21: Бам!
3: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
22: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
3: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
23: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
3: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
24: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
3: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
1: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, так сказать, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают? И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация — мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, несолоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Работница АЗС рассказала о ситуации с бензином в Нижегородской области.
4: Работаю на заправке. Бензина нет вообще никакого с позавчерашнего дня. Это Нижегородская область. К когда он есть, он стоит 139,99. Ух, тут летает. Сейчас приехал газ, сливаем газ. Да, мне жалко людей. Люди, как добытчики в поисках, как будто кусок мяса увидели просто. Едут на этот газовоз в надежде, что это бензин просто. Все злые. Нет бензина. Бензина нет нигде. Газ подорожал до 50 рублей. Как вообще, куда мы катимся просто?
0: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжают свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
24: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
3: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
5: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
3: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
6: Морская удавка. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о рисках для Балтики и важнейшего экспортного маршрута России.
9: Если взглянуть шире, мы видим возвращение старого инструмента в мировые конфликты – морской блокады. Блокада действует тихо, страховые ставки растут, суда меняют маршруты, торговля дорожает, а нужные грузы доходят не туда и не вовремя. Но, вероятно, назревает новая угроза – Балтика. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция ведут себя все более агрессивно по отношению к России. Это прежде всего подготовка к возможной морской блокаде на Балтике. Балтика – это не просто один из маршрутов. Это главное окно России в Европу. Через него идут нефть и нефтепродукты, удобрения, зерно, уголь, металлы, лес, контейнеры с товаром. Порты Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Приморска, Калининграда – это артерии, через которые Москва торгует с миром. Помимо очевидной цели отвлечь ресурсы Москвы на потенциальный фронт, заставить ее реагировать на переброску натовских войск – это удар по важнейшему экспортному окну. Не зря финны проводят учения по захвату кораблей, а Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие. Хочется верить, что он никогда не настанет, но он явно прорабатывается.
6: Военкор, канал Архангел, спецназа. Об ударе по железнодорожной логистике в Брянской области.
9: Атака на мост в Брянщине. Этой ночью вооруженные силы Украины провели атаку на Брянскую область, и целью стал мост. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на перегоне Дядьково-Людиново в Брянской области обрушилась часть переправы. 10 вагонов сошли с путей, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Также в Унеческом районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Везде без пострадавших. Ситуация наглядно показывает, какое внимание украинцы уделяют Брянской области. Из-за обилия лесных массивов в этом регионе очень часто действуют вражеские разведгруппы. Наши работают в их лесах, а они в наших. Атака на мост – это в первую очередь удар по логистике. Помимо этого, вооруженные силы Украины активно пробивают воздушный коридор, выискивая позиции противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, чтобы ослабить противовоздушную оборону для пролета беспилотных летательных аппаратов в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня разберемся, кому теперь действительно доступна семейная ипотека. На бумаге программа остается льготной, но для разных семей условия теперь сильно отличаются. Мы взяли 5 семей, посчитали стоимость подходящей квартиры, первый взнос и ежемесячный платеж. И посмотрели, кому банк вообще готов дать такой кредит. Потому что право на семейную ипотеку еще не означает, что семья сможет позволить себе купить жилье.
11: Слушай, знаешь, главная иллюзия вообще любой ипотеки – это наша привычка обсуждать ее исключительно языком ставок. Ну, типа, 6% всегда звучат привлекательно. 10% – ну, терпимо. А рыночные 18% уже откровенно пугают.
10: Согласна. И до октября базовая льготная ставка действительно была одинаковой для всех участников. Те самые 6%. Государство субсидировало до 6 миллионов рублей в регионах, ну и до 12 миллионов в столичных агломерациях.
11: Угу. А все, что выходило за эти лимиты, всегда кредитовалось по рыночной ставке. Но вот новые ступенчатые правила, они делают этот финансовый разрыв между разными семьями предельно наглядным.
10: Верно. Теперь условия жестко привязаны к количеству детей. Семье с одним ребенком в большинстве регионов предлагают 10%. С двумя детьми – 8%. Три ребенка дают ставку 6%. Четыре – 4%. Ну, а пять детей – всего 2%.
11: Вот на первый взгляд, согласись, это выглядит как очень мощная и логичная адресная поддержка многодетных. Чем больше детей, тем дешевле кредит. Все четко.
10: Математика ломается, когда мы переходим от красивых процентов к реальным квадратным метрам. Давай возьмем первый пример. Семья с одним ребенком в Екатеринбурге. Им нужна нормальная двухкомнатная квартира. Около 55 квадратных метров.
11: Так, ну при средней цене новостройки в городе такая площадь обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Минимальный взнос 2 миллиона, остается 8 миллионов долга.
10: До изменения правил льготные 6 миллионов шли под 6%, а 2 миллиона по рыночной ставке. Платеж составлял около 83 тысяч рублей в месяц.
11: А теперь льготная ставка для этой семьи выросла до 10%. Рыночный остаток тоже никуда не делся. В итоге ежемесячный платеж подскакивает почти до 97 тысяч.
10: Разница составляет 14 тысяч в месяц. За 15 лет переплата по процентам вырастает с 7 до 9 с лишним миллионов рублей. Квартира не увеличилась, доходы семьи не выросли, а ценник за тот же кредит стал совершенно другим.
11: Слушай, ну чтобы комфортно отдавать 97 тысяч каждый месяц, ну, скажем, не больше 40% от бюджета, семье нужен общий доход около 240 тысяч рублей. При этом средняя начисленная зарплата в Свердловской области едва превышает 101 тысячу.
10: И здесь мы подходим к самому интересному правилу для семей с одним ребенком. Государство готово вернуть им заветные 6%, но при одном условии.
11: Каком же?
10: Они должны внести сразу половину стоимости квартиры. 5 миллионов рублей собственных средств вместо двух.
11: Стоп. То есть кредит сокращается вдвое, и платеж падает до 42 тысяч?
10: Именно. На бумаге идеальная картина. Семья не перегружена долгами.
11: Ага. Только в реальности эта льгота начинает делить граждан не по числу детей, а по размеру их накоплений. Выходит странный парадокс.
10: Какой?
11: Самый дешевый и комфортный кредит получает та небольшая семья, которой он, строго говоря, нужен меньше всего. Просто потому, что у нее уже есть огромный капитал.
10: Это чистая логика управления банковскими рисками. Чем меньше долг по отношению к залогу, тем безопаснее для системы. Ну и государству тоже дешевле субсидировать меньшую сумму.
11: Понятно. Давай усложним задачу. Семья с двумя детьми.

0: примерно до 188 тысяч рублей. Увеличенный лимит перевешивает возросшую ставку. Но слушай, 188 тысяч в месяц.
1: Угу. Для такого платежа семье требуется официальный подтвержденный доход около 470 тысяч рублей в месяц. Две средние татарстанские зарплаты вместе едва дотягивают до 200 тысяч до вычета налогов.
0: Тут возникает резонный вопрос про материнский капитал. Российские власти ведь выделяют внушительную сумму около 940 тысяч на второго ребенка. Разве этот сертификат не решает проблему входа в сделку?
1: В Казани эта сумма покрывает меньше пятой части необходимого первоначального взноса. Остальные 4 с лишним миллиона семья должна заработать, накопить или выручить с продажи старого жилья.
0: Выходит, чем больше город, тем быстрее обесценивается федеральный сертификат. В недорогих регионах он может закрыть треть взноса, а в мегаполисах превращается просто в символическую скидку.
1: Перейдем к семье с тремя детьми в Новосибирске. Им нужна квартира площадью хотя бы 75 квадратов. Стоимость около 13 миллионов 100 тысяч рублей.
0: Здесь новые правила действительно показывают себя во всей красе. Ставка остается 6%, а льготный лимит вырастает до 10 миллионов.
1: Из 10,5 миллионов кредита рыночным остается только полмиллиона. Платеж падает почти на 30 тысяч рублей до 92 тысяч в месяц.
0: Требуемый доход в 230 тысяч тоже начинает выглядеть реалистичнее для крупного города. Это вот пример, где программа реально сработала как социальный лифт.
1: Но барьер первоначального взноса в 2,5 миллиона никуда не исчезает. Прежде чем банк выдаст эти подешевевшие деньги, заемщик обязан принести свои.
0: А что происходит, если детей четверо? Им потребуется минимум 90 квадратов. Давай посмотрим на Пермь. При средней стоимости квадратного метра это почти 15,5 миллионов рублей за квартиру.
1: Ставка падает до 4% на 10 миллионов рублей. Платеж снижается колоссально – со 154 тысяч до 114. Переплата по процентам за 15 лет сокращается почти вдвое.
0: Подожди, но четверо детей означают, что им нужно очень много пространства. Ставка становится щедрее, однако сумма кредита все равно огромна просто из-за площади.
1: В этом заключается главная драма демографической политики в рамках ипотеки. Увеличение числа детей автоматически задирает минимально необходимую цену покупки. Низкий процент и гигантский чек существуют одновременно.
0: Очевидное возражение. Ну, пусть многодетные купят квартиру поменьше. Зачем брать 90 квадратов, если можно взять 60? Жилищный вопрос будет решен.
1: Формально, да, они станут собственниками.
0: Фактически, они просто перенесут тесноту в новую локацию. Дети растут, им требуются рабочие места для уроков, разный режим сна. Через пару лет семье снова придется расширяться, но уже с висящим огромным долгом.
1: Тогда другой вариант.
0: Уехать далеко в область или купить старую вторичку. Зачем эти мучения с дорогими новостройками?
1: Вторичное жилье не субсидируется программой в обычных условиях. Государство использует льготную ипотеку не только для поддержки граждан, но и как мощный механизм стимулирования строительной отрасли.
0: То есть покупателей фактически загоняют в сегмент новостроек, а цены на них годами растут именно благодаря этим дешевым кредитам. Часть выгоды от сниженной ставки оседает в стоимости квадратного метра.
1: Российские власти решают две противоположные задачи. Массовая субсидия поддерживает спрос, но задирает цены. Поэтому новые правила сужают круг тех, кто может взять кредит максимально выгодно.
0: Слушай, давай разберем экстремальный сценарий. Пятеро детей, Москва. Квартира на 100 квадратных метров обойдется примерно в 69 миллионов рублей.
1: Максимальный размер кредита в столице ограничен 30 миллионами. Значит, семье необходимо принести в банк 39,5 миллионов рублей первоначального взноса.
0: Больше половины стоимости жилья. Даже великолепная ставка в 2% никак не помогает собрать эти 39 миллионов наличности. Кто вообще носит такие деньги в чемодане?
1: Верно. Ежемесячный платеж по такой сделке падает на 60 тысяч рублей и составляет 325 тысяч в месяц. Но входной барьер делает эти расчеты бессмысленными для подавляющего большинства. Самая низкая ставка спрятана за самым высоким финансовым забором.
0: Допустим, обычная региональная семья все-таки собрала взнос и укладывается в платеж. Программа гарантирует им выдачу денег?
1: Право на льготу устанавливает Минфин. А вот готовность выдать миллионы конкретным людям определяет кредитор. Банк выступает вторым, гораздо более жестким фильтром.
0: А, ПДН – показатель долговой нагрузки.
1: Да. И здесь всплывают кредитные карты, старые автокредиты и рассрочки на технику. Семья воспринимает это как мелочи. Ну, подумаешь, телефон в рассрочку.
0: А банк считает иначе.
1: Любой подобный долг суммируется. Если все платежи вместе начинают превышать платежи,

0: половину семейного дохода, вероятность одобрения резко падает. Российский Центробанк строго ограничивает выдачу таких рискованных суд.
1: Есть еще одна суровая жизненная реальность. Банк смотрит на доходы обоих супругов в моменте. Но когда в семье маленькие дети, один из родителей часто находится в отпуске по уходу или работает неполный день.
0: Это классическая ловушка. Кредит одобряют на пике финансовых возможностей пары, когда работают двое. А выплачивать его следующие 15 лет придется в том числе в периоды, когда бюджет держится только на одной зарплате.
1: Кроме того, новую квартиру обычно сдают без отделки и мебели. Просто бетон. Обустроить жилье для большой семьи стоит еще несколько миллионов. Люди берут на это потребительские кредиты прямо сразу после получения ипотеки.
0: Они моментально задирают свою долговую нагрузку уже по рыночным, очень высоким ставкам. Финансовая устойчивость семьи становится крайне хрупкой при любой задержке зарплаты.
1: Слушай, важная деталь про срок. Почему все наши расчеты сделаны на 15 лет? На рынке ведь привыкли растягивать выплаты на 25 или 30 лет, чтобы сделать ежемесячную цифру незаметной.
0: Новые правила ограничивают период государственного субсидирования именно 15 годами. Рассчитывать платеж приходится, исходя из того, что долг нужно вернуть быстрее. Это автоматически делает ежемесячный чек более весомым.
1: Понятно. А с февраля заработало еще одно жесткое правило. Один льготный кредит в одни руки. Оба супруга теперь обязательно выступают со заемщиками, а право привязывается к детям.
0: Государство защищает бюджет от злоупотреблений. Раньше пары могли пытаться оформить ипотеку на того, у кого лучше кредитная история. Теперь плохие долги одного из супругов гарантированно тянут вниз общую заявку.
1: А как эта система реагирует на разводы? Семья распалась, жилье досталось, например, жене. Муж хочет начать все заново, у него есть ребенок от этого брака.
0: Если льгота на этого ребенка уже была использована в первом браке, второй родитель автоматически лишается права взять новую субсидированную ипотеку по тем же основаниям. История ребенка уже, скажем так, потрачена.
1: Жестко. Получается, программа окончательно перестала быть просто скидкой на процент для любого человека с детьми. Это строго учтенная привилегия.
0: Зато правила предусматривают снижение ставки, если уже после покупки квартиры в семье рождается следующий малыш. Было 10%, стало 8% или 6%.
1: Ого! Рождение ребенка внезапно становится финансовым событием на миллионы рублей. Снижение процента на большом остатке долга может высвободить десятки тысяч рублей ежемесячно.
0: Правда, этот бонус приходит в тот самый момент, когда расходы на младенца растут, а один из родителей временно теряет полный доход. Снижение ставки скорее компенсирует эту просадку, чем делает семью богаче.
1: Если собрать все эти факторы вместе, вырисовывается огромная группа людей, оказавшихся между стульями. Например, те же семьи без крупного накопления. Низкая ставка не генерирует им 5 миллионов на первый взнос.
0: Или семьи с нормальным белым доходом, но высокой долговой нагрузкой. Они не бедные, однако банковский алгоритм их забракует из-за пары кредитных карт и автокредита.
1: Знаешь, есть еще один таймер, о котором вообще мало кто думает в момент накопления денег. Это возраст ребенка.
0: Безусловно. Окно программы открыто только пока хотя бы одному ребенку не исполнилось 7 лет.
1: То есть представь ситуацию. Семья копит недостающие миллионы, отказывает себе в отпусках, ждет подходящего жилого комплекса или роста зарплаты. А потом ребенку исполняется 7 лет. Право на льготу просто испаряется. Раньше, чем накапливается необходимый первый взнос.
0: Подведем итог разбора. Семейная ипотека никуда не исчезла, но одинаковой льготой для всех семей она уже не является. Одним помогает более низкая ставка, другим мешают большой первый взнос, лимит кредита или слишком высокий ежемесячный платеж. И чем больше семье нужна квартира, тем дороже оказывается сама покупка, даже если государство предлагает ей лучшие условия. В итоге главный вопрос теперь не в том, есть ли у семьи право на льготную ипотеку, а в том, хватает ли у нее денег этой льготой воспользоваться. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по НПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
4: Смотри.
3: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотников. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
5: Бам!
3: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
6: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
3: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
7: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
3: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
8: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
3: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Блогер Олег Царев предупредил россиян о том, что беспилотников у Украины будет только больше.
10: У Украины, вот если вот совсем плохая ситуация, чего нет, все контракты работают, все договора, по ним идут деньги, все нормально. У них есть золотовалютные резервы. Они уникально большие. Никогда у Украины, у независимой Украины не было таких золотовалютных резервов. Это накачали иностранцы. На начало года было 56, сейчас они подрастратились. У них сейчас почти 49. Эти деньги, ученик второго класса расскажет, как через эмиссию, через ценные бумаги перекачать бюджет. Это легко. Были бы деньги, перекачать их в бюджет очень просто. Эмиссия. И получили. Поэтому они не остановятся. У них не будет проблем, перебоев с финансированием дронов и всего остального. Все, что они наметили, они будут делать. И нам надо к этому готовиться. Нам надо создавать ПВО, нам надо сбивать их беспилотники. Их меньше не будет, их будет только больше.
2: Главные новости дня.
11: Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
6: Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
11: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы, но и государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
12: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
11: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
11: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
14: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
11: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Девушка поделилась личной историей, как обыкновенная продажа квартиры бойцу СВО превратилась в трехмесячный кошмар.
16: История о том, как СВОшник хотел подать меня в суд. Короче, пару месяцев назад моя семья продала квартиру в родном городе, потому что они переехали в Санкт-Петербург за мной. Продали мы ее, значит, мужчине. Это все происходило онлайн, через знакомого риэлтора. Как оказалось, впоследствии мы продали мужчине СВОшнику. Но у него реально уже приехала кукуха, потому что я вот с этим всем разбиралась на протяжении 3 месяца, и он прекрасно видел то, что я ничего не могу с этим сделать. Я постоянно ходила в МФЦ каждую неделю, в МВД, подавала эти заявления через госуслуги. В итоге у меня там что-то с госуслугами, я с этим тоже разбиралась, прикрепляла ему все скрины, все фотки, доказательства, потому что он просил меня делать селфи каждый раз, когда я я вот в МВД или в МФЦ, или что-то я делаю, присылать мне прям, чтобы я присылала прям запись экрана, как я подаю это заявление, потому что он реально думал, что я не хочу выписываться из квартиры. Чтобы вы все понимали, у меня даже доли там нету, я просто там зарегистрирована, соответственно, ну, я ни на что вообще бы и так не претендовала, и я не понимаю, за что он просто такие гневные сообщения мне писал, заставлял меня что-то делать быстрее, если можно было подождать, нормально с этим всем разобраться. В общем, он нам угрожал всем, как будто бы там чуть ли не танком нас переедет, риэлтору тоже писал, мозги делал. Потом начал угрожать судом, то что вот, я такая пизда, быстрее выписывайся, я в суд на тебя подаю, у СПОшников там, соответственно, есть разные гарантии, там, как это все называется, не знаю, в общем, юристы с ними работают, вот, и он решил мне угрожать, хотя я не понимаю, честно, в чем я виновата, если я реально пыталась, и ни хрена у меня не получалось. Сейчас, да, слава богу, я вот съездила в родной город, потратила на это много времени, много денег, чтобы все это сделать. Я сделала, но мне оставило это все травму огромную на всю жизнь, потому что я больше вообще никогда бы не хотела связываться с этими мужчинами. И, честно, страшно, что будет, когда они приедут обратно. Вот так.
2: На радио Лента. Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Морская удавка. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о рисках для Балтики и важнейшего экспортного маршрута России.
18: Если взглянуть шире, мы видим возвращение старого инструмента в мировые конфликты – морской блокады. Блокада действует тихо, страховые ставки растут, суда меняют маршруты, торговля дорожает, а нужные грузы доходят не туда и не вовремя. Но, вероятно, назревает новая угроза – Балтика. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция ведут себя все более агрессивно по отношению к России. Это прежде всего подготовка к возможной морской блокаде на Балтике. Балтика – это не просто один из маршрутов. Это главное окно России в Европу. Через него идут нефть и нефтепродукты, удобрения, зерно, уголь, металлы, лес, контейнеры с товаром. Порты Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Приморска, Калининграда – это артерии, через которые Москва торгует с миром. Помимо очевидной цели отвлечь ресурсы Москвы на потенциальный фронт, заставить ее реагировать на переброску натовских войск – это удар по важнейшему экспортному окну. Не зря финны проводят учения по захвату кораблей, а Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие. Хочется верить, что он никогда не настанет. Но он явно прорабатывается.
17: Военкор, канал «Архангел», спецназа. Об ударе по железнодорожной логистике в Брянской области.
18: Атака на мост в Брянщине. Этой ночью вооруженные силы Украины провели атаку на Брянскую область, и целью стал мост. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на перегоне Дядьково-Людиново в Брянской области обрушилась часть переправы. 10 вагонов сошли с путей, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Также в Унеческом районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Везде без пострадавших. Ситуация наглядно показывает, какое внимание украинцы уделяют Брянской области. Из-за обилия лесных массивов в этом регионе очень часто действуют вражеские разведгруппы. Наши работают в их лесах, а они в наших. Атака на мост – это в первую очередь удар по логистике. Помимо этого, вооруженные силы Украины активно пробивают воздушный коридор, выискивая позиции противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, чтобы ослабить противовоздушную оборону для пролета беспилотных летательных аппаратов в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
19: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
3: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
20: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
3: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
7: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
3: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось изначально. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
21: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
17: До победных труп еще далеко. Военкор Котенок о наступлении противника на ряде направлений и угрозе новых ударов по российской инфраструктуре.
0: За обилием сообщений о наших ударах по тылам прошу не забывать, что противник наступает на ряде направлений. Одно из угрожаемых – Краснолиманское. Ряд каналов сдержанно рисует обстановку на это направление. Противник не разбит, капитуляции не просит, отсиживаться в обороне не собирается. И снова угрожает новыми ударами по нашей инфраструктуре и энергетике. Это к тому, что у нас уже заранее некоторые трубачи начали выдувать победную медь о том, что противнику конец. Так вот, до конца далеко, как до Киева, хотя число ударов по нему не снижается. Как и по нам не снижается. Война продолжается.
17: Швейцария оставила санкции против России. Олег Царев о провале инициативы, которая могла разморозить российские активы.
4: Швейцария отклонила инициативу об ужесточении нейтралитета. Санкции против России сохраняются. Инициатива о жестком нейтралитете провалилась с разгромным счетом. Против почти 70%, за чуть больше 30%. Правая швейцарская народная партия хотела закрепить в Конституции запрет на любые санкции против воюющих стран, кроме одобренных ООН. Для России это означало бы отмену всех действующих ограничений. России это дало бы разморозку миллиардов франков российских активов в Швейцарии, возврат доступа к швейцарским банкам и трейдерам, снятие запретов на танкеры и логистику, то есть один из крупных финансовых и сырьевых хабов мира снова открылся бы для российских денег и товаров. Жаль, но не сработало. Правительство, парламент и бизнес выступили против. Они, а следом и большинство избирателей, считают, что стало бы поощрением России, нанесло бы ущерб безопасности и репутации нейтрального посредника. Все нынешние санкции против России остаются в силе.
17: Центробанк борется с инфляцией, которую разгоняет само государство. Военкор Живов о тарифах, монополиях и замкнутом круге российского роста цен.
22: На днях выступала моя, безусловно, самая любимая чиновница, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В общем, суть инфляции, конкретно в России, такая. Значительная часть экономики завязана на государство. Бюджет, госзаказ, госбанки, госкорпорации, льготные кредиты, инфраструктурные монополии и регулируемые тарифы. В ключевых отраслях – энергетике, транспорте, сырье, инфраструктуре – цена часто определяется не конкуренцией, а государством, тарифной формулой или узким кругом правильных игроков. Но откуда же берется эта проклятая инфляция? Ее, среди прочего, формируют те же тарифы. Дорожают электричество, газ, тепло, перевозки, топливо, коммунальные услуги. То есть инфляция этого года, с которой стоически борется Центробанк, это прибавка, которую госмонополии нарисовали себе в прошлом году. А еще министерства, которые ввели акцизы, штрафы, пошлины, сборы и так далее. Получается, что Центробанк борется сам с собой и другими государственными институтами, которые каждый год, будьте любезны, поднимают цены на уровень инфляции прошлого года, которую сами в прошлом году и сформировали. Отсюда делаем вывод. Эта музыка будет вечной. Ослика просто водят по кругу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжают свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
5: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
3: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
7: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
3: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
21: Супруга военнослужащего Анастасия Цыганок о том, что тяжело больного мужа удерживают в зоне СВО вопреки протестам семьи.
8: Я гражданская супруга Аганина Константина Андреевича, военнослужащего воинской части 51-460. Он служил сначала в части 61-424, потом его перевели в воинскую часть 51-460 без объяснений причин. По результатам предпоследнего осмотра невролога диагностирована нервопатия правого малоберцового нерва, полное нарушение двигательной и чувствительной функции правой стопы, а также несросшийся перелом малоберцовой кости с дефектом 13 мм. Мышечная сила в стопе 0 баллов, то есть стопа полностью не работает. Он не может ходить без костылей. Врачи сами говорят, что это как минимум категория В, а возможно и Д. ВВК не пройдено полностью, не дают отпуск по семейным обстоятельствам. А именно, какие семейные обстоятельства? Это рождение ребенка, которого мы так и не смогли установить отцовство. Также его отец погиб на СВО. Прокуратура уже подтвердила, что его права нарушены, но командование продолжает удерживать его в зоне СВО. Нет. В данный момент мой супруг находится на полигоне без средства связи, так как у него их изъяли по непонятным причинам. Я прошу передать это видео огласке и максимально его распространить, чтобы оно дошло до президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, председателя Следственного комитета Бастрыкина и министра обороны Российской Федерации.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You 2 с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 29 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начало каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда. Но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода. Да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
15: Фермер из Краснодара в отчаянии. Зерно гниет на складах, экспорт рухнул, увозить некуда.
16: Добрый день. На сегодняшний день убрано в стране 113 миллионов тонн зерна. 84 миллиона тонн – это у нас пшеница, как сообщил наш вице-премьер. Общий сбор ожидается на уровне 135-137 миллионов тонн, что ниже в сравнении с прошлым годом на 3 или 6%. Несмотря на прекрасный урожай, мы не сильно этому рады, потому что у нас рухнул экспорт. Из-за проблем с отгрузками Азова, Совэконом снизил наш экспорт на 41,6 миллиона тонн. В сентябре будет куда заметнее это падение, потому что Русагротранс ожидает, что по итогам месяца будет вывезено всего 1,75 миллионов тонн. Но сразу два экспортных канала, Латвия и Казахстан, решили не закрывать свои направления, хотя изначально планировалось их закрытие. Латвия будет ужесточать приемку, а Казахстан будет работать через железнодорожные пути. И двумя главными покупателями на данный момент у нас является Иран, который занимает первое место, и Египет, который занимает второе место по покупке нашей пшеницы. Кабмин тем временем пытается смягчить логистику, которая у нас. Они выделили 10 миллионов для того, чтобы субсидировать ЖД-перевозки и, соответственно, найти другие альтернативные направления для вывоза зерна.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: В Калининградской области упрощают жизнь застройщикам. Власти решили изменить застройку охранных зон. Археологические исследования канут в лету, как и история Янтарного края. Выборы прошли, цены взлетают. Калининградцам нужно готовиться к подорожанию табака и алкоголя. Остановит ли это рост алкоголизма в регионе? Все не так однозначно. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Зачем это нужно ФСБ? Итак, несмотря на убыль населения и падение рождаемости в Калининградской области, местные власти взяли курс на активную застройку региона. И уже даже собираются упростить застройку охранных зон. Проще говоря, с легкой руки чиновников могут отменить археологические исследования.
13: Служба охраны памятников Калининградской области подготовила приказ, который отменяет обязательные археологические исследования перед строительством в охранных зонах 383 исторических объектов. Также власти предлагают убрать требования исследовать старые кладбища и при необходимости перезахоранивать найденные останки. Археологи предупреждают, что данные изменения противоречат федеральному законодательству. Если приказ примут, исторические артефакты и человеческие останки могут оказаться прямо под ковшом экскаватора. На что руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов ответил, что никакой проблемы не видит. По его словам, какая разница, что находится под землей? Также Маслов назвал археологию бизнесом и заявил, что действующие требования создают лишние расходы.
12: В общем, региональные чиновники снова упрощают жизнь застройщикам. Ради ускорения строительства они готовы отказаться от исследований даже там, где под землей могут находиться исторические памятники и кладбища. Для Калининградской области, где практически каждый участок хранит следы прошлого, последствия могут быть необратимыми. Хотя кто об этом думает, когда на кону коммерческой застройки в первую очередь прибыль в собственный карман? Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новый ЖК в историческом районе Калининграда.
13: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой до 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
12: Уже ни у кого нет сомнений в том, что региональные власти на короткой ноге со строительным бизнесом. Подтверждение этому масса. Вот еще одно появилось на днях.
13: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался от депутатского мандата, полученного по списку «Единой России». Освободившееся место в ЗАГС-собрании получил застройщик Олег Носарев, гендиректор управляющей компании «Рантау» и бывший депутат Зеленоградского окружного совета. За прошлый год Носарев задекларировал доход почти 125 миллионов рублей. Он вошел в тройку самых состоятельных кандидатов «Единой России» на региональных выборах. Носарев совмещал депутатскую деятельность со строительным бизнесом. Ранее областные власти перевели принадлежащие ему 76 участков на въезде в Светлогорск под многоквартирную застройку. На подачу предложений по изменению правил застройки тогда дали всего одни сутки.
12: Словом, одни зарабатывают, а другие платят. Пивной и винный ценник в Калининграде поедет вверх. «Интерфакс» выдал в эфир новость про рост акцизов до 6% в 2027 году. И тут же новость снес. «Коммерсант» также подтвердил. Акциз на пиво крепче 8%. 35 рублей. Вино – 158 рублей. При этом сюжет почти детективный получился. Агентство публикует цифры со ссылкой на источник, знакомый с поправками в налоговый кодекс. И вскоре материал пропадает. Вопрос «почему удалили?» ответа не имеет. Как вариант, решили не пугать народ раньше времени. Пока Госдума не примет поправки, все это проект. Но и так понятно, что при нынешней дыре в госбюджете роста акцизов не избежать, как и повышения налогов. Так что нужно готовить кошелек и нервы. Курить и пить станет дороже. Правда, вряд ли это кого-то остановит, особенно когда количество алкоголиков в Калининграде снова выросло.
11: В 2025 году в Калининградской области вырос уровень алкоголизма. Согласно официальным данным федеральных статистов, по итогам прошлого года медики зафиксировали в самом западном регионе резкий всплеск числа пациентов с впервые установленными диагнозами алкоголизм и алкогольный психоз. Если в 2024 году таких больных в области зафиксировали 410 человек, то в 2025 алкоголизм впервые подтвердили у 504 жителей. Это позволило Калининградской области оказаться на 8-м месте в Северо-Западном федеральном округе. Лидеры антирейтинга – Псковская область, Санкт-Петербург и Вологодская область. Здесь выявили наибольшее количество случаев алкогольной зависимости среди населения.
12: И в продолжении темы о наболевшем. В Калининграде после поручения губернатора разобраться с очередями к врачам пациенты сообщают об отмене уже полученных талонов в Медрек-39. В региональном Минздраве объясняют длинные очереди дублирующими записями. Дескать, их удаляют, а ситуацию поручено решать каждой больнице отдельно. Но для пациентов это означает одно – исчезнувший талон придется восстанавливать заново. Все знают, что история эта тянется давно. В июле калининградцы сообщали об очереди к терапевту более чем из 770 человек. Звучали жалобы и на многотысячные очереди к узким специалистам. Так, одна пациентка называла номер 3479 к неврологу. Другая рассказывала, что целых полтора года не может попасть к окулисту. Словом, хотя и перенесли записи к врачам с полуночи на 7 утра, ситуация все равно не меняется. Собственно, как и власть, поэтому ничего удивительного и в следующей истории. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Об этом в интервью «Новому Калининграду» заявил немецкий политолог Грегор Шпицен. Он уверяет, слухи о немецких претензиях на Восточную Пруссию не более чем мыльный пузырь.
11: Что касается того, что Германия якобы спит и видит, как бы вернуть Восточную Пруссию, я отношусь к подобным теориям очень скептически. Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное управление ФСБ для того, чтобы оправдать свою работу и получить дополнительное финансирование из федерального центра на организацию специального немецкого отдела и противодействие мнимым угрозам.
12: По словам эксперта, разговоры о желании Германии вернуть Калининград не имеют никаких оснований. В то же время силовикам выгодно распространять такую информацию, чтобы сохранять власть и влияние в регионе. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
1: Всем привет! У штурвала лоцман. Интересные новости приходят из Дании. Причем, на первый взгляд, ничего такого, чтобы хвататься за голову. Просто датская военная разведка выпустила очередной доклад про Россию. Мало ли этих докладов выходит. Положили на стол, поговорили, разошлись. Но я начал читать подробнее и понял, что там поменялась одна очень важная вещь. Датчане больше не рассуждают в стиле «а может быть, когда-нибудь».
14: Они говорят конкретно. В ближайшие месяцы ждем усиления гибридных действий со стороны России. И готовимся к тому, что проблем будет больше, а последствия могут быть серьезнее. И вот тут я хочу признаться. Я довольно долго смотрел на европейцев примерно так же, как, мне кажется, смотрели на них в Москве. Ну какие из них бойцы? Пока соберутся, пока 20 парламентов договорятся, пока юристы проверят каждую запятую, уже можно забыть, с чего вся история началась. Кабель повредили? Давайте расследование. Что-то странное произошло возле военного объекта? Еще расследование. Кибератака? Создадим комиссию. Тягомутина страшная. И в России эта идея, по-моему, вообще отлично прижилась.

откуда они вообще все это берут. Потому что можно, конечно, выйти к микрофону и сказать «русские идут». Такое мы слышали уже миллион раз. Но у датчан сейчас работа устроена немного иначе. У них есть военная разведка, ФЕ. Есть внутренняя служба безопасности, ПЕТ. И они уже не просто ловят одну громкую историю и неделю ее обсуждают. Они собирают мелкие вещи. Кто-то пытается завербовать человека через Телеграм. Кто-то предлагает за деньги сфотографировать склад, показать подъезд к предприятию, снять на видео ворота, транспорт, охрану. Каждая такая просьба сама по себе выглядит почти смешно. Ну, сфотографировал человек забор. И что? А датская ПЭТ в сентябре прямо сказала: «Нет, ребята, вот из таких мелочей и собирается подготовка к диверсии». По их данным, российские спецслужбы пытаются находить людей через соцсети, игровые платформы и мессенджеры. Человеку могут даже не говорить, для кого он работает. Дали небольшое задание, заплатили криптовалютой – до свидания. А фотография потом ложится рядом с другой фотографией, адресом, схемой въезда, и получается уже вполне полезная разведывательная информация. И датчане теперь буквально объясняют своим предприятиям: не ждите, пока к вам кто-то придет с канистрой. Если вокруг объекта вдруг появился необычный интерес, странные фотографии, вопросы, люди ходят и что-то снимают, сообщайте сейчас. Вот это, мне кажется, важнее любого громкого заявления. Потому что Европа здесь начинает делать то, что у нее получается лучше всего. Медленно, нудно, зато системно. У датской разведки уже есть предыдущие оценки. Еще в прошлом году они писали, что считают угрозу саботажа против вооруженных сил высокой. Отдельно разбирали кибератаки. В декабре датчане публично связали с российскими структурами взлом водоканала, после которого в одном из населенных пунктов рванули трубы, и часть людей осталась без воды. Отдельно были атаки на сайты перед выборами. То есть сегодняшнее заявление не появилось внезапно в четверг утром. Там постепенно собирают цепочку. Вот этот случай, вот этот, вот здесь увидели один и тот же метод, вот здесь похожую группу. Москва все это отвергает. Российское посольство в Дании говорит: покажите конкретные доказательства и не нагнетайте. Это позиция Москвы, она понятна. Но вот дальше начинается штука, которую, как мне кажется, в России довольно долго недооценивали. Чтобы европейцы что-то решили, их действительно иногда хочется встряхнуть за плечи. 5 лет обсуждений – вообще не проблема. 10 совещаний, 20 комиссий, 40 папок. Но когда эти люди наконец приходят к выводу, что проблема реальная, дальше они строят систему уже не на четверг и не до следующих переговоров. Они меняют правила для компаний. Они начинают учить бизнес, что считать подозрительным. Они сводят вместе данные разных спецслужб. НАТО параллельно усиливает обмен разведданными именно по саботажу и странной активности, которую европейские государства связывают с Россией. Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, Reuters прямо сказал: обмен информацией сейчас усиливают. Вот в чем разница. Сегодня в Москве политическая погода одна, завтра – другая. Сегодня Трамп чуть ли не лучший собеседник. Завтра снова выясняется, что он обманул ожидания. Послезавтра опять говорят о пространстве для диалога. А европейская машина работает ужасно медленно. Зато когда там появляется новый закон, новая база, новая система защиты или новый порядок обмена разведданными, эта штука потом может прожить 20 лет. И для нас в Калининграде это, кстати, совсем не отвлеченная датская история. Потому что гибридная безопасность Европы сейчас очень плотно завязана на Балтику. Кабели проходят здесь, суда ходят здесь. Российские порты – здесь. Калининград – здесь. Дания контролирует выход из Балтийского моря. Польша, Литва, Швеция, Финляндия – все рядом. Поэтому, если европейцы окончательно перейдут от схемы «каждый случай расследуем отдельно» к схеме «собираем все вместе и заранее исходим из того, что следующая проблема будет», это почувствует именно наш регион. Причем я бы здесь вообще не спешил радоваться ни одной стороне. Потому что чем больше вокруг Балтики спецслужб, военных, камер, проверок, новых правил и людей с пальцем возле красной кнопки, тем меньше остается места для обычной ошибки. А ошибки, как мы прекрасно знаем, случаются у всех. Так что новость из Дании для меня не про то, что датчане вдруг испугались России. Наоборот. Они, похоже, решили, что бояться после очередной проблемы поздно. И теперь пытаются собирать информацию до того, как она случится. Европейцы могут очень долго чесаться. Тут я своего мнения не поменял. Но есть неприятный нюанс. Когда они наконец

0: наконец дочесались до решения, решение потом живет десятилетиями. И вот это уже штука, за которой на Балтике я бы следил очень внимательно. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мой канал в ТикТок, присылайте темы, которые хотите услышать, и оставляйте свои комментарии.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
4: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
3: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает издание.
4: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
3: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
5: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
3: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется. Отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Военный эксперт Александр Артамонов о тяжелой экономической ситуации в Крыму.
7: Бензин крайне высок в цене. И мало того, наблюдается очень интересное явление. То, что компании южных людей, так сказать так, наших, естественно, ездят на континент, как они говорят, нередко прямо бочками заливают топливо, плывут до Ставрополя, Краснодара, потом едут на полуостров и далее продают его. Вот по словам некоторых местных, бензин во внутреннем Крыме, Крыму, извините, в Джанкое, допустим, доходит до 600-700 рублей, если вот таких барыг. Мне бы, конечно, очень сильно хотелось привлечь внимание властей для того, чтобы с этим боролись, потому что в норме, конечно, можно найти заправки за 120-140, что, конечно, не московские цены и не краснодарские цены, где 72 бензин. Уже, ну, где стоп попадается, но 72 в Москве найти, как мы знаем с вами, вполне возможно, по крайней мере, я так заправляюсь. Здесь есть такая проблема, мало того, Крым имеет сейчас на 100% этой осенью вкус погон, потому что на трассе, в частности, на основной трассе на Таврида, как я понимаю, здесь военные машины попадаются через одну. Идут машины, то, что местные называют тачанки, которые отслеживают небо с тяжелыми зенитными пулеметами. Туристов мало. С точки зрения местных людей сезон просто провальный, в прямом смысле этого слова. Ну и ощущается вот этот, как говорится, вкус военной осени. Более чем все новости исключительно военные в разговорах местных людей. И, наверное, в том числе некая такая, что ли, я бы сказал, нервозность ожидания разлитого в воздухе. То есть люди, если брать крымчан, очень четко отслеживают ситуацию, понимают о том, что все это бесконечно продолжаться не может. И ну, вот фактически ощущение перелома в мозгах людей.
1: Главные новости дня.
3: Народ нищает на глазах. Компании, выдающие займы до зарплаты, продали коллекторам рекордный объем долга россиян. Микрофинансовые организации резко увеличили продажу коллекторам долгов россиян. Во втором квартале они передали взыскателям 43 миллиарда рублей просроченной задолженности. Это в полтора раза больше, чем в первом квартале и на треть, чем годом ранее. Это также максимальный показатель за два последних года, следует из данных Центробанка. При этом МФО продавали долги в среднем с дисконтом 80% против 64% год назад. А часть задолженности была передана на ранней стадии просрочки. Главной причиной увеличения продаж стало ухудшение качества займов, говорит экономист Александр Кравцов.
8: По данным регулятора, доля задолженности с просрочкой свыше 90 дней за год выросла с 29% до 35%. Именно это заставляет микрофинансовые организации быстрее избавляться от проблемных активов. Ситуацию усугубляют высокие ставки и неоднородные доходы населения, которые приводят к тому, что все больше людей не справляются с обязательствами. По данным регулятора, доля задолженности с просрочкой свыше 90 дней за год выросла с 29% до 35%. Именно это заставляет микрофинансовые организации быстрее избавляться от проблемных активов. Ситуацию усугубляют высокие ставки и неоднородные доходы населения, которые приводят к тому, что все больше людей не справляются с обязательствами.
3: При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
9: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
3: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущее, говорит экономист Иван Ус.
10: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
3: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Тяжелораненый участник СВО Сергей Суглобов рассказал, как его семья оказалась под давлением полиции и суда.
11: Я ветеран боевых действий. Пока я выполнял боевые задачи, пока врачи вытаскивали меня с того света после тяжелого ранения, мою семью поставили на счетчик. Не кто-нибудь, а полковник полиции Курской области Лавренюк и судья Ленинского районного суда Курск. Вот очередной квиток, по которому я выплачу очередную дань, судебную неустойку полковнику по решению суда, которую исполнить невозможно. Как это произошло? Когда я в 22-м году ушел на СВО, полицейские работницы суда купили дом по соседству и завалили мою семью судебными исками. Людям с корочками мешало все. Деревья, дождь и снег с нашей крыши, наклон трубы. Судья Костина сразу проявила корпоративную солидарность и вынесла решение, которое технически нельзя исполнить. Мы бы и рады. Только чтоб нас оставили в покое. Но строители разводят руками. Решение неисполнимо. А дальше больше. Пока президент призывает внимательно относиться к защитникам и их проблемам, курский полковник безнаказанно чинит все новые козни. И уже другая судья Ленинского районного суда, Радина, обязала нас перестроить многолетнюю газовую систему нашего дома. А прокуратура требует от курского «Газпрома» отключить нам газ, чтобы полковник мог пользоваться своим гаражом, который построил в нарушении всех норм и непосредственной близости к нашему дому и газовой трубе. Я обычный человек, без связи и регалий. Не умею красиво говорить, но вынужден записать это обращение, чтобы защитить свою семью. В родном Курске мы не смогли достучаться до власти. Здесь царит круговая порука. Суд на белое говорит черное. Сотрудник «Газпрома» совершил подлог и нарисовал нарушения, которых нету. Прокуратура, вместо того, чтобы стоять на страже закона, цинично игнорирует мои обращения. А губернатор Хинштейн ответил, что не может повлиять на ситуацию.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире.
13: Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
15: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
14: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
16: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
17: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24% там, коммерческая эта ставка? С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее, погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот, должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
14: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
18: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
1: Радио Лента. Прямая речь.
19: Мать пропавшего без вести военного Михаила Нефодина о том, что сына, несмотря на отказ, вынуждали вернуться на СВО вместо отбывания наказания.
20: Еще сына, Нефодин Михаил Эдуардович, 17 ноября 2000 года рождения. 18 июля 26 года отправился в зону СВО в качестве штрафников и на связь больше не выходил. Поясню. Ранее, год назад, он уходил служить по контракту. Через 2 месяца получил боевые ранения. После этого не хотел возвращаться опять на службу. Но, к сожалению, произошли неприятности, драка, его задержала полиция, и был суд, ему дали срок. И, находясь уже в СИЗО, конечно же, ему предложили пойти по контракту, дабы погасить судимость. И он отправился в зону боевых действий. Если кто обладает какой-либо информацией, прошу сообщить.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2029 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернется Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас уже 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратить с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать. И делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. И все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решения, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегические национальные интересы. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство. Позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин, запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить, буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и 2, и 3, и 4, и 5, и сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
23: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не хуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский, но это это дичь.
22: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
23: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
22: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
4: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
22: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжают свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
8: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
7: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
24: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
7: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск оказалось примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
6: После армии дронов – армия роботов. Олег Царев о новом оборонном проекте Михаила Федорова.
9: Уволенный Зеленским с поста министра обороны Михаил Федоров пошел в бизнес. В начале сентября он создал свою оборонную компанию. Главным инвестором стал Алекс Карп, глава американской Palantir. Это одна из ключевых IT-компаний в оборонке Соединенных Штатов. Теперь Федоров, который в 2022 году, будучи министром цифровизации, запускал армию дронов, запускает армию роботов. По его словам, сегодня на дроны приходится более 95% поражений на фронте. Теперь то же самое он хочет повторить на Земле. Речь не о гуманоидах из рекламного ролика, а о наземных машинах. Они будут вывозить раненых, подвозить боеприпасы, ставить и снимать мины, вести разведку и охранять позиции. Плюс в том, что для Украины разработка роботов ничего не будет стоить. Она будет создавать робоармию за счет иностранных денег. Ну а испытывать все это будут против нас, конечно же.
6: Новые налоги. Военкор канал «Товарищ Артем» о реакции Пескова на очередное повышение платежей.
10: В Кремле отказались комментировать новое повышение налогов. Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов. Они авторы проекта документа и, соответственно, им и комментировать, ответил Песков. Не царское это дело объяснять холопам, почему царь с новой силой лезет к ним в карман. Для этого есть слуги царя. А вот если бы случилось что-то хорошее, тогда другое дело. Царь тут как тут в первых рядах. Тупо, примитивно, старо как мир, но ведь работает безотказно.
6: В Китае жилье дешевеет, в России дорожает. Военкор Зергулио о падении спроса на недвижимость и разнице в динамике цен двух рынков.
10: В Китае снижаются цены на недвижимость из-за падения спроса. В июле 2026 года средняя стоимость нового жилья в 70 крупнейших городах Китая снизилась на 3,2% в годовом выражении. В России цены на недвижимость растут на фоне падения спроса. За год спрос на жилье в новостройках России снизился на 9,1%. Но за каждый приобретенный в июле 2026 года квадратный метр покупатели российских новостроек заплатили на 6,6% больше, чем годом ранее, и почти на 7% больше, чем 2 года назад. Чудо чудное, диво дивное. К слову, близкий друг, который в теме, набрал и разъяснил. Застройщики в Российской Федерации сейчас всеми силами пытаются не дать просочиться информации о падении рынка. Рынок недвиги реально снижается, потому что цены запредельные, у людей денег нет. Это легко проверяется данными реальных сделок.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
11: Главные новости дня.
7: Этот день из будущего настал. Против российских солдат в Донбассе впервые применили боевых роботов. Что задумала Украина? Представьте ситуацию, когда сначала беспилотник перелетает линию фронта, а потом из него буквально высаживается другой беспилотник, только уже наземный, а дальше он сам едет искать российские позиции. Этот день из будущего уже наступил в зоне СВО. Произошло это во время операции ВСУ «Вивальди» в Донецкой области. Тяжелые беспилотники доставили наземных роботов «Камикадзе» более чем на 10 километров вглубь территории, подконтрольной российским войскам. Зачем вообще тащить наземного робота по воздуху, объясняет военный эксперт Денис Кравченко.
25: Главная проблема наземного робота – как довести его до места работы. Если он сам должен пройти 10 или 15 километров, его могут заметить и уничтожить еще по дороге. А здесь эту дистанцию за него преодолевает воздушный беспилотник. Робот фактически десантируется уже в глубоком тылу и начинает работать там, где появление наземной машины вообще не ждут.
7: первого раза проделать это у ВСУ не получилось. Двух роботов доставили примерно на 15 километров от линии фронта, а там российские военные их обнаружили и уничтожили. Украинцы в тот же день отправили еще двух роботов. На этот раз те добирались до лесополосы. Их целью был пункт, куда российские военные приезжали, перегруппировывались, отдыхали и затем отправлялись дальше. ВСУ утверждает, что эта вылазка стала успешной. Независимого подтверждения результатов удара пока нет. Почему такая связка из воздушного и наземного беспилотников может создавать новую проблему для обороны, объясняет специалист по беспилотникам Петр Савченко.
12: На расстоянии 10-15 километров от фронта военные прежде всего ждут угрозу с воздуха. Они следят за FPV-дронами, работают средства радиоэлектронной борьбы, могут использоваться перехватчики. А здесь воздушный носитель оставляет машину на земле. После этого угроза уже движется совсем в другой плоскости и может ждать удобного момента для атаки.
7: И похоже, это уже не единичный эксперимент, а целая стратегия. Разрабатывать такую схему Украина начала еще примерно в ноябре прошлого года, объясняет военный аналитик Александр Литвин.
13: Задача здесь не в том, чтобы завтра полностью заменить пехоту роботами. Гораздо реалистичнее постепенно отдавать машинам самые опасные задачи. Разведку, доставку грузов, эвакуацию, минирование, а теперь и атаку позиций. То есть туда, где раньше обязательно должен был идти человек, сначала пытаются отправить машину.
7: По словам военных аналитиков, теперь меняется сама последовательность боя. Сначала в опасную зону летит машина, из нее высаживается еще одна машина. Она находит позицию и атакует. А украинский оператор все это время может находиться за десятки километров от линии фронта. То есть смысл этой технологии очень простой. Чем больше работы на поле боя смогут делать роботы, тем меньше солдат придется туда отправлять. Российские военкоры в шоке от таких новостей и открыто пишут, что армия России опять не успевает за прогрессом противника и тратит силы на бомбежки энергетики мирных городов, а инициативу на поле боя в это время перехватили ВСУ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Говорят военкоры.
6: До победных труп еще далеко. Военкор Котенок о наступлении противника на ряде направлений и угрозе новых ударов по российской инфраструктуре.
14: За обилием сообщений о наших ударах по тылам прошу не забывать, что противник наступает на ряде направлений. Одно из угрожаемых – Краснолиманское. Ряд каналов сдержанно рисует обстановку на это направление. Противник не разбит, капитуляции не просит, отсиживаться в обороне не собирается. И снова угрожает новыми ударами по нашей инфраструктуре и энергетике. Это к тому, что у нас уже заранее некоторые трубачи начали выдувать победную медь о том, что противнику конец. Так вот, до конца далеко, как до Киева, хотя число ударов по нему не снижается. Как и по нам не снижается. Война продолжается.
6: Швейцария оставила санкции против России. Олег Царев о провале инициативы, которая могла разморозить российские активы.
15: Швейцария отклонила инициативу об ужесточении нейтралитета. Санкции против России сохраняются. Инициатива о жестком нейтралитете провалилась с разгромным счетом. Против почти 70%, за чуть больше 30%. Правая швейцарская народная партия хотела закрепить в Конституции запрет на любые санкции против воюющих стран, кроме одобренных ООН. Для России это означало бы отмену всех действующих ограничений. России это дало бы разморозку миллиардов франков российских активов в Швейцарии, возврат доступа к швейцарским банкам и трейдерам, снятие запретов на танкеры и логистику. То есть один из крупных финансовых и сырьевых хабов мира снова открылся бы для российских денег и товаров. Жаль, но не сработало. Правительство, парламент и бизнес выступили против. Они, а следом и большинство избирателей, считают, что стало бы поощрением России, нанесло бы ущерб безопасности и репутации нейтрального посредника. Все нынешние санкции против России остаются в силе.
6: Центробанк борется с инфляцией, которую разгоняет само государство. Военкор Живов о тарифах, монополиях и замкнутом круге российского роста цен.
1: На днях выступала моя, безусловно, самая любимая чиновница, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В общем, суть инфляции, конкретно в России, такая. Значительная часть экономики завязана на государство. Бюджет, госзаказ, госбанки, госкорпорации, льготные кредиты, инфраструктурные монополии и регулируемые тарифы. В ключевых отраслях – энергетике, транспорте, сырье, инфраструктуре – цена часто определяется не конкуренцией, а государством, тарифной формулой или узким кругом правильных игроков. Но откуда же берется эта проклятая инфляция? Ее, среди прочего, формируют те же тарифы. Дорожают электричество, газ, тепло, перевозки, топливо, коммунальные услуги. То есть инфляция этого года, с которой стоически борется Центробанк, это прибавка, которую госмонополии нарисовали себе в прошлом году. А еще министерства, которые ввели акцизы, штрафы, пошлины, сборы и так далее. Получается, что Центробанк борется сам с собой и другими государственными институтами, которые каждый год, будьте любезны, поднимают цены на уровень инфляции прошлого года, которую сами в прошлом году и сформировали. Отсюда делаем вывод. Эта музыка будет вечной. Ослика просто водят по кругу.
16: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Житель Нижнего Новгорода о том, что город парализован бензиновым кризисом, а люди теряют терпение в многокилометровых очередях.
19: Знаете, мне вот сейчас стыдно за Нижний Новгород. Стыдобище такая, что просто слов нет. Регион, который производит бензин, у которого имеется НПЗ, сидит без бензина. При этом Москва, Кострома, Иваново, Ярославль, все нормально с бензином. Ну, есть там небольшие очереди, но не критичные. Нижний Новгород вообще стоит, Лукойл пустой, Газпром километровой площади. На улице уже драки происходят на заправках. Товарищ губернатор, а что, все, выборы прошли, можно расслабиться, да? Я этого не понимаю, друзья. Не хочу разбираться причин, причины все понятны, но... Как-то все так сложилось интересно, да, у нас с вами. Регион, который делает бензин, сидит без бензина. Удивительно. Сапожник без сапог получается, да? Это как в пандемию. Маску нельзя купить без маски. Люди тратят по 3, 4, 5 часов стоять в очередях. Нам что, делать нечего, что ли? Ну, неужели этот вопрос как-то нельзя решить? Все гонит куда-то, видимо, в Москву. Я так понимаю. Других вариантов нет.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что происходит, когда у российских регионов начинает не хватать денег. На бумаге это называется дефицитом бюджета, но для людей все выглядит гораздо проще. Переносят ремонт дорог, режут программы, откладывают стройки и занимают все больше денег. Где-то причина в падении доходов, где-то в растущих расходах и долгах. Разберемся, что регионы начинают сокращать в первую очередь и как это потом отражается на обычной жизни.
26: Масштаб вот этой проблемы, он часто как-то, ну, ускользает от нас. Потому что минус в региональной казне – это же абсолютно неосязаемая вещь. Из окна ведь не видно, что бюджет не досчитался средств, пока не перестают ходить автобусы или, не знаю, не замерзает стройка школы.
20: Ага, ну вот статистика прошлого года как раз отлично показывает, как быстро этот минус накапливается. Я когда посмотрела итоги 2025 года, там более 70 регионов оказались в дефиците.
26: Более 70?
20: Да.
26: Ого.
20: Да, и общая нехватка средств составила вообще колоссальную сумму. Это около 1,5 триллиона рублей.
26: Полтора триллиона? звучит как, знаешь, какой-то фундаментальный сбой в планировании. Хотя, с другой стороны, дефицит же не всегда означает прямо катастрофу. Многие мировые мегаполисы годами тратят больше, чем зарабатывают, ну, просто перекрывая разницу инвестициями.
20: Тут проблема кроется в причинах и, главное, в скорости изменений. В 2025 году расходы территории в стране выросли, ну, почти на 9%.
26: Ну, это как раз легко объяснимо. Инфляция же бьет по всем. Дорожают строительные материалы для проектов, плюс закон требует регулярно индексировать зарплаты бюджетникам.
20: Верно, расходы растут быстро, а вот доходы за тот же период увеличились лишь примерно на 4%. И самый сильный провал случился в сборах налога на прибыль компаний. Они упали примерно на 9%.
26: Это, скорее всего, прямое следствие проблем у крупных экспортеров. Из-за сужения рынков сбыта они теряют выручку. Ну и налоги, которые питают регионы, резко сокращаются.
20: А региональные власти просто не успевают к этому адаптироваться. Понимаешь, доходы предприятий падают скачкообразно и непредсказуемо, тогда как социальные обязательства зафиксированы законом, и отменить их нельзя.
26: Если перевести эти миллиардные процессы на такой бытовой язык, регион сейчас напоминает семью, которая столкнулась с внезапной потерей части дохода.
20: Да-да. Допустим, семья заранее распределила базовые траты. Там, платежи за квартиру, еда, лекарства, ну или оплата сиделки для пожилого родственника. И вдруг один из супругов лишается квартальной премии.
26: При этом не заплатить за отопление зимой нельзя. И отказаться от услуг сиделки тоже невозможно. Это такие защищенные статьи расходов, от которых напрямую зависит жизнеобеспечение.
20: Абсолютно. Поэтому семья принимает, ну, единственно доступное решение – капитальный ремонт ванной откладывается на неопределенный срок. Покупка машины отменяется, а нехватку денег на продукты просто закрывают кредитной картой.
26: И в следующие месяцы свободных денег становится еще меньше, потому что банк начинает списывать проценты по долгу.
20: С бюджетами областей происходит абсолютно то же самое. Правда, если смотреть на среднюю температуру по больнице в первой половине 2026 года, картина кажется благополучной. Общий дефицит составил всего 57 миллиардов рублей.
26: Но эта средняя цифра наверняка скрывает гигантское географическое расслоение. Богатые финансовые центры могли восстановить доходы, в то время как вот эти зависимые территории продолжили падение.
20: Да, и очень показательный пример такой зависимости – Кузбасс. Экономика этого региона исторически жестко завязана на угледобывающей отрасли.
26: Угольщики теряют внешние рынки, снижают добычу, их прибыль падает, ну и областной бюджет получает эту пробоину просто мгновенно.
20: И вот за 2025 год дефицит Кузбасса приблизился к 56 миллиардам рублей. Один только налог на прибыль рухнул с более чем 43 миллиардов.
26: До скольки?
20: Менее чем до 30 миллиардов.
26: Ничего себе провал. Возникает резонный вопрос, а где федеральный центр? Обычно же такие вещи компенсируются прямыми дотациями.
20: Регион отчитался примерно о 8 миллиардах рублей дополнительной федеральной помощи. Но эта сумма покрывает лишь малую часть разрыва. Десятки миллиардов дефицита никуда не исчезли.
26: Ну, с такой дырой в балансе планировать следующий год можно только через масштабное урезание вообще всего подряд?
20: Планы действительно порезали очень жестко. Финансирование образования снизили с 63 до 50 миллиардов рублей. Здравоохранение с 46 до 40 миллиардов.
26: Минус 13 миллиардов на школы? И минус 6 на больницах? Но это же, по идее, должно означать закрытие учреждений, ну или массовые увольнения. Каждую десятую школу закроют?
20: Как раз нет. Бюджет устроен хитрее. Тут возвращаемся к правилу защищенных статей. Зарплаты учителям и врачам выплатят полностью. Базовые пособия тоже. Экономия бьет по графе «развитие». Вот ЖКХ и дороги урезали с 46 до 39 миллиардов. Социальную поддержку почти с 40 до 31.
26: Выходит, услуга как таковая не исчезает. Исчезает ее качество и перспектива. Школу не закроют, но новый просторный корпус строить уже не начнут.
20: Да, больницу не закроют, но закупку современного томографа отложат. И в финансовых отчетах такая экономия выглядит совершенно безопасной. Никто не выходит на протесты, ведь все внешне функционирует как раньше.
26: Знаешь, безопасность – это абсолютно иллюзорная. Она длится ровно до тех пор, пока школьный автобус, которому давно пора на списание, не сломается окончательно. Или пока старая теплотрасса не лопнет в январе.
20: И тогда проблема одной просевшей отрасли превращается в физическую проблему целого города. Предприятие снижает добычу, у работников падают премии, люди начинают меньше тратить.
26: Ага, местный бизнес сразу чувствует снижение спроса, и в итоге замедляется рост налога на доходы физических лиц. Эффект домино.
20: Именно. Кузбасс попытался решить проблему прямым урезанием развития. Но если отказ от строек ведет к стагнации, должны быть регионы, которые пытаются залить этот пожар деньгами.
26: Кредитами, в смысле?
20: Да, Иркутская область пошла как раз по такому пути, демонстрируя следующий этап кризиса – попытку закрыть дыру масштабными займами. Дефицит региона превысил 46 миллиардов рублей.
26: Значит, чтобы профинансировать все обещанные стройки и социальные программы, им пришлось наращивать госдолг.
20: И они увеличили госдолг вдвое за один год. Догнали его с 36 до 82 миллиардов рублей.
26: В два раза за год? Слушай, в текущих экономических условиях занимать такие объемы – это же добровольно лезть в финансовую петлю.
20: Причем регион привлек у коммерческих банков больше 58 миллиардов рублей. Нужно четко понимать разницу. Бюджетные кредиты от центра выдаются на льготных условиях, там минимальные ставки. А вот коммерческие банки дают деньги под рыночный процент.
26: Который сейчас крайне высок. Получается, то есть они взяли десятки миллиардов под огромный процент просто для того, чтобы поддерживать текущие обязательства. Насколько выросла цена обслуживания такого долга?
20: За один год платежи по процентам выросли почти в 13 раз. В 2025 году регион отдал банкам более 4 миллиардов рублей просто за обслуживание.
26: 4 миллиарда просто испарились из бюджета? Это же цена непостроенных детских садов.

0: А дорогие кредиты, как в Иркутске, к долговой спирали, губернаторы реально оказываются в тупике. Часто звучит популярный аргумент. А почему бы просто не уволить чиновников? Порезать им командировки?
1: Вот Башкортостан наглядно показывает, почему административные сокращения не решают фундаментальную проблему. В 2025 году дефицит республики был небольшим, менее 6 миллиардов. Но на 26-й запланирован резкий скачок, почти до 37,5 миллиардов рублей.
0: И как они собираются гасить такой рост дефицита, не прибегая к безумным кредитам?
1: Внедрена программа оздоровления финансов до 2030 года. Ее ожидаемый эффект – около 8 миллиардов рублей в год. И она включает аудит командировок, отказ от праздников и сокращение вакансий.
0: Звучит отлично для пресс-релиза, но математика здесь, мягко говоря, не сходится. Экономия на билетах бизнес-класса даст в лучшем случае сотни миллионов, а дыра измеряется десятками миллиардов. Объясни, что тогда реально скрывается за словом «оптимизация»?
1: За ним скрывается системная реорганизация всей бюджетной сети. Например, объединение учреждений образования или слияние двух сельских больниц в одну.
0: Для министерства это управленческая победа. Пустующее здание больницы снимается с баланса, за отопление платить не нужно. А для обычного человека это оптимизация означает, что надо ехать за базовой справкой на автобусе в соседний населенный пункт.
1: И это не все. Программа также включает адресность социальной поддержки. На этом направлении Башкортостан планирует сэкономить почти миллиард рублей.
2: Адресность в теории справедлива. Помогать нужно только тем, кто действительно находится за чертой бедности.
1: На практике это означает введение крайне жестких критериев нуждаемости и сбор обязательных справок о доходах. Если доход семьи превысил установленный порог буквально на 100 рублей, пособие отменяется.
2: В итоге бюджет успешно сэкономил миллиард, а конкретная семья просто потеряла часть своего ежемесячного дохода. А что с инфраструктурными проектами? Парки, дворы?
1: Регион перекладывает часть финансирования благоустройства на муниципалитеты, требует от них большего местного софинансирования для участия в программах.
2: Это хитрый способ отменить проект чужими руками. У администрации небольших районов почти никогда нет свободных денег. Если район не нашел свою долю, область на законных основаниях не выделяет средства на парк.
1: Именно. И здесь возникает логичный вопрос. Если дефицит достигает десятков миллиардов, почему региональные власти просто не вычеркнут из планов один крупный, дорогой, но не самый срочный объект?
2: Потому что региональный бюджет зажат в тиски федеральных субсидий. Это ловушка софинансирования национальных проектов.
1: Точно. Чтобы получить крупную сумму из федерального бюджета на стройку, скажем, огромного ледового дворца, регион обязан вложить свою определенную долю.
2: Отказавшись от этой стройки, область сэкономит 1 местный рубль, но потеряет 5 рублей федеральных инвестиций, которые улучшают статистику и создают рабочие места строителям.
1: Поэтому властям выгоднее сохранить дорогостоящие мегапроекты даже в тяжелый год. Со стороны это кажется абсурдом. На гигантский объект деньги чудесным образом находятся, а банальный ремонт протекающей крыши в поликлинике откладывается.
2: Крыша поликлиники финансируется исключительно из местных средств. Ее вычеркнуть проще всего. Ни перед кем не придется отчитываться за потерю субсидий.
1: И тут как раз проявляется самый опасный механизм дефицита. Региональные власти спасают свой областной баланс, но спускают нехватку денег вниз, в районы и города. И географическое расслоение внутри региона усиливается многократно.
2: Это очень четко прослеживается на примере той же Иркутской области. Я обратил внимание, там просроченная задолженность местных бюджетов достигла 5 миллиардов рублей.
1: Да, и важно посмотреть, перед кем образовалась эта задолженность. Зарплаты бюджетникам местные власти выплачивали строго в срок. Это жестко контролируется. А вот счета за коммунальные услуги перед поставщиками начали массово задерживать.
2: Цепочка тут очевидна. Муниципальный бюджет не переводит деньги местному водоканалу за садики и школы. Водоканал недополучает миллионы. Ему не на что чинить изношенные трубы, и он копит собственные долги.
1: За электричество, например. А затем это коммунальное предприятие обращается к регулятору с настоятельной просьбой повысить тариф, потому что система на грани аварии.
2: В конечном итоге за областной дефицит расплачивается обычный житель, когда просто получает новую квитанцию за квартиру с возросшими цифрами.
1: Расплачиваются разные группы.
2: Но главная угроза – это формирование физического инвестиционного долга. Инфраструктура стареет.
1: Ситуация, когда в бумажном отчете долго не существует, а на улице он представлен в виде гниющей инфраструктуры.
2: Главный закон отложенного ремонта неумолим.
1: Инфраструктура не умеет ждать бесплатно. Сэкономили на замене ветхой трубы сегодня, через год она неизбежно рвется посреди зимы.
2: И бюджету придется.

0: придется оплатить экстренное устранение аварии, потом компенсации, а затем все равно выделить деньги на замену этой же трубы.
1: Причем стоимость этой замены через год будет существенно выше из-за инфляции. Экономия одного года превращается в двойной счет в следующем. Это правило работает со школами, дорогами, общественным транспортом.
0: Кто по факту несет на себе тяжесть этого дефицита? Будущее поколение платит через огромные проценты по кредитам.
1: Местный бизнес платит через более жесткое администрирование налогов и внезапные проверки.
0: Обычный гражданин расплачивается своим временем и комфортом. Человеку приходится дольше стоять на морозе в ожидании старого автобуса, который постоянно ломается, потому что закупку новых перенесли на 3 года.
1: В финансовом отчете эта цена человеческого времени равна нулю. Но для жителя она абсолютно реальна.
2: Слушай, а возникает вопрос об участии Москвы. Федеральный центр же регулярно предоставляет дотации, выдает короткие кредиты, иногда списывает старые долги. Разве этот механизм не страхует регионы от коллапса?
1: Помощь, конечно, существует.
2: Казначейские кредиты помогают закрыть кассовые разрывы в моменте.
1: Но у этой помощи всегда есть жесткие условия. Она строго целевая.
2: Губернатор не может взять средства, выделенные министерством на реализацию нацпроекта, и заткнуть ими дыру в текущих долгах муниципального водоканала.
1: Верно. И программа оздоровления финансов – это строгий контракт. Москва облегчает долговую нагрузку, но взамен требует от региона найти собственную внутреннюю экономию, то есть резать местные программы.
2: Подобная конструкция лишает регионы финансовой самостоятельности. Любой шаг влево или вправо приходится согласовывать, а приоритетом становится отчетность перед центром, а не реальные потребности района.
1: Разобранные нами примеры 3 регионов показывают 3 разных диагноза. Кузбасс страдает от падения базовой отрасли и вынужденно замораживает развитие. Иркутская область показывает цену дорогих коммерческих займов, где проценты съедают будущие стройки. А Башкортостан внедряет систему экономии, усложняя доступ к социальной поддержке.
2: И когда официальная статистика бодро рапортует, что доходы бюджетов по стране в целом выросли, это, ну, никак не помогает жителям конкретного промышленного города пережить локальный кризис.
1: Бюджетный кризис опасен не цифрой со знаком минус в таблице. Опасно постепенное привыкание системы к постоянной нехватке. Откладывание развития начинает восприниматься как норма.
0: Сегодня не отремонтировали теплосеть, сославшись на трудности. Завтра у района не хватило денег на софинансирование благоустройства двора. Послезавтра, ради оптимизации, сельскую больницу объединили с соседней. Человек привыкает к тому, что среда вокруг него деградирует.
1: Подведем итог разбора. Сам по себе минус в бюджете еще ничего не говорит, пока не видно, на чем начинают экономить. Проблема начинается тогда, когда из-за нехватки денег откладывают дороги, ремонты, школы, больницы и другие вещи, которыми люди пользуются каждый день. Чем дольше такие решения переносят на потом, тем дороже потом обходится исправление. Получается, что бюджетный дефицит – это не абстрактные цифры, а вполне конкретные изменения в жизни региона. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: В Калининградской области упрощают жизнь застройщикам. Власти решили изменить застройку охранных зон. Археологические исследования канут в лету, как и история Янтарного края. Выборы прошли, цены взлетают. Калининградцам нужно готовиться к подорожанию табака и алкоголя. Остановит ли это рост алкоголизма в регионе? Все не так однозначно. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Зачем это нужно ФСБ? Итак, несмотря на убыль населения и падение рождаемости, в Калининградской области местные власти взяли курс на активную застройку региона. И уже даже собираются упростить застройку охранных зон. Проще говоря, с легкой руки чиновников могут отменить археологические исследования.
5: Служба охраны памятников Калининградской области подготовила приказ, который отменяет обязательные археологические исследования перед строительством в охранных зонах 383 исторических объектов. Также власти предлагают убрать требования исследовать старые кладбища и при необходимости перезахоранивать найденные останки. Археологи предупреждают, что данные изменения противоречат федеральному законодательству. Если приказ примут, исторические артефакты и человеческие останки могут оказаться прямо под ковшом экскаватора. На что руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов ответил, что никакой проблемы не видит. По его словам, какая разница, что находится под землей? Также Маслов назвал археологию бизнесом и заявил, что действующие требования создают лишние расходы.
4: В общем, региональные чиновники снова упрощают жизнь застройщикам. Ради ускорения строительства они готовы отказаться от исследований даже там, где под землей могут находиться исторические памятники и кладбища. Для Калининградской области, где практически каждый участок хранит следы прошлого, последствия могут быть необратимыми. Хотя кто об этом думает, когда на кону коммерческой застройки в первую очередь прибыль в собственный карман? Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новый ЖК в историческом районе Калининграда.
5: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой до 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
4: Уже ни у кого нет сомнений в том, что региональные власти на короткой ноге со строительным бизнесом. Подтверждение этому масса. Вот еще одно появилось на днях.
5: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался от депутатского мандата, полученного по списку «Единой России». Освободившееся место в ЗАГС собрании получил застройщик Олег Носарев, гендиректор управляющей компании «Рантау» и бывший депутат Зеленоградского окружного совета. За прошлый год Носарев задекларировал доход почти 125 миллионов рублей. Он вошел в тройку самых состоятельных кандидатов «Единой России» на региональных выборах. Носарев совмещал депутатскую деятельность со строительным бизнесом. Ранее областные власти перевели принадлежащие ему 76 участков на въезде в Светлогорск под многоквартирную застройку. На подачу предложений по изменению правил застройки тогда дали всего одни сутки.
4: Словом, одни зарабатывают, а другие платят. Пивной и винный ценник в Калининграде поедет вверх. «Интерфакс» выдал в эфир новость про рост акцизов до 6% в 2027 году. И тут же новость снес. «Коммерсант» также подтвердил. Акциз на пиво крепче 8%. 35 рублей. Вино – 158 рублей. При этом сюжет почти детективный получился. Агентство публикует цифры со ссылкой на источник, знакомый с поправками в налоговый кодекс. И вскоре материал пропадает. Вопрос «почему удалили?» ответа не имеет. Как вариант, решили не пугать народ раньше времени. Пока Госдума не примет поправки, все это проект. Но и так понятно, что при нынешней дыре в госбюджете роста акцизов не избежать, как и повышения налогов. Так что нужно готовить кошелек и нервы. Курить и пить станет дороже. Правда, вряд ли это кого-то остановит, особенно когда количество алкоголиков в Калининграде снова выросло.
6: В 2025 году в Калининградской области вырос уровень алкоголизма. Согласно официальным данным федеральных статистов, по итогам прошлого года медики зафиксировали в самом западном регионе резкий всплеск числа пациентов с впервые установленными диагнозами алкоголизм и алкогольный психоз. Если в 2024 году таких больных в области зафиксировали 410 человек, то в 2025 алкоголизм впервые подтвердили у 504 жителей. Это позволило Калининградской области оказаться на 8-м месте в Северо-Западном федеральном округе. Лидеры антирейтинга – Псковская область, Санкт-Петербург и Вологодская область. Здесь выявили наибольшее количество случаев алкогольной зависимости среди населения.
4: И в продолжении темы о наболевшем. В Калининграде после поручения губернатора к разобраться с очередями к врачам пациенты сообщают об отмене уже полученных талонов в Медрек-39. В региональном Минздраве объясняют длинные очереди дублирующими записями. Дескать, их удаляют, а ситуацию поручено решать каждой больнице отдельно. Но для пациентов это означает одно – исчезнувший талон придется восстанавливать заново. Все знают, что история эта тянется давно. В июле калининградцы сообщали об очереди к терапевту более чем из 770 человек. Звучали жалобы и на многотысячные очереди к узким специалистам. Так одна пациентка называла номер 3479 к неврологу. Другая рассказывала, что целых полтора года не может попасть к окулисту. Словом, хотя и перенесли записи к врачам с полуночи на 7 утра, ситуация все равно не меняется. Собственно, как и власть, поэтому ничего удивительного и в следующей истории. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Об этом в интервью «Новому Калининграду» заявил немецкий политолог Грегор Шпицен. Он уверяет, слухи о немецких претензиях на Восточную Пруссию не более чем мыльный пузырь.
6: Что касается того, что Германия якобы спит и видит, как бы вернуть Восточную Пруссию, я отношусь к подобным теориям очень скептически. Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное управление ФСБ для того, чтобы оправдать свою работу и получить дополнительное финансирование из федерального центра на организацию специального немецкого отдела и противодействие мнимым угрозам.
4: По словам эксперта, разговоры о желании Германии вернуть Калининград не имеют никаких оснований. В то же время силовикам выгодно распространять такую информацию, чтобы сохранять власть и влияние в регионе. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! У штурвала лоцман. Интересные новости приходят из Дании. Причем, на первый взгляд, ничего такого, чтобы хвататься за голову. Просто датская военная разведка выпустила очередной доклад про Россию. Мало ли этих докладов выходит. Положили на стол, поговорили, разошлись. Но я начал читать подробнее и понял, что там поменялась одна очень важная вещь. Датчане больше не рассуждают в стиле «а может быть, когда-нибудь». Они говорят конкретно. В ближайшие месяцы ждем усиления гибридных действий со стороны России. И готовимся к тому, что проблем будет больше, а последствия могут быть серьезнее. И вот тут я хочу признаться. Я довольно долго смотрел на европейцев примерно так же, как, мне кажется, смотрели на них в Москве. Ну какие из них бойцы? Пока соберутся, пока 20 парламентов договорятся, пока юристы проверят каждую запятую, уже можно забыть, с чего вся история началась. Кабель повредили? Давайте расследование. Что-то странное произошло возле военного объекта? Еще расследование. Кибератака? Создадим комиссию. Тягомутина страшная. И в России эта идея, по-моему, вообще отлично прижилась. Европа разжирела, отвыкла от больших проблем. Никто открытого конфликта не хочет. Значит, можно давить, пугать, трясти орешками и другими стратегическими предметами. Максимум – повозмущаются. Так вот, похоже, датчане решили, что хватит каждый раз просыпаться после того, как что-нибудь случилось. Глава военной разведки Дании Томас Аренкиль на этой неделе сказал совершенно прямую вещь. Россия уже усилила гибридную войну против нас. И дальше добавил, в ближайшие месяцы датская разведка ждет еще большего количества попыток, причем с более тяжелыми последствиями. Речь у них идет про саботаж, кибератаки, проблемы вокруг инфраструктуры, предприятий, которые связаны с поставками Украине. Министр обороны Дании Йеппе Бруус формулирует еще проще. Они опасаются, что в какой-то момент такой инцидент может закончиться человеческими жертвами. А теперь самое интересное. Откуда они вообще все это берут? Потому что можно, конечно, выйти к микрофону и сказать «русские идут». Такое мы слышали уже миллион раз. Но у датчан сейчас работа устроена немного иначе. У них есть военная разведка, ФЕ. Есть внутренняя служба безопасности, ПЕТ. И они уже не просто ловят одну громкую историю и неделю ее обсуждают. Они собирают мелкие вещи. Кто-то пытается завербовать человека через Телеграм. Кто-то предлагает за деньги сфотографировать склад, показать подъезд к предприятию, снять на видео ворота, транспорт, охрану. Каждая такая просьба сама по себе выглядит почти смешно. Ну, сфотографировал человек забор. И что? А датская ПЭТ в сентябре прямо сказала: «Нет, ребята, вот из таких мелочей и собирается подготовка к диверсии». По их данным, российские спецслужбы пытаются находить людей через соцсети, игровые платформы и мессенджеры. Человеку могут даже не говорить, для кого он работает. Дали небольшое задание, заплатили криптовалютой – до свидания. А фотография потом ложится рядом с другой фотографией, адресом, схемой въезда, и получается уже вполне полезная разведывательная информация. И датчане теперь буквально объясняют своим предприятиям. Не ждите, пока к вам кто-то придет с канистрой. Если вокруг объекта вдруг появился необычный интерес, странные фотографии, вопросы, люди ходят и что-то снимают, сообщайте сейчас. Вот это, мне кажется, важнее любого громкого заявления. –
7: Потому что Европа здесь начинает делать то, что у нее получается лучше всего. Медленно, нудно, зато системно. У датской разведки уже есть предыдущие оценки. Еще в прошлом году они писали, что считают угрозу саботажа против вооруженных сил высокой. Отдельно разбирали кибератаки. В декабре датчане публично связали с российскими структурами взлом водоканала, после которого в одном из населенных пунктов рванули трубы и часть людей осталась без воды. Отдельно были атаки на сайты перед выборами. То есть сегодняшнее заявление не появилось внезапно в четверг утром. Там постепенно собирают цепочку. Вот этот случай, вот этот, вот здесь увидели один и тот же метод, вот здесь похожую группу. Москва все это отвергает. Российское посольство в Дании говорит: «Покажите конкретные доказательства и не нагнетайте». Это позиция Москвы, она понятна. Но вот дальше начинается штука, которую, как мне кажется, в России довольно долго недооценивали. Чтобы европейцы что-то решили, их действительно иногда хочется встряхнуть за плечи. 5 лет обсуждений – вообще не проблема. 10 совещаний, 20 комиссий, 40 папок. Но, когда эти люди наконец приходят к выводу, что проблема реальная, дальше они строят систему уже не на четверг и не до следующих переговоров. Они меняют правила для компаний. Они начинают учить бизнес, что считать подозрительным. Они сводят вместе данные разных спецслужб. НАТО параллельно усиливает обмен разведданными именно по саботажу и странной активности, которую европейские государства связывают с Россией. Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, Reuters прямо сказал: «Обмен информацией сейчас усиливают». Вот в чем разница. Сегодня в Москве политическая погода одна, завтра – другая. Сегодня Трамп чуть ли не лучший собеседник, завтра снова выясняется, что он обманул ожидания. Послезавтра опять говорят о пространстве для диалога. А европейская машина работает ужасно медленно. Зато когда там появляется новый закон, новая база, новая система защиты или новый порядок обмена разведданными, эта штука потом может прожить 20 лет. И для нас в Калининграде это, кстати, совсем не отвлеченная датская история. Потому что гибридная безопасность Европы сейчас очень плотно завязана на Балтику. Кабели проходят здесь, суда ходят здесь. Российские порты здесь. Калининград здесь. Дания контролирует выход из Балтийского моря. Польша, Литва, Швеция, Финляндия – все рядом. Поэтому, если европейцы окончательно перейдут от схемы «каждый случай расследуем отдельно» к схеме «собираем все вместе и заранее исходим из того, что следующая проблема будет», это почувствует именно наш регион. Причем я бы здесь вообще не спешил радоваться ни одной стороне. Потому что чем больше вокруг Балтики спецслужб, военных, камер, проверок, новых правил и людей с пальцем возле красной кнопки, тем меньше остается места для обычной ошибки. А ошибки, как мы прекрасно знаем, случаются у всех. Так что новость из Дании для меня не про то, что датчане вдруг испугались России. Наоборот. Они, похоже, решили, что бояться после очередной проблемы поздно. И теперь пытаются собирать информацию до того, как она случится. Европейцы могут очень долго чесаться. Тут я своего мнения не поменял. Но есть неприятный нюанс. Когда они, наконец, дочесались до решения, решение потом живет десятилетиями. И вот это уже штука, за которой на Балтике я бы следил очень внимательно. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мой канал в ТикТок, присылайте темы, которые хотите услышать, и оставляйте свои комментарии.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Житель Липецка простоял час в очереди на АЗС, чтобы залить по лимиту 30 литров бензина.
10: Так, ну что, новый квест начинается. Стали в очередь за бензином. 95-го в городе нигде нет. Здесь на Роснефти, на аэропарке. Значит, сколько мы простоим? Засекаем? Сейчас 11 часов дня. Ну что, стартуем?
11: Так, значит, вот кольцо аэропарка. И вот туда уходит за поворот сама заправка. Ну, посмотрим.
10: Очень быстренько двигается. Бензин пока есть. Конечно, когда кризис такой, сразу мысли. Надо машину, наверное, продавать побыстрее, да? Или менять на дизельную, или вообще на электро.
11: Вот кольцо аэропарка. Кто не хочет заправляться на Роснефти по 69.95, там 73, вот, можете заправиться вот на Алексойле 135, 118, 86, 89.
10: Прошло 50 минут, и за 50 минут мы вот почти добрались до заправочки. В принципе, новая реальность такая.
12: Решили заправляться, прошел ровно час. 105 дают 30 литров всего лишь.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
14: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
13: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы, но и государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
13: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
13: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
17: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
13: По словам эксперта, втраты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Участник СВО Дмитрий Тимченко о беспределе, который творится в медицинском учреждении на Камчатке.
18: Вот обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу. Я ветеран боевых действий, на пенсии по инвалидности. Вот. Я хочу вот просто... Когда у нас начнется что-то, справедливость какая-то, у меня вот полтора года гниет рука. Наш Минздрав не шевелится. Ребята, кто видит это видео, пожалуйста, сделайте огласку ему. Ну реально, я уже устал, в смысле. Сделайте репост, там, перешлите кому-нибудь. Пусть, может, я не знаю, может, кто-нибудь его увидит. Вот так вот, а как у нас на Камчатке относятся к ветеранам боевых действий. Ну, это не шутка, в смысле, я там... Ничего там не пытаюсь преувеличить. Нет, это вот на самом деле, что творится беспредел. В смысле, мне уже пофиг этих приставов. Ну вот реально я на них хотел. Мне просто хочется, чтобы мне сделали, ну, прооперировали руку. Больше я от этого государства ничего не прошу. Вот делайте только, что должны. Где этот Минздрав? Где эти врачи, которые совали клятву Гиппократу, что будут лечить народ? Так они коновалы. И еще вообще половина недостойных работает. Их вообще гнать оттуда поганой метлой надо. Они
19: сидят только себе, жоп съедают. Вот на самом деле вот этого хирурга встретил у нас в новой больнице. В смысле, я ему показывал бумажки, руку показывал, он мне, знаете, что говорит. Он даже не смотрел. Он мне просто говорит с таким тупым еб... Так оно не работает. Ну вы что творите над нами, а?
3: Криминальные новости.
20: Российскую туристку, пропавшую в Абхазии, нашли убитой. По данным ШОТ, 26-летняя Амина Бигбова приехала в Гагру отдохнуть и собиралась вернуться домой 24 сентября. Накануне она познакомилась с местным жителем, 25-летним Эдгаром Абугбой, который торговал фруктами. Вместе они уехали в съемную квартиру, после чего Амина перестала выходить на связь. Пропавшую искали несколько дней. Вскоре силовики вышли на след парня и задержали его. На допросе он рассказал, что повздорил с девушкой и задушил ее. Эдгар пояснил, что взял у знакомого машину, отвез тело туристки в ущелье и хотел утопить его, но не смог. Тогда он оставил его завернутым в покрывало в кустах у дороги. Телефон и вещи девушки выбросил. После признания задержанный показал полиции, где спрятал свою жертву. По данным базы, признавшийся в убийстве девушки в Абхазии оказался рецидивистом. 7 лет назад он избил, изнасиловал и ограбил россиян. В 2019 году местные СМИ писали, что 17-летний Эдгар привел знакомую к сгоревшим домам в Сухуми и напал на нее. Парень бил ее камнями, а после изнасиловал. Он украл у девушки телефон, деньги и ювелирные украшения. Пострадавшая выжила. Эдгара признали виновным и дали 9 лет колонии строгого режима. Через 5 лет он вышел на свободу. Министерство иностранных дел России освобождение Эдгара тогда восприняли с недоумением. Представители ведомства отмечали, что находиться россиянам в Абхазии небезопасно. Многодетного отца застрелили на глазах у его детей прямо в магазине в Волгограде. Все произошло в Магните в Красноармейском районе. По данным 112, 32-летний Владимир, стоя у кассы, начал оскорблять покупателей. За людей вступился 36-летний мужчина и сделал ему замечание. По словам очевидцев, уже на улице Владимир достал пистолет и 6 раз выстрелил в оппонента. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. У погибшего остались жена и 4 детей. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело. Участники СВО избили руководительницу штаба кандидатки от «Яблока». Активистка Варвара Кошелева, возглавлявшая предвыборный штаб бывшей кандидатки в Госдуму от «Яблока» Анны Шатуновской-Бюрно, рассказала о нападении на нее и ее мужа в Москве. По словам Кошелевой, инцидент произошел около полуночи возле ее дома. Мужчины поставили банку пива на автомобиль активистки, начали провоцировать ее, а затем жестоко избили. Кошелева утверждает, что нападавшие были пьяны и сами рассказали, что воевали на Украине. Сразу стали говорить, что мы предатели Родины, что они за таких, как мы, воюют, а мы неблагодарные твари, сообщила активистка. После нападения Кошелева обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Возбуждено ли по факту нападения уголовное дело, неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Фермер из Краснодара рассказал, что теряет деньги на подсолнечники, урожай обесценен, а расходы растут.
0: Представьте, вы потратили 19 тысяч рублей на то, чтобы произвести тонну продукции, а купить у вас ее готово не больше, чем за 19 тысяч. А вот фермерам, выращивающим подсолнечник, представлять не надо. Они оказались ровно в такой ситуации. Цены на новый урожай уже доходят до 19 тысяч рублей за тонну, хотя у многих себестоимость 20 тысяч и выше. И самое неприятное – это то, что уборка только началась по факту. В этом году подсолнечником засеяли почти 12 миллионов гектаров в России против 10-4 годам ранее. То есть урожай по факту намного больше может выйти на рынок. А как мы знаем, когда товара на рынке больше, а покупателей столько же, а то и меньше, то цена может только падать. И у вас может возникнуть логичный вопрос, почему фермеры просто не продают подсолнечник на экспорт. А ответ заключается в том, что на экспорт семечки действуют пошлины 50%. Причем минимум 32 тысячи рублей с тонны. При нынешних внутренних ценах такой экспорт для большинства хозяйств просто теряет смысл. Поэтому выбор у фермера очень и очень сильно ограничен. В основном подсолнечник приходится продавать российским заводам, которые перерабатывают семечку в масло. Но и у заводов сейчас экономика тоже на самом деле не очень простая. Экспорт масла для них сейчас облагается тоже отдельной пошлиной, плюс есть определенные логистические ограничения. Поэтому, собственно, переработчики тоже пытаются покупать сырье как можно дешевле. И получается такая жесткая ситуация, урожай большой, но при этом огромное ограничение по экспорту. И, собственно, все это давит на одну цифру, цену, которую получает фермер. И вот что особенно тревожно, так это то, что подсолнечник считался всегда высокомаржинальной культурой для фермеров в России и был таким своего рода хеджем для них. А сейчас он для большинства хозяйств может уже оказаться убыточным.
3: Главные новости дня.
21: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по НПЗ дроны разнесли 2 крупные нефтебазы Краснодарского края.
22: Смотри.
21: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотников. Местные власти сообщили о пожарах сразу на 3 объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
23: Бам!
21: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
24: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
21: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
1: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
21: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
2: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
21: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
5: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть, потому что мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают? И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса А что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. А некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятная. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Ну, я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Работница АЗС рассказала о ситуации с бензином в Нижегородской области.
6: Работаю на заправке. Бензина нет вообще никакого с позавчерашнего дня. Это Нижегородская область. Когда он есть, он стоит 139,99. Ух, тут летает. Сейчас приехал газ, сливаем газ. Мне жалко людей. Люди, как добытчики в поисках, как будто кусок мяса увидели просто, едут на этот газовоз в надежде, что это бензин просто. Все злые. Нет бензина. Бензина нет нигде. Газ подорожал до 50 рублей. Как вообще, куда мы катимся просто?
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжают свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
7: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
21: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
1: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
21: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
10: Морская удавка. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о рисках для Балтики и важнейшего экспортного маршрута России.
11: Если взглянуть шире, мы видим возвращение старого инструмента в мировые конфликты – морской блокады. Блокада действует тихо, страховые ставки растут, суда меняют маршруты, торговля дорожает, а нужные грузы доходят не туда и не вовремя. Но, вероятно, назревает новая угроза – Балтика. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция ведут себя все более агрессивно по отношению к России. Это прежде всего подготовка к возможной морской блокаде на Балтике. Балтика – это не просто один из маршрутов. Это главное окно России в Европу. Через него идут нефть и нефтепродукты, удобрения, зерно, уголь, металлы, лес, контейнеры с товаром. Порты Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Приморска, Калининграда – это артерии, через которые Москва торгует с миром. Помимо очевидной цели отвлечь ресурсы Москвы на потенциальный фронт, заставить ее реагировать на переброску натовских войск – это удар по важнейшему экспортному окну. Не зря финны проводят учения по захвату кораблей, а Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие. Хочется верить, что он никогда не настанет. Но он явно прорабатывается.
10: Военкор канал «Архангел» спецназа. Об ударе по железнодорожной логистике в Брянской области.
11: Атака на мост в Брянщине. Этой ночью вооруженные силы Украины провели атаку на Брянскую область, и целью стал мост. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на перегоне Дядьково-Людиново в Брянской области обрушилась часть переправы. 10 вагонов сошли с путей, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Также в Унеческом районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Везде без пострадавших. Ситуация наглядно показывает, какое внимание украинцы уделяют Брянской области. Из-за обилия лесных массивов в этом регионе очень часто действуют вражеские разведгруппы. Наши работают в их лесах, а они в наших. Атака на мост – это в первую очередь удар по логистике. Помимо этого, вооруженные силы Украины активно пробивают воздушный коридор, выискивая позиции противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, чтобы ослабить противовоздушную оборону для пролета беспилотных летательных аппаратов в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня разберемся, кому теперь действительно доступна семейная ипотека. На бумаге программа остается льготной, но для разных семей условия теперь сильно отличаются. Мы взяли 5 семей, посчитали стоимость подходящей квартиры, первый взнос и ежемесячный платеж. И посмотрели, кому банк вообще готов дать такой кредит. Потому что право на семейную ипотеку еще не означает, что семья сможет позволить себе купить жилье.
14: Слушай, знаешь, главная иллюзия вообще любой ипотеки – это наша привычка обсуждать ее исключительно языком ставок. Ну, типа, 6% всегда звучат привлекательно. 10% – ну, терпимо. А рыночные 18% уже откровенно пугают.
12: Согласна. И до октября базовая льготная ставка действительно была одинаковой для всех участников. Те самые 6%. Государство субсидировало до 6 миллионов рублей в регионах, ну и до 12 миллионов в столичных агломерациях.
14: Угу. А все, что выходило за эти лимиты, всегда кредитовалось по рыночной ставке. Но вот новые ступенчатые правила, они делают этот финансовый разрыв между разными семьями предельно наглядным.
12: Верно. Теперь условия жестко привязаны к количеству детей. Семье с одним ребенком в большинстве регионов предлагают 10%. С двумя детьми – 8%. Три ребенка дают ставку 6%. Четыре – 4%. Ну а пять детей – всего 2%.
14: Вот на первый взгляд, согласись, это выглядит как очень мощная и логичная адресная поддержка многодетных. Чем больше детей, тем дешевле кредит. Все четко.
12: Математика ломается, когда мы переходим от красивых процентов к реальным квадратным метрам. Давай возьмем первый пример. Семья с одним ребенком в Екатеринбурге. Им нужна нормальная двухкомнатная квартира. Около 55 квадратных метров.
14: Так, ну при средней цене новостройки в городе такая площадь обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Минимальный взнос 2 миллиона, остается 8 миллионов долга.
12: До изменения правил льготные 6 миллионов шли под 6%, а 2 миллиона по рыночной ставке. Платеж составлял около 83 тысяч рублей в месяц.
14: А теперь льготная ставка для этой семьи выросла до 10%. Рыночный остаток тоже никуда не делся. В итоге ежемесячный платеж подскакивает почти до 97 тысяч.
12: Разница составляет 14 тысяч в месяц. За 15 лет переплата по процентам вырастает с 7 до 9 с лишним миллионов рублей. Квартира не увеличилась, доходы семьи не выросли, а ценник за тот же кредит стал совершенно другим.
14: Слушай, ну чтобы комфортно отдавать 97 тысяч каждый месяц, ну, скажем, не больше 40% от бюджета, семье нужен общий доход около 240 тысяч рублей. При этом средняя начисленная зарплата в Свердловской области едва превышает 101 тысячу.
12: И здесь мы подходим к самому интересному правилу для семей с одним ребенком. Государство готово вернуть им заветные 6%, но при одном условии.
14: Каком же?
12: Они должны внести сразу половину стоимости квартиры. 5 миллионов рублей собственных средств вместо двух.
14: Стоп. То есть кредит сокращается вдвое, и платеж падает до 42 тысяч?
12: Именно. На бумаге идеальная картина. Семья не перегружена долгами.
14: Ага. Только в реальности эта льгота начинает делить граждан не по числу детей, а по размеру их накоплений. Выходит странный парадокс.
12: Какой?
14: Самый дешевый и комфортный кредит получает та небольшая семья, которой он, строго говоря, нужен меньше всего. Просто потому, что у нее уже есть огромный капитал.
12: Это чистая логика управления банковскими рисками. Чем меньше долг по отношению к залогу, тем безопаснее для системы. Ну и государству тоже дешевле субсидировать меньшую сумму.
14: Понятно. Давай усложним задачу. Семья с двумя детьми в Казани. Двухкомнатная им быстро станет тесна. Нужна обычная трешка квадратов на 70.
12: В новостройке это обойдется примерно в 20 миллионов рублей. И тут вскрывается первая ловушка. Формальный минимальный взнос составляет 20%, это 4 миллиона рублей. Но общий лимит кредита в регионе ограничен 15 миллионами.
14: А, я понял. Значит, семье придется добавить еще миллион из своего кармана. Ну, чтобы просто перекрыть разницу. Итого на вход нужно больше 5 миллионов рублей живых денег.
12: Дальше работает новая шкала. Льготный лимит для двоих детей увеличен с 6 до 8 миллионов. Ставка на них теперь 8%. А остальные 7 миллионов финансируются по рыночной стоимости.
14: Я считал эту модель. Платеж немного снижается по сравнению со старыми правилами. Примерно до 188 тысяч рублей. Увеличенный лимит перевешивает возросшую ставку. Но слушай, 188 тысяч в месяц.
12: Угу. Для такого платежа семье требуется официальный подтвержденный доход около 470 тысяч рублей в месяц. Две средние татарстанские зарплаты вместе едва дотягивают до 200 тысяч до вычета налогов.
14: Тут возникает резонный вопрос про материнский капитал. Российские власти ведь выделяют внушительную сумму около 940 тысяч на второго ребенка. Разве этот сертификат не решает проблему входа в сделку?
12: В Казани эта сумма покрывает меньше пятой части необходимого первоначального взноса. Остальные 4 с лишним миллиона семья должна заработать, накопить или выручить с продажи старого жилья.
14: Выходит, чем больше город, тем быстрее обесценивается федеральный сертификат. В недорогих регионах он может закрыть треть взноса, а в мегаполисах превращается просто в символическую скидку.
12: Перейдем к семье с тремя детьми в Новосибирске. Им нужна квартира площадью хотя бы 75 квадратов. Стоимость около 13 миллионов 100 тысяч рублей.
14: Здесь новое правило действительно показывает себя во всей красе. Ставка остается 6%, а льготный лимит вырастает до 10 миллионов.
12: Из 10,5 миллионов кредита рыночным остается только 500 000. Платеж падает почти на 30 тысяч рублей до 92 тысяч в месяц.
14: Требуемый доход в 230 тысяч тоже начинает выглядеть реалистичнее для крупного города. Это вот пример, где программа реально сработала как социальный лифт.
12: Но барьер первоначального взноса в 2,5 миллиона никуда не исчезает. Прежде чем банк выдаст эти подешевевшие деньги, заемщик обязан принести свои.
14: А что происходит, если детей четверо? Им потребуется минимум 90 квадратов. Давай посмотрим на Пермь. При средней стоимости квадратного метра это почти 15,5 миллионов рублей за квартиру.
12: Ставка падает до 4% на 10 миллионов рублей.

0: огромным долгом.
1: Тогда другой вариант.
0: Уехать далеко в область или купить старую вторичку. Зачем эти мучения с дорогими новостройками?
1: Вторичное жилье не субсидируется программой в обычных условиях. Государство использует льготную ипотеку не только для поддержки граждан, но и как мощный механизм стимулирования строительной отрасли.
0: То есть покупателей фактически загоняют в сегмент новостроек, а цены на них годами растут именно благодаря этим дешевым кредитам. Часть выгоды от сниженной ставки оседает в стоимости квадратного метра.
2: Российские власти решают две противоположные задачи. Массовая субсидия поддерживает спрос, но задирает цены. Поэтому новые правила сужают круг тех, кто может взять кредит максимально выгодно.
0: Слушай, давай разберем экстремальный сценарий. Пятеро детей, Москва. Квартира на 100 квадратных метров обойдется примерно в 69 миллионов рублей.
2: Максимальный размер кредита в столице ограничен 30 миллионами. Значит, семье необходимо принести в банк 39,5 миллионов рублей первоначального взноса.
0: Больше половины стоимости жилья. Даже великолепная ставка в 2% никак не помогает собрать эти 39 миллионов наличности. Кто вообще носит такие деньги в чемодане?
1: Верно. Ежемесячный платеж по такой сделке падает на 60 тысяч рублей и составляет 325 тысяч в месяц. Но входной барьер делает эти расчеты бессмысленными для подавляющего большинства. Самая низкая ставка спрятана за самым высоким финансовым забором.
0: Допустим, обычная региональная семья все-таки собрала взнос и укладывается в платеж. Программа гарантирует им выдачу денег?
1: Право на льготу устанавливает Минфин. А вот готовность выдать миллионы конкретным людям определяет кредитор. Банк выступает вторым, гораздо более жестким фильтром.
0: А, ПДН – показатель долговой нагрузки.
1: Да. И здесь всплывают кредитные карты, старые автокредиты и рассрочки на технику. Семья воспринимает это как мелочи. Ну, подумаешь, телефон в рассрочку.
3: А банк считает иначе.
1: Любой подобный долг суммируется. Если все платежи вместе начинают превышать половину семейного дохода, вероятность одобрения резко падает. Российский Центробанк строго ограничивает выдачу таких рискованных суд.
0: Есть еще одна суровая жизненная реальность. Банк смотрит на доходы обоих супругов в моменте. Но когда в семье маленькие дети, один из родителей часто находится в отпуске по уходу или работает неполный день.
1: Это классическая ловушка. Кредит одобряют на пике финансовых возможностей пары, когда работают двое. А выплачивать его следующие 15 лет придется в том числе в периоды, когда бюджет держится только на одной зарплате.
0: Кроме того, новую квартиру обычно сдают без отделки и мебели. Просто бетон. Обустроить жилье для большой семьи стоит еще несколько миллионов. Люди берут на это потребительские кредиты прямо сразу после получения ипотеки.
1: Они моментально задирают свою долговую нагрузку уже по рыночным, очень высоким ставкам. Финансовая устойчивость семьи становится крайне хрупкой при любой задержке зарплаты.
0: Слушай, важная деталь про срок. Почему все наши расчеты сделаны на 15 лет? На рынке ведь привыкли растягивать выплаты на 25 или 30 лет, чтобы сделать ежемесячную цифру незаметной.
1: Новые правила ограничивают период государственного субсидирования именно 15 годами. Рассчитывать платеж приходится, исходя из того, что долг нужно вернуть быстрее. Это автоматически делает ежемесячный чек более весомым.
0: Понятно. А с февраля заработало еще одно жесткое правило. Один льготный кредит в одни руки. Оба супруга теперь обязательно выступают со заемщиками, а право привязывается к детям.
1: Государство защищает бюджет от злоупотреблений. Раньше пары могли пытаться оформить ипотеку на того, у кого лучше кредитная история. Теперь плохие долги одного из супругов гарантированно тянут вниз общую заявку.
0: А как эта система реагирует на разводы? Семья распалась, жилье досталось, например, жене. Муж хочет начать все заново, у него есть ребенок от этого брака.
1: Если льгота на этого ребенка уже была использована в первом браке, второй родитель автоматически лишается права взять новую субсидированную ипотеку по тем же основаниям. История ребенка уже, скажем так, потрачена.
0: Жестко. Получается, программа окончательно перестала быть просто скидкой на процент для любого человека с детьми. Это строго учтенная привилегия.
1: Зато правила предусматривают снижение ставки, если уже после покупки квартиры в семье рождается следующий малыш. Было 10%, стало 8% или 6%.
0: Ого! Рождение ребенка внезапно становится финансовым событием на миллионы рублей. Снижение процента на большом остатке долга может высвободить десятки тысяч рублей ежемесячно.
1: Правда, этот бонус приходит в тот самый момент, когда расходы на младенца растут, а один из родителей временно теряет полный доход. Снижение ставки скорее компенсирует эту просадку, чем делает семью богаче.
0: Если собрать все эти факторы вместе, вырисовывается

0: огромная группа людей, оказавшихся между стульями. Например, те же семьи без крупного накопления. Низкая ставка не генерирует им 5 миллионов на первый взнос.
1: Или семьи с нормальным белым доходом, но высокой долговой нагрузкой. Они не бедные, однако банковский алгоритм их забракует из-за пары кредитных карт и автокредита.
0: Знаешь, есть еще один таймер, о котором вообще мало кто думает в момент накопления денег. Это возраст ребенка.
1: Безусловно. Окно программы открыто только пока хотя бы одному ребенку не исполнилось 7 лет.
0: То есть представь ситуацию. Семья копит недостающие миллионы, отказывает себе в отпусках, ждет подходящего жилого комплекса или роста зарплаты, а потом ребенку исполняется 7 лет. Право на льготу просто испаряется раньше, чем накапливается необходимый первый взнос.
1: Подведем итог разбора. Семейная ипотека никуда не исчезла, но одинаковой льготой для всех семей она уже не является. Одним помогает более низкая ставка, другим мешают большой первый взнос, лимит кредита или слишком высокий ежемесячный платеж. И чем больше семье нужна квартира, тем дороже оказывается сама покупка, даже если государство предлагает ей лучшие условия. В итоге главный вопрос теперь не в том, есть ли у семьи право на льготную ипотеку, а в том, хватает ли у нее денег этой льготой воспользоваться. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по НПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
5: Смотри.
4: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотников. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
6: Бам!
4: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
7: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
4: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
8: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
4: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
9: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
4: В результате, после разговоров о возможной паузе, получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Блогер Олег Царев предупредил россиян о том, что беспилотников у Украины будет только больше.
11: У Украины, вот если вот совсем плохая ситуация, чего нет, все контракты работают, все договора, по ним идут деньги, все нормально. У них есть золотовалютные резервы. Они уникально большие. Никогда у Украины, у независимой Украины не было таких золотовалютных резервов. Это накачали иностранцы. На начало года было 56, сейчас они подрастратились. У них сейчас почти 49. Эти деньги, ученик второго класса расскажет, как через эмиссию, через ценные бумаги перекачать бюджет. Это легко. Были бы деньги, перекачать их в бюджет очень просто. Эмиссия. И получили. Поэтому они не остановятся. У них не будет проблем, перебоев с финансированием дронов и всего остального. Все, что они наметили, они будут делать. И нам надо к этому готовиться. Нам надо создавать ПВО, нам надо сбивать их беспилотники. Их меньше не будет, их будет только больше.
2: Главные новости дня.
12: Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
7: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
12: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибель на СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы, но и государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
13: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
12: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
15: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
12: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Девушка поделилась личной историей, как обыкновенная продажа квартиры бойцу СВО превратилась в трехмесячный кошмар.
16: История о том, как СВОшник хотел подать меня в суд. Короче, пару месяцев назад моя семья продала квартиру в родном городе, потому что они переехали в Санкт-Петербург за мной. Продали мы ее, значит, мужчине. Это все происходило онлайн, через знакомого риэлтора. Как оказалось, впоследствии мы продали мужчине СВОшнику. Но у него реально уже приехала кукуха, потому что я вот с этим всем разбиралась на протяжении 3 месяца, и он прекрасно видел то, что я ничего не могу с этим сделать. Я постоянно ходила в МФЦ каждую неделю, в МВД, подавала эти заявления через госуслуги. В итоге у меня там что-то с госуслугами, я с этим тоже разбиралась, прикрепляла ему все скрины, все фотки, доказательства, потому что он просил меня делать селфи каждый раз, когда я вот в МВД или в МФЦ, или что-то я делаю, присылать мне прям, чтобы я присылала прям запись экрана, как я подаю это заявление, потому что он реально думал, что я не хочу выписываться из квартиры. Чтобы вы все понимали, у меня даже доли там нету, я просто там зарегистрирована, соответственно, ну, я ни на что вообще бы и так не претендовала, и я не понимаю, за что он просто такие гневные сообщения мне писал, заставлял меня что-то делать быстрее, если можно было подождать, нормально с этим всем разобраться. В общем, он нам угрожал всем, как будто бы там чуть ли не танком нас переедет, риэлтору тоже писал, мозги делал. Потом начал угрожать судом, то что вот, я такая пизда, быстрее выписывайся, я в суд на тебя подаю, а у СВОшников там, соответственно, есть разные гарантии, там, как это все называется, не знаю, в общем, юристы с ними работают, вот, и он решил мне угрожать, хотя я не понимаю, честно, в чем мне виновата, если я реально пыталась, и ни хрена у меня не получалось. Сейчас, да, слава богу, я вот съездила в родной город, потратила на это много времени, много денег, чтобы все это сделать. Я сделала, но мне оставило это все травму огромную на всю жизнь, потому что я больше вообще никогда бы не хотела связываться с этими мужчинами. И, честно, страшно, что будет, когда они приедут обратно. Вот так.
2: На радио Лента. Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 1557 АМ.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Морская удавка. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о рисках для Балтики и важнейшего экспортного маршрута России.
18: Если взглянуть шире, мы видим возвращение старого инструмента в мировые конфликты – морской блокады. Блокада действует тихо, страховые ставки растут, суда меняют маршруты, торговля дорожает, а нужные грузы доходят не туда и не вовремя. Но, вероятно, назревает новая угроза – Балтика. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция ведут себя все более агрессивно по отношению к России. Это прежде всего подготовка к возможной морской блокаде на Балтике. Балтика – это не просто один из маршрутов. Это главное окно России в Европу. Через него идут нефть и нефтепродукты, удобрения, зерно, уголь, металлы, лес, контейнеры с товаром. Порты Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Приморска, Калининграда – это артерии, через которые Москва торгует с миром. Помимо очевидной цели отвлечь ресурсы Москвы на потенциальный фронт, заставить ее реагировать на переброску натовских войск – это удар по важнейшему экспортному окну. Не зря финны проводят учения по захвату кораблей, а Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие. Хочется верить, что он никогда не настанет. Но он явно прорабатывается.
4: Военкор, канал «Архангел», спецназа. Об ударе по железнодорожной логистике в Брянской области.
18: Атака на мост в Брянщине. Этой ночью вооруженные силы Украины провели атаку на Брянскую область, и целью стал мост. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на перегоне Дядьково-Людиново в Брянской области обрушилась часть переправы. 10 вагонов сошли с путей, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Также в Унеческом районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Везде без пострадавших. Ситуация наглядно показывает, какое внимание украинцы уделяют Брянской области. Из-за обилия лесных массивов в этом регионе очень часто действуют вражеские разведгруппы. Наши работают в их лесах, а они в наших. Атака на мост – это в первую очередь удар по логистике. Помимо этого, вооруженные силы Украины активно пробивают воздушный коридор, выискивая позиции противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, чтобы ослабить противовоздушную оборону для пролета беспилотных летательных аппаратов в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра отбывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
19: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
4: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
20: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
4: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
8: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
4: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось изначально. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
21: До победных труп еще далеко. Военкор Котенок о наступлении противника на ряде направлений и угрозе новых ударов по российской инфраструктуре.
1: За обилием сообщений о наших ударах по тылам прошу не забывать, что противник наступает на ряде направлений. Одно из угрожаемых – Краснолиманское. Ряд каналов сдержанно рисует обстановку на это направление. Противник не разбит, капитуляции не просит, отсиживаться в обороне не собирается. И снова угрожает новыми ударами по нашей инфраструктуре и энергетике. Это к тому, что у нас уже заранее некоторые трубачи начали выдувать победную медь о том, что противнику конец. Так вот, до конца далеко как до Киева, хотя число ударов по нему не снижается. Как и по нам не снижается. Война продолжается.
21: Швейцария оставила санкции против России. Олег Царев о провале инициативы, которая могла разморозить российские активы.
5: Швейцария отклонила инициативу об ужесточении нейтралитета. Санкции против России сохраняются. Инициатива о жестком нейтралитете провалилась с разгромным счетом. Против почти 70%, за чуть больше 30%. Правая швейцарская народная партия хотела закрепить в Конституции запрет на любые санкции против воюющих стран, кроме одобренных ООН. Для России это означало бы отмену всех действующих ограничений. России это дало бы разморозку миллиардов франков российских активов в Швейцарии, возврат доступа к швейцарским банкам и трейдерам, снятие запретов на танкеры и логистику, то есть один из крупных финансовых и сырьевых хабов мира снова открылся бы для российских денег и товаров. Жаль, но не сработало. Правительство, парламент и бизнес выступили против. Они, а следом и большинство избирателей, считают, что стало бы поощрением России, нанесло бы ущерб безопасности и репутации нейтрального посредника. Все нынешние санкции против России остаются в силе.
21: Центробанк борется с инфляцией, которую разгоняет само государство. Военкор Живов о тарифах, монополиях и замкнутом круге российского роста цен.
22: На днях выступала моя, безусловно, самая любимая чиновница, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В общем, суть инфляции, конкретно в России, такая. Значительная часть экономики завязана на государство. Бюджет, госзаказ, госбанки, госкорпорации, льготные кредиты, инфраструктурные монополии и регулируемые тарифы. В ключевых отраслях – энергетике, транспорте, сырье, инфраструктуре – цена часто определяется не конкуренцией, а государством, тарифной формулой или узким кругом правильных игроков. Но откуда же берется эта проклятая инфляция? Ее, среди прочего, формируют те же тарифы. Дорожают электричество, газ, тепло, перевозки, топливо, коммунальные услуги. То есть инфляция этого года, с которой стоически борется Центробанк, это прибавка, которую госмонополии нарисовали себе в прошлом году. А еще министерства, которые ввели акцизы, штрафы, пошлины, сборы и так далее. Получается, что Центробанк борется сам с собой и другими государственными институтами, которые каждый год, будьте любезны, поднимают цены на уровень инфляции прошлого года, которую сами в прошлом году и сформировали. Отсюда делаем вывод. Эта музыка будет вечной. Ослика просто водят по кругу.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжают свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
23: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
4: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
6: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
4: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Супруга военнослужащего Анастасия Цыганок о том, что тяжело больного мужа удерживают в зоне СВО вопреки протестам семьи.
7: Я гражданская супруга Аганина Константина Андреевича, военнослужащего воинской части 51-460. Он служил сначала в части 61-424, потом его перевели в воинскую часть 51-460 без объяснений причин. По результатам предпоследнего осмотра невролога диагностирована нервопатия правого малоберцового нерва, полное нарушение двигательной и чувствительной функции правой стопы, а также несросшийся перелом малоберцовой кости с дефектом 13 мм. Мышечная сила в стопе 0 баллов, то есть стопа полностью не работает. Он не может ходить без костылей. Врачи сами говорят, что это как минимум категория В, а возможно и Д. ВВК не пройдено полностью, не дают отпуск по семейным обстоятельствам. А именно, какие семейные обстоятельства? Это рождение ребенка, которого мы так и не смогли установить отцовство. Также его отец погиб на СВО. Прокуратура уже подтвердила, что его права нарушены, но командование продолжает удерживать его в зоне СВО. В данный момент мой супруг находится на полигоне без средства связи, так как у него их изъяли по непонятным причинам. Я прошу передать это видео огласке и максимально его распространить, чтобы оно дошло до президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, председателя Следственного комитета Бастрыкина и министра обороны Российской Федерации.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Тайны и мистерии.
9: необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You 2 с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 29
13: сентября.
12: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да, Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начало каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Фермер из Краснодара в отчаянии. Зерно гниет на складах, экспорт рухнул, увозить некуда.
14: Добрый день. На сегодняшний день убрано в стране 113 миллионов тонн зерна. 84 миллиона тонн – это у нас пшеница, как сообщил наш вице-премьер. Общий сбор ожидается на уровне 135-137 миллионов тонн, что ниже в сравнении с прошлым годом на 3 или 6%. Несмотря на прекрасный урожай, мы не сильно этому рады, потому что у нас рухнул экспорт. Из-за проблем с отгрузками Азова, Совэконом снизил наш экспорт на 41,6 миллиона тонн. В сентябре будет куда заметнее это падение, потому что Русагротранс ожидает, что по итогам месяца будет вывезено всего 1,75 миллионов тонн. Но сразу два экспортных канала – Латвия и Казахстан решили не закрывать свои направления, хотя изначально планировалось их закрытие. Латвия будет ужесточать приемку, а Казахстан будет работать через железнодорожные пути. И двумя главными покупателями на данный момент у нас является Иран, который занимает первое место, и Египет, который занимает второе место по покупке нашей пшеницы. Кабмин тем временем пытается смягчить логистику, которая у нас. Они выделили 10 миллионов для того, чтобы субсидировать ЖД-перевозки и, соответственно, найти другие альтернативные направления для вывоза зерна.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: В Калининградской области упрощают жизнь застройщикам. Власти решили изменить застройку охранных зон. Археологические исследования канут в лету, как и история Янтарного края. Выборы прошли, цены взлетают. Калининградцам нужно готовиться к подорожанию табака и алкоголя. Остановит ли это рост алкоголизма в регионе? Все не так однозначно. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Зачем это нужно ФСБ? Итак, несмотря на убыль населения и падение рождаемости, в Калининградской области местные власти взяли курс на активную застройку региона. И уже даже собираются упростить застройку охранных зон. Проще говоря, с легкой руки чиновников могут отменить археологические исследования.
15: Служба охраны памятников Калининградской области подготовила приказ, который отменяет обязательные археологические исследования перед строительством в охранных зонах 383 исторических объектов. Также власти предлагают убрать требования исследовать старые кладбища и при необходимости перезахоранивать найденные останки. Археологи предупреждают, что данные изменения противоречат федеральному законодательству. Если приказ примут, исторические артефакты и человеческие останки могут оказаться прямо под ковшом экскаватора. На что руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов ответил, что никакой проблемы не видит. По его словам, какая разница, что находится под землей? Также Маслов назвал археологию бизнесом и заявил, что действующие требования создают лишние расходы.
13: В общем, региональные чиновники снова упрощают жизнь застройщикам. Ради ускорения строительства они готовы отказаться от исследований даже там, где под землей могут находиться исторические памятники и кладбища. Для Калининградской области, где практически каждый участок хранит следы прошлого, последствия могут быть необратимыми. Хотя кто об этом думает, когда на кону коммерческой застройки в первую очередь прибыль в собственный карман? Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новый ЖК в историческом районе Калининграда.
15: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой до 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
13: Уже ни у кого нет сомнений в том, что региональные власти на короткой ноге со строительным бизнесом. Подтверждение этому масса. Вот еще одно появилось на днях.
15: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отказался от депутатского мандата, полученного по списку «Единой России». Освободившееся место в ЗАГС-собрании получил застройщик Олег Носарев, гендиректор управляющей компании «Рантау» и бывший депутат Зеленоградского окружного совета. За прошлый год Носарев задекларировал доход почти 125 миллионов рублей. Он вошел в тройку самых состоятельных кандидатов «Единой России» на региональных выборах. Носарев совмещал депутатскую деятельность со строительным бизнесом. Ранее областные власти перевели принадлежащие ему 76 участков на въезде в Светлогорск под многоквартирную застройку. На подачу предложений по изменению правил застройки тогда дали всего одни сутки.
13: Словом, одни зарабатывают, а другие платят. Пивной и винный ценник в Калининграде поедет вверх. «Интерфакс» выдал в эфир новость про рост акцизов до 6% в 2027 году. И тут же новость снес. «Коммерсант» также подтвердил. Акциз на пиво крепче 8%. 35 рублей. Вино – 158 рублей. При этом сюжет почти детективный получился. Агентство публикует цифры со ссылкой на источник, знакомый с поправками в налоговый кодекс. И вскоре материал пропадает. Вопрос, почему удалили, ответа не имеет. Как вариант, решили не пугать народ раньше времени. Пока Госдума не примет поправки, все это проект. Но и так понятно, что при нынешней дыре в госбюджете роста акцизов не избежать, как и повышения налогов. Так что нужно готовить кошелек и нервы. Курить и пить станет дороже. Правда, вряд ли это кого-то остановит, особенно когда количество алкоголиков в Калининграде снова выросло.
16: В 2025 году в Калининградской области вырос уровень алкоголизма. Согласно официальным данным федеральных статистов, по итогам прошлого года медики зафиксировали в самом западном регионе резкий всплеск числа пациентов с впервые установленными диагнозами алкоголизм и алкогольный психоз. Если в 2024 году таких больных в области зафиксировали 410 человек, то в 2025 алкоголизм впервые подтвердили у 504 жителей. Это позволило Калининградской области оказаться на 8-м месте в Северо-Западном федеральном округе. Лидеры антирейтинга – Псковская область, Санкт-Петербург и Вологодская область. Здесь выявили наибольшее количество случаев алкогольной зависимости среди населения.
13: И в продолжении темы о наболевшем. В Калининграде после поручения губернатора разобраться с очередями к врачам пациенты сообщают об отмене уже полученных талонов в Медрек-39. В региональном Минздраве объясняют длинные очереди дублирующими записями. Дескать, их удаляют, а ситуацию поручено решать каждой больнице отдельно. Но для пациентов это означает одно – исчезнувший талон придется восстанавливать заново. Все знают, что история эта тянется давно. В июле калининградцы сообщали об очереди к терапевту более чем из 770 человек. Звучали жалобы и на многотысячные очереди к узким специалистам. Так, одна пациентка называла номер 3479 к неврологу. Другая рассказывала, что целых полтора года не может попасть к окулисту. Словом, хотя и перенесли записи к врачам с полуночи на 7 утра, ситуация все равно не меняется. Собственно, как и власть, поэтому ничего удивительного и в следующей истории. Страшилки о возвращении Калининграда Германии могут распространять сами силовики. Об этом в интервью «Новому Калининграду» заявил немецкий политолог Грегор Шпицен. Он уверяет, слухи о немецких претензиях на Восточную Пруссию не более чем мыльный пузырь.
16: Что касается того, что Германия якобы спит и видит, как бы вернуть Восточную Пруссию, я отношусь к подобным теориям очень скептически. Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное управление ФСБ для того, чтобы оправдать свою работу и получить дополнительное финансирование из федерального центра на организацию специального немецкого отдела и противодействие мнимым угрозам.
13: По словам эксперта, разговоры о желании Германии вернуть Калининград не имеют никаких оснований. В то же время силовикам выгодно распространять такую информацию, чтобы сохранять власть и влияние в регионе. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Всем привет! У штурвала лоцман. Интересные новости приходят из Дании. Причем, на первый взгляд, ничего такого, чтобы хвататься за голову. Просто датская военная разведка выпустила очередной доклад про Россию. Мало ли этих докладов выходит. Положили на стол, поговорили, разошлись. Но я начал читать подробнее и понял, что там поменялась одна очень важная вещь. Датчане больше не рассуждают в стиле «а может быть, когда-нибудь». Они говорят конкретно. В ближайшие месяцы ждем усиления гибридных действий со стороны России. И готовимся к тому, что проблем будет больше, а последствия могут быть серьезнее. И вот тут я хочу признаться. Я довольно долго смотрел на европейцев примерно так же, как, мне кажется, смотрели на них в Москве. Ну какие из них бойцы? Пока соберутся, пока 20 парламентов договорятся, пока юристы проверят каждую запятую, уже можно забыть, с чего вся история началась. Кабель повредили? Давайте расследование. Что-то странное произошло возле военного объекта? Еще расследование. Кибератака? Создадим комиссию. Тягомутина страшная. И в России эта идея, по-моему, вообще отлично прижилась. Европа разжирела, отвыкла от больших проблем. Никто открытого конфликта не хочет. Значит, можно давить, пугать, трясти орешками и другими стратегическими предметами. Максимум – повозмущаются. Так вот, похоже, датчане решили, что хватит каждый раз просыпаться после того, как что-нибудь случилось. Глава военной разведки Дании Томас Аренкиль на этой неделе сказал совершенно прямую вещь. Россия уже усилила гибридную войну против нас. И дальше добавил, В ближайшие месяцы датская разведка ждет еще большего количества попыток, причем с более тяжелыми последствиями. Речь у них идет про саботаж, кибератаки, проблемы вокруг инфраструктуры, предприятий, которые связаны с поставками Украине. Министр обороны Дании Йеппе Бруус формулирует еще проще. Они опасаются, что в какой-то момент такой инцидент может закончиться человеческими жертвами. А теперь самое интересное. Откуда они вообще все это берут? Потому что можно, конечно, выйти к микрофону и сказать «русские идут». Такое мы слышали уже миллион раз. Но у датчан сейчас работа устроена немного иначе. У них есть военная разведка, ФЕ. Есть внутренняя служба безопасности, ПЕТ. И они уже не просто ловят одну громкую историю и неделю ее обсуждают. Они собирают мелкие вещи. Кто-то пытается завербовать человека через Телеграм. Кто-то предлагает за деньги сфотографировать склад, показать подъезд к предприятию, снять на видео ворота, транспорт, охрану. Каждая такая просьба сама по себе выглядит почти смешно. Ну, сфотографировал человек забор. И что? А датская ПЭТ в сентябре прямо сказала: «Нет, ребята, вот из таких мелочей и собирается подготовка к диверсии».

0: сегодняшнее заявление не появилось внезапно в четверг утром. Там постепенно собирают цепочку. Вот этот случай, вот этот, вот здесь увидели один и тот же метод, вот здесь похожую группу. Москва все это отвергает. Российское посольство в Дании говорит: «Покажите конкретные доказательства и не нагнетайте». Это позиция Москвы, она понятна. Но вот дальше начинается штука, которую, как мне кажется, в России довольно долго недооценивали. Чтобы европейцы что-то решили, их действительно иногда хочется встряхнуть за плечи. 5 лет обсуждений – вообще не проблема. 10 совещаний, 20 комиссий, 40 папок. Но, когда эти люди наконец приходят к выводу, что проблема реальная, дальше они строят систему уже не на четверг и не до следующих переговоров. Они меняют правила для компаний. Они начинают учить бизнес, что считать подозрительным. Они сводят вместе данные разных спецслужб. НАТО параллельно усиливает обмен разведданными именно по саботажу и странной активности, которую европейские государства связывают с Россией. Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, Reuters прямо сказал: «Обмен информацией сейчас усиливают». Вот в чем разница. Сегодня в Москве политическая погода одна, завтра – другая. Сегодня Трамп чуть ли не лучший собеседник. Завтра снова выясняется, что он обманул ожидания. Послезавтра опять говорят о пространстве для диалога. А европейская машина работает ужасно медленно. Зато когда там появляется новый закон, новая база, новая система защиты или новый порядок обмена разведданными, эта штука потом может прожить 20 лет. И для нас в Калининграде это, кстати, совсем не отвлеченная датская история. Потому что гибридная безопасность Европы сейчас очень плотно завязана на Балтику. Кабели проходят здесь, суда ходят здесь, российские порты здесь, Калининград здесь. Дания контролирует выход из Балтийского моря. Польша, Литва, Швеция, Финляндия – все рядом. Поэтому, если европейцы окончательно перейдут от схемы «каждый случай расследуем отдельно» к схеме «собираем все вместе и заранее исходим из того, что следующая проблема будет», это почувствует именно наш регион. Причем я бы здесь вообще не спешил радоваться ни одной стороне. Потому что чем больше вокруг Балтики спецслужб, военных, камер, проверок, новых правил и людей с пальцем возле красной кнопки, тем меньше остается места для обычной ошибки. А ошибки, как мы прекрасно знаем, случаются у всех. Так что новость из Дании для меня не про то, что датчане вдруг испугались России. Наоборот. Они, похоже, решили, что бояться после очередной проблемы поздно. И теперь пытаются собирать информацию до того, как она случится. Европейцы могут очень долго чесаться. Тут я своего мнения не поменял. Но есть неприятный нюанс. Когда они, наконец, дочесались до решения, решение потом живет десятилетиями. И вот это уже штука, за которой на Балтике я бы следил очень внимательно. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мой канал в ТикТок, присылайте темы, которые хотите услышать, и оставляйте свои комментарии.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был